христианский телетайп. В городе Нуакшот, столице Мавритании, 24 июля двое исламистов застрелили 39-летнего Кристофера Легетта лишь за то, что он был христианином, сообщает Регионс.ру. В убийстве сознались члены Аль-Каиды. Так называемый спикер этой террористической организации объявил, что Легетт умер потому, что хотел обращать мусульман. Сначала его собирались только похитить, но поскольку мужчина защищался, то был убит 3 выстрелами в голову. У Кристофера Легетта остались жена и 4 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Open Door, организация помощи преследуемым христианам, просит о молитве за семью убитого и за всю небольшую общину проживающих в Мавритании христиан. Семья Легеттов проживала в этой стране более 6 лет. Кристофер Легетт работал в расположенной посреди бедного квартала столицы школе, где преподавал английский язык и информатику. Он проводил также программу предоставления микрокредитов нуждающимся мавританцам. Мавритания, бывшая французская колония, после получения независимости получила значительное финансирование из Саудовской Аравии, поэтому стала бастионом исламистов. Христианские церкви объединяют усилия в борьбе с торговлей оружием. Для этого они создали так называемый Гетеборгский процесс, специальную инициативу, сообщает Glaube Aktuell. Германия является чемпионом Европы по торговле оружием. С доходом 8,7 миллиардов евро за экспорт вооружения на мировом уровне она занимает 3 место сразу после США и России. Поэтому в Швеции была создана христианская инициатива, которая займется вопросами этической ответственности за торговлю оружием. «Мы бы хотели жить в мире без оружия, но мы знаем, что путь туда долог». Так пастор Леннард Молин, директор Шведского совета церквей, описал цель Гетеборгского процесса. «В качестве первого шага мы постараемся осуществить диалог между всеми участниками международной торговли оружием, производителями оружия, покупателями, контролирующими инстанциями и экспертами». Отказ в праве на церковь. Невзирая на личную просьбу папы Бенедикта XVI и неоднократные обращения христианских лидеров Турции, турецкое правительство приняло решение, что единственная церковь в городе Тарс, где родился святой Павел, останется государственным музеем, сообщает Регионс.ру со ссылкой на католический портал Militis Christi Imperatus. Католическая церковь святого Павла, построенная в начале XIX века, была конфискована правительством в 1943 году и использовалась христианскими паломниками на протяжении года святого Павла 2008-2009 годах для богослужений. После празднований, посвященной 2000-й годовщине со дня рождения апостола Павла, правительство Турции решило, что это помещение не может использоваться исключительно для молитвы. Епископ Луиджи Падавес, апостольский викарий Анатолий и президент конференции католических епископов Турции сообщил, что правительство решило вернуться к практике разрешать христианам молиться в церкви лишь при условии предварительной договоренности за 3 дня и покупки соответствующего билета. Годжра. 4 августа сожгли христианский квартал. Военизированные отряды охраны патрулируют улицы города Годжра в пакистанской провинции Пенджаб после того, как накануне боевики местной террористической группировки
Лашкар и Джангви сожгли дом, где проживала христианская семья. В ходе этого пожара погибли все 9 членов семьи, сообщает News.ru.co.il со ссылкой на британское издание The Times. Ярость исламистов вызвали слухи о том, что в этом доме была осквернена священная книга мусульман Коран. Сразу после этого начались беспорядки в христианском квартале. Террористы стреляли без разбора, швыряли напалмовые бомбы и грабили дома, из которых бежали напуганные жители. Свидетели сообщают, что полицейские равнодушно наблюдали за этим погромом и не реагировали на мольбы о защите. Они утверждают, что в действительности жертв намного больше, чем 9. По их словам, 2 человека были застрелены, и еще несколько десятков трупов находятся под завалами разрушенных зданий. Министр по делам меньшинств заявляет, что были подожжены около 40 домов местных крестьян, однако отвергает версию о том, что причиной кровавых беспорядков стало осквернение Корана. В Пакистане проживает около 160 миллионов христиан, которые составляют в этой мусульманской стране дискриминируемое меньшинство. Так, согласно местным законам, им грозит смертная казнь за осквернение Корана. Этот закон зачастую используют исламисты для сведения личных счетов с неугодными им христианами. В Латвии пройдет конгресс Союза баптистских общин. По информации Латвийского союза баптистских общин, 7 августа в Лиепае прошел конгресс, на который съехались баптисты со всех регионов Латвии. Примечательно, что со времен восстановления независимости конгресс впервые прошел за пределами Риги. Ежегодный конгресс, на который съехались представители более 80 общин, прошел в Баптистской церкви апостола Павла. В этом году все баптисты возвращаются к событиям 400-летней давности, когда в мире началось массовое баптистское движение. Что же касается Латвии, то в нынешнем году исполняется 150 лет со дня начала деятельности баптистов. Причем в Курземский регион не приезжали миссионеры, и начало движению положили местные жители. Конгресс особое внимание уделил появлению новых общин в Латвии. Латвийские баптисты обсудят опыт создания новых общин в Норвегии, США и других странах. Раздел ведет Катерина Гертель. Источник – портал Credo.ru, лента новостей.

Международная газета об Израиле накануне. Плачет Израиль, взывая к тебе, и вопль его слышен по всей земле. Плачет, стенает остаток святой. Услышь его, Боже, он первенец твой. Плачу и стенаю пред тобой, я, свои колени преклонив, обливаясь горькой слезой. Вопию я с первенцем твоим, вопию за твой народ Израиль, за страну и за свою родню. Боже мой, как много умирает, не познавши истину твою! Окружив себя глухой стеною и закрыв на все засовы дверь, идолов наставив пред собою, не взирают к милости твоей. Плачут и рыдают поколения, исповедуя грехи перед тобой, тают их сердца от умиления. Велика, Господь, твоя любовь! Радость наполняет человека, что даешь спасение ты ему, но тревожит, откликаясь эхом, боль загибнущих народы и родню. Потому и я к тебе взываю, на руках молитвы их несу, на тебя, Спаситель, уповаю, освободи их души от оков. Горечь нашу, боль и стенание, обрати ты в радость ликования, открой им, Господи, глаза и наполни верою сердца. М.К.

Читая Библию. Холокост. Что написано в Библии? «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих. Какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим, и будешь рассеян по всем царствам земли, и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои, и будешь ужасом, притчей и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь». Второзаконие 28, 20, 25, 34, 37. «И обнажу вслед вас меч». Левитам 26, 33. Один из многих примеров, когда за грех некоторой части приходит наказание на многих. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа, и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору. И вот, некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, Пинхас, сын Елиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Числа 25 с 1 по 9 стихи. Если мы будем оценивать все беды, что происходили с нашим народом на протяжении тысяч лет со своей колокольни, мы обязательно захотим быть в глазах людей справедливее, чем Бог, самый справедливый судья. После последнего Холокоста, унесшего жизнь 6 миллионов евреев, боль еще не утихла. Создано много институтов и организаций, изучающих эту проблему. Берутся во внимание множество факторов, послуживших толчком катастрофе: психологический, социальный, миграционный и даже демонический, оккультный. Все делается для того, чтобы вовремя делать профилактику духовного состояния общества, выявить дух антисемитизма и удалить раковую опухоль на теле человечества, чтобы избежать рецидивов ненависти других народов к народу Израиля. Так, человеческими усилиями мы хотим сделать эту работу за Творца. Почти все написанное в Библии о потомках Авраама, Исаака и Якова уже исполнилось и еще исполнится, ибо Всевышний верен своему слову. Господь только оттягивает время своих судов, ждет, когда чаша гнева переполнится, посылает пророков, чтобы мы опомнились, отрезвились и своей гордыней не ожесточились, а покаялись в грехах и вернулись на Божий путь. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Исаия 53:6. В пустыне от Моисея мы получили Тору. После того, как на слова Бога о благословении и проклятии, Второзаконие 30:19, мы сказали «Аминь», и от того, что мы выбираем нашу жизнь, приходит добро или зло. Что мы сеем, то и пожинаем. Перед самой войной 1941-45 годов один из знатнейших лидеров еврейской общины города Киева сказал такие слова: «Мы как бы набожны, не пропускаем ни одной молитвы в синагоге, ни одной бар-мицвы, ни одного праздника, даем большие пожертвования, но при этом наши жены ходят к чужим мужьям,
Наши мужья ходят к чужим женам. Наши дети подолгу не выходят из тюрем. Мы обманываем и обвешиваем. И пришла война, и все население подола еврейского квартала погибло в Бабьем Яру. Ни в коем случае я не оправдываю нацистов. Они понесли свое наказание, как и злобный Аман из книги «Есфирь», что в Библии. Мы скорбим вместе со своим народом, тем более, что и моя родня погибла в Харьковском гетто. Нам нужно научиться прощать тех, кто принес нам боль. Тогда стена ненависти уйдет из наших сердец, и мы увидим чудное глазами веры и любви и милости Божьей к нам. Мы помним о стольких погибших, но мы забываем об обещании Бога хранить свой народ. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь. Иеремия 31, с 35 по 37 стихи. Еще одно чудо спасения. 12 миллионов евреев, проживающих в рассеянии, то есть в США, Канаде, Англии и дальше, союзные войска поняли, что разбив советскую армию, Гитлер не остановится и пойдет на них. Самостоятельно им фашистов не одолеть, поэтому открыли второй фронт. И пришла победа над демоническими силами нацизма. Бог не раз использовал языческих правителей и их армии, чтобы защитить свой народ. Эта тема меня тревожила, возникало много вопросов, искал ответы. Единственным источником была Библия, дающая ответы на все вопросы. Эта книга доступна всем, в ней собрано все хорошее и плохое о нашем народе. Это история евреев и история их общения с живым Богом. Все описанное в наставлении нам, будущим поколениям верующих, чтобы оградить от ошибок непослушания и падений. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Римлянам 11:21. Придет время, и мы все без исключения предстанем пред судом Творца, который не обойдет ни одна душа, независимо от национальности, цвета кожи, материального или социального положения. Для одних это будет оправдание, для других – вечное суждение. Бог к нам посылает своих проповедников, пророков и как бы говорит: «Слушай, Израиль, и смотри, чем это может обернуться? В своей гордыне мы становимся глухими и слепыми, кроме себя никого не слышим». Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушай меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона, но когда он обратится в тесноте своей Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя». 2 Паралипоменон 15, с 1 по 4 стихи. Последний раз всемогущий Бог смирял свой народ концлагерями, газовыми камерами, печами и трупами на улицах, которых некому было убирать, варшавское гетто. На страницах Библии есть более страшные свидетельства. Прочтите 4 книгу Царств, 6, 24 по 29 стихи. Было это с нашим народом тогда, когда мы во главе с лидерами отступали от Бога и Его повелений. Поэтому нам нужно смириться и идти в сферу благодати и прощения. Когда Иешуа обличал наших духовных лидеров, это задевало гордые и высокомерные сердца, отвергая путь Господень ко спасению душ сынов Сиона. Так же происходит и в наше время. 2000 лет рассеяния, периодические погромы, холокосты нельзя расценивать как наказание за распятие Христа и винить в этом весь еврейский народ.
Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господа будет исполняться рукой его». Исаия 53:10. Рассеяние — это наказание за непослушание Господу и его заповедям. Находясь в Иерусалиме, можно заметить, что во дворе судилища, где судили Мессию, могло поместиться около 1000 человек. Столько человек могло быть настроено религиозными лидерами, кричать «распни!». На самом же деле в то время народ Израиля составлял несколько миллионов, и эта кучка крикунов не может отражать желания всего народа. Из сохранившихся источников нам известно, что последователей учения Иешуа из евреев было намного больше, чем представителей учения фарисеев, саддукеев, книжников, иродиан и зелотов. Но это не снимает с нас ответственности за непринятие Мессии как своего Господа и Спасителя. Что же делать? Возникает вопрос: как спастись от Божьего гнева? Как спасти свою душу от вечного огня? Ответ мы находим в проповеди еврея Кифы, апостола Петра. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Мессии, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Деяния 3:17-19. Да умилосердится Всевышний над своим грешным народом, даруя нам благодать и прощение через жертву милостивления Иешуа, Мессии Израиля и Спасителя всего падшего человечества. С любовью в Господе Иешуа, Мессии Иисусе Христе и молитвами о вас, Олег Немировский. Миссионер, благовестник, служитель Мессианского собрания «Надежда Израиля», Хатиква, Шель, Исраэль, Украина.

Стихи из Львова. Автор стихов – член мессианского собрания «Надежда Израиля» города Львова. В 2001 году Господь привел ее в собрание. В 2002 году вступила в завет с Господом через крещение. Вскоре обнаружила у себя талант писать стихи, прославляя и проповедуя через них Иисуса Христа. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сию не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2:8-9. По просьбе автора и в целях безопасности стихи подписываем только инициалами МК. «Горит во мне любовь твоя, и тьма ее не поглощает. Ты много сделал для меня, твой дух все время обличает. Хочу всегда с тобою быть и твоим словом насыщаться, тебе хвалу и песни петь, за твою истину сражаться. Меня ты, Господи, прости, в горниле переплавь, как злато, чтоб твой огонь в душе нести, не возвращаясь мне обратно. Смотрю на свет в твоем окне, как свечи зажигаются, ханукальные огни в стеклах отражаются, горят во тьме вокруг огни, и все преображается, неугасимый Божий свет в сердцах отображается. И Иешуа к нам с небес сошел, чтоб гибнущих спасти. Блажен, кто к Господу пришел, чтоб истину найти. Ханукальные огни повсюду зажигаются. Кто хочет жизнь приобрести, тот должен Божий свет нести. Века проходят над землей, а враг вовсю старается покрыть людей кромешной тьмой. Но свет к нам пробивается, горит в сердцах Иешуа свет, и мы преображаемся. Наш старый ветхий человек все время уменьшается».

Две свечи горят в ночи, радостью нас наполняют. Передали нам отцы, чтоб шаббат мы соблюдали. Помни и соблюдай, люди две свечи назвали, чтоб они напоминали, в день седьмой шаббат встречай. В день седьмой Господь почил, когда работу завершил, и человеку завещал, чтоб сей день Богу посвящал. Помни, Господь грядет, Он обязательно придет, Его заветы соблюдай и ожидать не уставай. Живу на земле, стремлюсь я к Тебе, обещанный Богом возлюбленный город. Живу я мечтой о встрече с Тобой, небесный красавец. Единственный город, в Тебе ночи нет, ни горя, ни бед, а Божия слава, Твой немеркнущий свет. К Тебе я иду, Тебя я найду, о чудный, прекрасный, божественный город. Нелегок мой путь, и можно свернуть, навсегда позабыв о Тебе, златый город. Но ночью и днем жжет сердце огнем, однажды пролитая Сына Божия кровь, к Иешуа иду, к Нему воззову, Он — даятель мой и Спаситель. Ему в Твоих стенах хвалу воспою, в Тебе, святой город, Мессии обитель.

Мне бы увидеть свет Божьей зари, мне бы услышать голос Иешуа. Дух говорит, лишь с верою жди, ведь скоро на землю приду я. Мне б, как Господь, в святости жить, чтоб славилось имя Иешуа, любовью Божией всех возлюбить, чтоб не предать, кого люблю я. И отвечает мне Дух Святой: возьми свой крест и следуй за мной, веруй в меня и по слову живи, трезвись и бодрствуй, и меня жди. Над словом моим всегда размышляй, и от меня ты не отступай, и днем, и ночью я буду с тобой, если последуешь ты за мной. Тот не предаст, кто верой живет и терпеливо грядущего ждет, и будет наградою для него жизнь в Царстве Божием Отца моего.

праздник труб, зихрон, труа, прославляя Бога, пой, торжествуй и веселись под звуки труб и рога, воздай хвалу, благослови Создателя Вселенной, и трубами пред Ним труби всей праздник непременно. Не забывай хвалу воздать за мир, покой и благодать, за милость и терпение, за вечное спасение. Труби трубой, Израиль мой, напоминай Богу, что первенцу открыл глаза и указал дорогу. Тебя Господь на брань призвал, чтоб ты в проломе нынче встал, к Отцу Небесному взывал и об Израиле напоминал. Труби трубой, Израиль мой, как повелел тебе Бог твой, и к покаянию призывай, народ от гибели спасай. Труба помощницей была, она везде звучала, и об Израиле всегда Творцу напоминала. Звучали трубы при Иерихоне, они трубили на Сионе, всегда Израиль собирали и Гедеону помогали. С певцами трубы вместе пели, и слава Господу гремела, когда ковчег переносили в Божий храм в Иерусалиме. Под звук трубы Господь придет, и свой народ Он соберет, чтобы к себе его забрать, кто принял Божью благодать. Трубою ангел вострубит, народы все предупреждая, Господь грядет людей судить, всем по делам их воздавая. Труби трубой, Израиль мой, напоминая Богу, что первенцу открыл глаза и указал дорогу. М.К.

0: передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

и Господа на гуслях, пойте ему на десятиструнной псалтире. Пойте ему новую песнь, пойте ему стройно, с восклицанием. Христианские песни — это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы уделили время для размышления над Словом Божьим. Надеемся, что сегодняшняя программа будет для вас благословением. Открываем мы ее песней «О Иисус, сокровище святое».

как много в мире людей, легкомысленно проходящих мимо серьезных и насущно важных вещей. Один мужчина отказался принять предложенную ему евангельскую брошюру. Чтобы как-то смягчить резкость отказа, он добавил: «Я не умею читать». Конечно, это было сказано в виде шутки. Мы не знаем подлинной причины такого безразличного отношения к духовным ценностям. Но с подобным пренебрежением многие люди относятся к Библии, вечному Божьему Слову. Если бы они знали, какой драгоценностью они в действительности пренебрегают. Но в том-то и дело, что удостовериться в важности и ценности Библии можно лишь на личном опыте, путем внимательного и серьезного изучения ее истин. Только так можно прийти к уверенности, что эта книга самая драгоценная в мире. Человек, который удостоверился в этом, не может больше обойтись без ее наставления и руководства в повседневной жизни. Русский писатель Дмитрий Сергеевич Мережковский сказал о своем отношении к Библии так: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду читать его, пока мне не изменит зрение. Буду читать, пока видны буквы, будь то при свете солнца, при свече в темную ночь, в счастье и несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее потачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что я вижу нечто совсем новое, о чем до этого не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное. Золотой обрез моей книги истерся, и едва держится корешок. Надо переплести книгу заново. Но меня пугает мысль расстаться с нею хоть на несколько дней». Конец цитаты. Дорогой друг, слушающий

Дорогие друзья, в разборе Библии в прошлой передаче мы остановились на 14 стихе 3 главы Евангелия от Луки. Перед тем, как Иван Петерс продолжит разбор этой главы, прозвучит короткое музыкальное исполнение, во время которого вы можете открыть ваши Библии и проследить за разбираемым текстом. Евангелие от Луки, 3 глава, с 15 стиха.

Дорогие радиослушатели, я рад начать сегодня 10-ю программу по разбору Евангелия от Луки. Должен сказать, что мне самому эти занятия Словом Божьим приносят много благословений. Часто приходится сожалеть о том, что время в программах так ограничено. Но с другой стороны, глубина Священного Писания ведь все равно неисчерпаема. И сколько бы мы ни углублялись в него, нам открываются все новые и прекрасные панорамы воли Божией. Мы видим в нем характер, качество любящего нас Бога. И чем больше мы узнаем Его, тем важнее становится для нас наше отношение к Господу. Из разбираемых книг Библии я не стараюсь делать проповеди, хоть часто и трудно от этого удержаться. Но все же главной целью является разбор и объяснение данного текста. Конечно, трудно узнать волнующие слушателей вопросы, чтобы уделить им особое внимание. Но очень хочется, чтобы эти передачи помогли вам, верующим в нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, более углубиться в Его Слово. И это, во-первых, для познания Его и самого себя, а во-вторых, для более эффективного свидетельства о Христе другим людям. Я буду сердечно рад, если этот труд поможет вам, любящим нашего Господа, передать Его Слово другим. А теперь приступим к нашему сегодняшнему тексту. Евангелие от Луки, 3 глава, начиная с 15 стиха и до конца. В словах с 15 по 18 Лука дает нам краткий обзор проповеди Иоанна о грядущем Мессии. В них же видна скромность его характера и самоотверженная преданность к порученному ему Богом делу. Этот рассказ мы находим и у первых двух евангелистов, Матфея и Марка. 15 стих вводит этот отрывок. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Какая хорошая возможность представляется здесь Иоанну выдвинуть самого себя. Многие уже старались привлечь массы народа, выдавая себя за Мессию. Все они искали своей славы, но добивались они только немногих сторонников и очень скоро забывались. Иначе дело обстояло с Иоанном. Вся страна знала о нем, и народ большими массами собирался слушать его. Почва для личной славы была наилучшая. Люди даже считали его за Мессию, как многие стараются достичь такого признания, чтобы возвысить себя. Но Иоанн категорически отказывается от славы людей. Он полностью сознает, что он только предшественник другого. Господь царь должен прийти, и с ним суд. В 16 стихе мы читаем, «Иоанн всем отвечал, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви». Скромность характера и желание возвысить своего господина отражаются в этих словах Иоанна. «Идет сильнейший меня, я недостоин». Вот характеристика верного слуги Бога. Развязывание ремней обуви было в то время должностью низкого раба и служителя. А Иоанн говорит, он и этого недостоин. Но кем же в действительности был Иоанн? Иисус сам говорит нам это в 11 главе Евангелия от Матфея. Я цитирую с 7 стиха и несколько отрывков. Иисус начал говорить народу об Иоанне. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, «Се посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя. И этот, больший из всех родившихся на земле, говорит, «Я недостоин». Почему?
Иоанн сам отвечает на этот вопрос. Он говорит: «Я крещу вас водою». Вода — это все, что было доступно Иоанну. Его крещение было только знаком того, что должно было произойти в сердце и в духе человека. Каждый раз, когда Иоанн погружал кого-либо в воду, он не знал, раскаялся ли тот действительно в своих грехах или нет. А ведь от его покаяния зависело его очищение и прощение его грехов, а не от погружения в воду. «Но тот, который сильнее меня, — говорит Иоанн, — будет крестить вас Духом Святым и огнем». Много было уже дискуссий о этих словах Крестителя. Одни относят крещение Духом Святым ко дню Пятидесятницы, а крещение огнем — грядущему суду Божию. Другие видят это как одно целое. Крещение Духом Святым, говорят они, подобно огню. Вода задевает только поверхность, в то время как огонь проникает и разлагает все. В Библии мы очень часто встречаем огонь как символ испытания и закалки. Я думаю, в этом смысле оно употреблено и здесь. В 13 стихе 1 главы послания апостола Павла к Ефесянам сказано: «Во Христе и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». И в 30 стихе 40 главы: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Это искупление испытывается огнем страданий и трудностей. В 6 и 7 стихах 1 главы 1 послания апостол Петр говорит: «О сем радуйтесь, поскорбевший теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Но сразу же после того, как Иоанн говорит о крещении Духом Святым и огнем, он указывает и на грядущий суд Божий, при котором все, неискренно обратившиеся и только сохранившие внешний вид благочестия, будут страшно наказаны вечным огнем. А те, которые приняли верой Христа в свою жизнь, будут собраны в житницу Божию для вечного блаженства. Многое и другое благовествовал Иоанн народу, поучая его, читаем мы в 18 стихе 3 главы. Этим Лука вводит заключительные слова об Иоанне Крестителе. И следующие два стиха, 19 и 20, являются как бы только вставкой, а не хронологией. Случилось это только после крещения Иисуса. Сам Христос еще был крещен Иоанном. За свою верность и стойкость, за правду и справедливость Иоанн терпел поношение. Он не подался славе в народе, а за правду был готов принять бесчестие. Он ясно говорил царю Ироду его грех. Ирод взял себе жену своего брата, отняв ее у него. Закон Божий этого строго запрещает. И за все, что сделал Ирод худого, Иоанн обличал его. Он не лицемерил, но бескорыстно говорил о неправде как простому народу, так и царю, не считаясь с последствиями и трудностями. Да, он даже дорого заплатил за это, быв обезглавлен Иродом. Таким образом, Лука заканчивает описание деятельности Иоанна и говорит о его аресте уже теперь, чтобы не возвращаться к нему снова. Его главная личность — Христос. В стихах 21 и 22 мы читаем о крещении Христа. «Когда же крестился весь народ и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголящий: Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Постоянно Церковь ищет ответа на вопрос, почему Христос принял крещение от Иоанна. Ведь это было крещение покаяния. А как мы знаем, Христос без греха, Сын Божий, погружается в воды Иордана.
Этим начинается его смертный путь. Он ставит себя на одну ступень с людьми и берет их грехи на себя. Тяжесть греха переложилась с нас на Сына Божия. Это начало освобождения человека. По сравнению с другими евангелистами, Лука говорит только очень мало об этом событии. Он показывает нам Иисуса как совершенного человека, но время от времени дает и проблески его божественной природы. В отличие от других Евангелий, Лука дополняет и то, что Иисус во время крещения молился. Пережив это, Иисусу стало ясно, что его час настал. Голос с неба был к нему лично: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». И в этом благоволении у Бога Иисус провел всю свою жизнь. Начиная с 23 стиха, Лука дает нам возраст и родословие Иисуса Христа. Он, Сын Божий, был 30 лет среди людей, ничем не отличаясь от них. Позже, когда он говорил народу в Назарете, люди не могли сказать о нем ничего сверхъестественного, а только, не сын ли он плотника Иосифа? Из этого можно заключить, что Иисус верно исполнял наименьшие поручения, будучи в послушании дома. Он пережил на практике то, что позже проповедовал людям, и поэтому мог сказать: «Подражайте мне». Библейские стандарты жизни были для него не теорией, но пережитая и испытанная практика. В этом видно величие воплощения Христа. Нет на земле жизненной проблемы, которой бы не испытал Иисус. Родословия были у евреев объектом большого интереса. В книгах Ездры и Неемии мы читаем о том, что некоторые лишились права на служение в храме, потому что потеряли доказательства их происхождения от линии священников. Лука дает нам родословие Марии, в то время как Матфей приводит родословие Иосифа. Матфей показывает, что Иисус является потомком Давида и Авраама, этим самым показывая его право на трон Давида. Мария была кровной родственницей Давида, и этим подтвердилось, что Сын Божий родился от семени Давида, по плоти, как говорит Павел в 3 стихе 1 главы послания к римлянам. А ведь Иосиф не был отцом Иисуса, в то время как Мария его родила. Матфей ведет родословие Христа только до Авраама, Лука – до Адама. Это подтверждает то, что Христос разрушил преграду между национальностями и пришел для искупления всех людей без исключения. После смерти Христа родословия не имеют больше такого значения. Своему юному сотруднику Тимофею Павел пишет: «Не занимайся баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше ссоры, нежели Божие назидание в вере».

Вы слушали передачу «По страницам Библии», подготовленную в студии Миссионерского общества «Голос мира». До свидания, да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. Глава 6. Долина унижения.

так дошли они до спуска в долину унижения. Спуск был крутой, дорога скользкая, но они осторожно и без особых приключений спустились вниз. Когда они спустились в долину, благочестие сообщило христианам: «В этой долине твой муж встретил Аполлиона. Здесь они схватились в рукопашном бою. Ты, вероятно, слышала об этом, но не бойся ни за себя, ни за своих. Пока дух мужества ваш проводник, вы будете в безопасности». После этого мудрость и благочестие передали пилигримов на попечение проводника и, простившись, пошли обратно. «Нам нечего бояться этой долины. Здесь ничто повредить нам не может. Лишь сами себе мы можем навредить», — заявил дух мужества. Верно, христианин здесь сражался с Аполлионом, но только потому, что он оступался при спуске, ибо оступавшийся не минует боя в долине. Вот откуда такая худая молва о ней. Вообще, когда люди слышат, что что-то страшное приключилось с кем-то в таком-то месте, они тотчас считают, что место это нечисто, и там обитают злые духи. А между тем, неприятно с ним приключившееся – результат их собственных действий. Я почти уверен, что мы даже найдем здесь причину того, почему христианину пришлось вынести такие тяжелые испытания. «Посмотрите-ка, вон там стоит столб, и на нем какая-то надпись!» – воскликнул Иаков. Они подошли поближе и прочитали следующее: «Да будет спуск христианина, во время которого он оступался, и его бой с врагом предостережением для тех, кто идет этим путем». «Видите, — продолжал проводник, — я вам сказал, что мы найдем здесь что-то, что объяснит нам трудности, встреченные христианином в этой долине. Да не будет это бесчестием для христианина или кого-то другого, кто здесь оступился. Легче подняться на гору затруднения, чем спуститься с нее в долину унижения. Однако оставим этого доброго человека. Он одержал славную победу над врагом. Да не спошлет Всевышний и нам быть сильными, когда мы встретим испытания. Но вернемся к долине, о которой мы сейчас говорили. Это самая лучшая земля по всей здешней окрестности. Почва плодородная и, как вы можете убедиться, имеет богатые пастбища. И если бы кто пришел сюда в летнюю пору, как мы теперь, не зная ее назначения, а желая только приятного зрелища для глаз, он был бы в восторге. Посмотрите, какая чудная зелень в этой долине, какие цветут цветы. Я знаю многих тружеников, которые получили отличные поместья в долине унижения. Ибо Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Иные даже желали бы, чтобы ближайший путь к дому отца проходил здесь, дабы не утомляться постоянным карабканьем по горам. Но надо довольствоваться тем путем, который есть. Вдруг они увидели юноши, который пас овец своего отца. Этот мальчик был очень мил. Он сидел один и пел. «Обратите внимание на то, — сказал дух мужества, — о чем поет этот молодой пастух». Они прислушались. «Если мое сердце будет бороться с гордыней и спокойно переносить унижение, Господь всегда будет моим водителем и сохранит меня от падения. На что мне богатство? Довольствуюсь немногим, любуюсь голубым небом, прошу Бога вразумить меня. Когда иду в путь, не беру с собой лишней тяжести, потому что во время опасности она стесняет. Выносить беду и горе с веселым сердцем, жить в Боге, Царе Небесном, вот в чем заключается земное поприще пилигрима». «Слышите?» — спросил проводник. «Мне кажется, что этот юноша вполне счастлив, и в сердце его гораздо больше покоя, чем в сердцах тех, кто одевается в шелка и бархат. Но вернемся к нашей беседе. В этой долине в старину жил наш Господь. Он гулял по лугам, вдыхая чудесный воздух. К
Кстати, человек только здесь огражден от шума и волнений житейских, тогда как кругом ссоры и смятения. Для человека, любящего уединение, эта долина – единственное место, где он чувствует себя хорошо, ибо здесь ничто его не раздражает. Никто, кроме пилигримов, не проходит этой долины. Христианин встретился здесь с Аполлоном и выдержал его нападение. В древние времена, должен я вам сказать, к пилигримам в этой долине являлись ангелы. Многие здесь находили драгоценные перлы и слышали слово жизни. Господь, повторяю, имел здесь свою обитель и любил в ней отдыхать. Где-то здесь проходила битва между моим отцом и Аполлоном. Но долина так велика, что я бы желал поточнее узнать, где именно состоялся бой. Обратился Самуил к духу мужества. «Твой отец схватился с Аполлоном в той узкой ложбине», — ответил проводник. «В нее вступишь только тогда, когда пройдешь луг забвения. Это самое опасное место этой долины. Если пилигримы забывают милость Божию, они именно здесь встречаются с трудностями. Многие прошли через это. Когда мы дойдем до того места, поговорим об этом подробнее, потому что я уверен, что и до сего дня остались следы той битвы. Эта долина мне очень нравится. Она так же прекрасна, как и те места, которые мы проходили в начале нашего путешествия», — сказала Любовь. «Мне так хорошо здесь, в этой тишине, где не слышно ни шума людского, ни стука колес. Мне кажется, что здесь можно уйти в себя и размышлять сколько душе угодно о том, кто он, что совершил и к чему он нас предназначил. Здесь можно думать и мечтать, предаваться сердечной печали и проливать слезы умиления. Этими слезами и дождем, посылаемым Богом, оросится земля. В этой долине царь станет раздавать своим избранным виноградники, и те, кто пройдет ее, возликуют, как христианин после победы над Аполлоном. Я проходил несколько раз по этой долине и нигде так хорошо себя не чувствовал, как здесь». Пилигримы добрались, наконец, до того места, где проходило сражение. На этом месте христианин стоял твердо, когда на него напал страшный Аполлон. «Посмотрите эти камни, политы кровью мужа христианы, и ничто не может смыть ее. Если вы оглядитесь вокруг, то найдете еще обломки стрел Аполлона. Видите, как земля утоптана ими во время битвы, и даже камни треснули от ударов. Христианин сражался с такой храбростью, что будь на месте его сам Геркулес, и тот не нашел бы в себе столько сил и неустрашимости. Поэтому Аполлон и потерпел поражение и должен был искать убежище в соседней стране, называемой Долиной Смертной Тени, куда мы скоро придем. Взгляните, там на памятнике надпись в честь того поединка, из которого христианин вышел победителем. Несколько в стороне от дороги они увидели памятник. Подойдя к нему, они прочли такую надпись: «Здесь был побежден Аполлон. Христианин воззвал Господу и победил».

Вскоре они подошли к долине смертной тени, которая была гораздо больше долины унижения и служила обиталищем большого числа злых духов. Но женщины и дети вступили в нее без особого страха, тем более, что это было днем, и с ними был дух мужества. Пройдя небольшое расстояние, им послышался звук, похожий на стон умирающего человека. Дети задрожали, женщины побледнели от страха, но проводник их успокоил, убедив не терять присутствие духа. По мере того, как они продвигались вперед, все отчетливее слышался шум, похожий на подземный гул при землетрясении. Вдруг раздалось шипение змей, однако ничего страшного они не могли увидеть. Тут мальчики начали хныкать. «Когда же кончится эта долина?» Услышав их жалобу, проводник стал их подбадривать. Он очень просил повнимательнее смотреть под ноги и не уклоняться в сторону. Иаков, один из юношей, стал жаловаться на тошноту, которая была лишь следствием страха. Мать дала ему глоток вина, полученного от толкователя, и три пилюли, приготовленные врачом разумения. Мальчику стало лучше, и они могли продолжать свой путь. Вдруг Христиана обратила внимание детей на фигуру человека. «Взгляните», — сказала она, — «я еще ничего подобного не видела». Это замечание возбудило любопытство Иосифа. «Матушка», — сказал он, — «кто бы это мог быть?» «Кто-то нехороший, сын мой», — ответила она. Проводник подбодрил их. «Держитесь ко мне поближе». В эту минуту незнакомец приблизился с намерением напасть на них. Но дух мужества так резко отразил нападение, что тот быстро обратился в бегство. Тогда они вспомнили слова Писания. «Противостань дьяволу, и убежит от вас». Собравшись с духом, они отправились дальше. Вдруг любовь, обернувшись, увидела зверя, похожего на льва, который скачками приближался к ним. Его рычание было страшно, и по всей долине эхо разносило его, наводя страх на всех, кроме проводника, который был готов к схватке. Он послал пилигрима вперед, а сам решил сразиться со зверем. Но когда лев увидел, что его проводник не намерен ему уступить, он успокоился, повернул назад и вскоре скрылся из виду. Итак, они продолжали путь и вскоре дошли до места, где должны были остановиться, потому что поперек дороги проходил ров. Они уже было приготовились перепрыгнуть через него, как вдруг густой туман и тьма лишили их возможности видеть друг друга. В этом отчаянном положении путники запричитали: «Что с нами будет?» Лишь проводник нисколько не смутился и успокаивал их: «Не бойтесь, будьте тверды, и вы увидите, что и этому придет конец». Вот им показалось, что они слышат шум и шаги приближающегося врага. Затем они увидели пламя, вырывающееся из глубины рва. «Ах!» — сказала Христиана своей подруге любви. «Я понимаю теперь, сколько мой бедный муж должен был страдать здесь. Я слышала много рассказов об этом месте. Бедный друг! Он проходил здесь один, и к тому же ночью. Демоны блуждали вокруг, стараясь убить его. Многие люди, которые рассказывают об этой долине, не понимают ее значения. Сердце знает лишь свое собственное горе и не поймут чужой радости. Страшно проходить здесь». «Сейчас мы, — заметил дух мужества, — как будто на дне морском или внутри большой горы, но ходящий во тьме, не имеющий света, да уповает на имя Господне и положится на Бога. Что касается меня, то я, как уже говорил, часто проходил по этой долине и подвергался очень сильным испытаниям. Однако, как видите, остался жив. Я верю, что мы спасемся. Будем просить света у того, который может рассеять мрак и победить не только этих злых духов, но и все сатанинские силы ада». Они стали усиленно молиться, и Бог послал им свет и избавление.
Спустя какое-то время им стало тяжело дышать от нестерпимой вони и смрада. «Ах, — сказала Любовь, — здесь не так хорошо, как у тесных врат или у толкователя, или в чертоге, где мы жили целый месяц. Но, — возразил один из мальчиков, — еще ужаснее было бы, если бы суждено нам было остаться здесь навсегда. Я думаю, для достижения цели мы вынуждены идти по этой тропе, так это, собственно, для того, чтобы мы больше ценили счастье, которое ожидает нас в уготованной нам небесной обители». «Очень хорошо, Самуил, ты говоришь, как разумный человек», — подбодрил его проводник. «Выйдя отсюда, — продолжал мальчик, — я еще сильнее буду ценить свет и истинный путь. Итак, если Богу будет угодно, мы скоро отсюда выйдем. Только надо повнимательнее глядеть себе под ноги. Мы скоро будем проходить мимо ловушек». Они с осторожностью продолжали путь, но мысль о ловушках не покидала их. Дойдя до ловушек и с трудом пробираясь меж ними, они заметили труп человека, лежавшего во враге справа. Тело его было изранено. «Это беспечный, который также проходил этим путем. Он уже давно лежит здесь. Его товарищ спасся, а беспечный был схвачен и убит. Можете представить себе, сколько подобных ему здесь погибает? Но люди не умнеют и пускаются в путь без проводника. Бедный христианин, Бог его возлюбил и спас его. Один бы он ни за что не справился бы». Последним препятствием в этой долине был великан, который сидел у входа в пещеру. Этот великан смущал бедных пилигримов своими ложными умозаключениями. Тяжелой поступью приблизился он к духу мужества, назвав его по имени и сказал ему угрожающим голосом: «Сколько раз запрещали тебе это делать?» «Что именно?» — спросил дух мужества. «Ты прекрасно знаешь, что», — возразил великан. «Очень скоро я положу конец твоей деятельности. Прежде чем начать бой, я хочу знать, в чем ты нас обвиняешь. Вы разоряете край и действуете сообща с самыми ужасными разбойниками». «Но это огульное обвинение. Выскажись яснее». «Твое ремесло, — продолжал великан, — похищать детей у родителей, переселять мужчин и женщин и детей из владений моего господина в страну совершенно иную. Если в этом состоит твое главное обвинение, то я согласен на поединок. Я служитель Бога Небесного. Мое назначение — приводить грешников к покаянию. Я стараюсь приводить их из тьмы к свету, из царства сатаны к Богу». После этих слов великан приблизился для решительного нападения. Дух мужества вытащил меч из ножен, противник же сжимал в руках тяжелую дубину. Началась борьба, и после первого удара дубиной дух мужества присел на одно колено. В это мгновение женщины и дети громко закричали, но дух мужества быстро поднялся и храбро бросился на своего противника, серьезно ранив его в руку. Бой был тяжелый и длился целый час. Великан напрягал все силы. Изо рта валил пар, точно из кипящего котла. Наконец они условились немного передохнуть, чтобы собраться с новыми силами. Дух мужества встал на молитву. После нее продолжили поединок, и дух мужества одним ловким и сильным ударом свалил своего противника. Не желая добивать лежащего, он дал ему вновь подняться. Бой разгорелся снова, и великан дубиной чуть было не раскроил череп духу мужества. Почувствовав, что его жизнь в опасности, дух мужества бросился на противника с удесятеренной силой и вонзил ему меч между ребер. Великан стал слабеть и уже не мог более держать дубину в руках. Тем временем дух мужества отсек злодею голову. Дети и женщины возрадовались, а герой воздал хвалу Богу за это избавление.

Глава седьмая. Честный и трусливый. Вот вижу, они поднялись на гору, с которой лучше были видны окрестности. Отсюда христианин в первый раз увидел своего собрата верного. Пилигримы сели передохнуть, подкрепились и поздравили себя, что долина смертной тени

0: Христиана спросила проводника, не пострадал ли он в этом жестоком бою.
1: «Нет», — ответил ей дух мужества, — «я слегка ранен, и это ранение послужит доказательством моей преданности Господу и вам и увеличит награду, обещанную по благодати».
0: «Ты не испугался, когда великан вырос перед тобой с дубиной?» — спросила Христиана.
1: «Сомневаться в самом себе мой долг, чтобы довериться всецело тому, чья сила превосходит силу всех остальных вместе взятых».
0: «О чем ты подумал, когда он ранил тебя?»
1: «Я подумал, что он также поступил и с моим господином, который все-таки вышел победителем».
0: «Разрешите мне высказать свое мнение», — попросил Матфей. «Бог был к нам бесконечно милостив, когда вывел нас из этой темной долины и спас нас от врага. Я не понимаю, как можем мы сомневаться в милосердии Божьем, когда Он сегодня дал нам такое блестящее доказательство Своей любви к нам?» Они пошли дальше и вскоре увидели дуб, а под дубом старика, погруженного в глубокий сон. По его одежде, палке и поясу они узнали в нем пилигрима. Дух мужества подошел к нему и начал будить его. Старик открыл глаза и спросил: «Что такое? Кто вы? И что вам от меня надо?» «Не бойтесь и не сердитесь, мой друг», — успокоил его дух мужества. «Мы идем с добром». Несмотря на эти слова, старик встал, бросил быстрый взгляд вокруг себя и с недоверием в голосе повторил, что он хотел бы знать, с кем имеет дело. Проводник не замедлил назвать себя и добавил: «Я проводник этих пилигримов, которые идут в небесную страну». «В таком случае извините меня», — воскликнул старик. «Я подумал, что вы принадлежите к той шайке разбойников, которые отняли кошелек у маловерного, но теперь вижу, что вы достойные пилигримы».
1: «А что бы вы сделали, если бы мы оказались разбойниками?» — спросил дух мужества.
0: «Что бы я сделал? Стал бы защищаться до последней капли крови, потому что христианина победить можно только тогда, когда он сам себе изменит».
1: «Очень хорошо. Я вижу, вы относитесь к людям, встреча с которыми считается счастьем, потому что вы сказали великую истину».
0: «А я вижу, что вы верно понимаете суть путешествия в Небесный Град, между тем, как некоторые составили себе весьма странное понимание о нас, предполагая, что нас победить очень легко. Позвольте мне теперь узнать ваше имя и из какого города вы идете», — попросил дух мужества.
1: «Я не могу вам сказать своего имени. Что же касается моего родного города, то его зовут Бессмысленность, и он расположен по соседству с городом Гибель».
0: «А, так вот вы где живете. Я догадываюсь, кто вы. Не вас ли зовут Честность?»
1: Тут старик покраснел и тотчас возразил:
0: «Нет, я вовсе не честность в абсолютном смысле этого слова. Меня зовут Честным, и я хотел бы, чтобы все мое существо соответствовало этому имени. Но меня удивляет, как вы могли угадать, кто я?»
1: «Я слышал о вас от моего господина. Ему известно все, что происходит на земле. И я часто удивляюсь, как может еще существовать что-то доброе в этом городе, потому что люди его пали очень низко».
0: «Совершенно верно. Наш город лежит в холодных краях, потому и люди там холодные и бессердечные. Но всякий человек, даже если б он всю свою жизнь провел на льдине, лишь только солнце правды осенит его, почувствует, что холод его сердца тает. Я знаю это по собственному опыту».
1: «Я верю вам, Честный, это верная мысль.
0: После этого старик по-братски расцеловался с пилигримами. Желая узнать их имена и услышать об их приключениях, он стал расспрашивать всех поочередно, начиная с христианами.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 9. «В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: «Возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним.

подножию жертвенника. А тук и почки и сальник на печени от жертвы загрею сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол все сожжения, и сыны Аарона поднесли ему кровь, он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему все сожжения в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего. И принес всесожжение, и совершил его по уставу, и принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения. И заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвенники. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 10. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: „В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь“». Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Аароновы, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елеазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Фомару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыны твои.

и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая их пред лицом Господним, и да будет это вечным уставом тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил. Третья книга Моисея, Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: скажите сынам Израилевым: вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканщика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих: орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, присмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех присмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте из них: саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое присмыкающееся, крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. От них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас.
всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четверногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже,
и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым, пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна белые,
и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый. Он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый. Он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Левит, но прежде чем перейти к лекции доктора МакГи, давайте познакомимся с письмом от нашего слушателя Геннадия из Брестской области. Вот что он пишет. «Очень благодарен вам за ваши программы по страницам Библии. Благодаря вашему труду, а также других работников христианского радио, я пришел к вере в Иисуса Христа». И далее Геннадий задает несколько вопросов, на один из которых мы постараемся ответить сегодня. Вот этот вопрос. Какой перевод Библии или Нового Завета на русский язык, по вашему мнению, наиболее соответствует оригиналу? Чтобы разобраться в этом, давайте кратко вспомним историю перевода Библии на русский язык. Считается, что первым славянским переводом Библии был перевод с греческого языка братьев Кирилла и Мефодия. Это произошло в IX веке. В Древней Руси долгое время не было потребности в переводе Священного Писания на народный язык, так как язык старославянский был народу вполне понятен. В дальнейшем неоднократные попытки перевести Библию на более современный русский язык были не очень удачными из-за большого количества ошибок в тексте. С ошибками и неисправностями были напечатаны «Апостол» и «Часослов» в первой типографии в Москве диаконом Иваном Федоровым. Далее была так называемая «Острожская Библия», текст которой тоже изобиловал ошибками и неточностями. Известно, что при Петре I в 1712 году был издан указ «Издать печатным тиснением книгу Библии на славянском языке, а прежде тиснения прочесть ту славянскую Библию и согласить во всем с греческою 70 переводчиков». Эта работа продолжалась несколько лет, пока, наконец, уже после смерти Петра Великого, была напечатана так называемая Елисаветинская Библия. Однако язык ее все еще был далек от народного, и только созданное в 1813 году Российское библейское общество приступило к переводу и изданию Библии на русском языке. В 1822 году был издан весь Новый Завет, а к 1825 году Ветхий Завет до книги Руфь включительно. Под влиянием реакции дальнейшее издание Библии было приостановлено и возобновлено лишь через 30 лет. При императоре Александре II вновь началась официальная работа по переводу священных книг, причем руководством служили не только древнееврейский, но и древнегреческий перевод 70 толковников, так называемая «септуагинта», и латинский «вульгата». Были приняты во внимание также тексты сирийский, арабский и халдейский. В результате кропотливой работы в 1867 году Синод приступил к изданию полной Библии и закончил ее в 1876 году. Этот год является знаменательным годом в истории Русской Церкви, потому что тогда впервые появилась Библия на русском языке. Славянский язык остался церковным богослужебным языком, а Библия на русском языке должна была служить русскому народу для лучшего понимания Священного Писания. Этим изданием, вернее, перепечатками с этого издания, до сих пор пользуются христиане в России. Синодальная Библия издана в том же порядке и в таком же объеме, как и древнегреческая Септуагинта, причем для перевода за основу был взят древнееврейский текст, а также греческий и латинский. Поэтому в настоящее время синодальное издание Библии на русском языке считается наиболее близким к оригиналу. В нашем изучении Библии текст ее приводится тоже с синодального издания. Итак, давайте продолжим изучение третьей книги Моисея, книги Левит. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение 10 главы книги Левит, где повествуется о трагическом происшествии, происшедшем с двумя своенравными сыновьями первосвященника Аарона. Наказанием Надава и Авиуда, о котором говорится в 10 главе книги Левит, утверждается святость Бога в самом начале эпохи закона, подобно тому, как в начале эпохи благодати – утверждается святость Бога наказанием Анании и Сапфиры. В обоих случаях последовала высшая мера наказания – смерть. Наш Бог свят, и Он являет святость в отношениях со всеми людьми, невзирая на лицо. Как сказано в 29 стихе 12 главы послания к евреям, «Бог наш есть огонь поедающий». Вот это мы должны сегодня очень хорошо усвоить. А в 11 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам говорится: «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». Это мы все сегодня должны признавать и поступать очень осторожно, со страхом. А вот предупреждение в 25 стихе 12 главы послания к евреям. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавши глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Это один из самых больших грехов нашего времени. Люди не слышат того, что Бог хочет им сказать в Своем Слове. Давайте теперь рассмотрим структуру 10 главы книги Левит, где говорится о смерти Надава и Авиуда и приводятся запреты для священников. Стихи с 1 по 5. Происшествия с Надавом и Авиудом, сыновьями Аарона. Стихи с 6 по 11. Указания в связи с этим происшествием. Стихи с 12 по 20. Предписание о необходимых в данном случае жертвах. Итак, я читаю 1 и 2 стихи этой главы. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Можно возразить, что наказание смертью было чересчур суровым для такого преступления. Однако обратите особое внимание, здесь говорится об огне, которого Бог не велел им. Слова эти свидетельствуют о чудовищности преступления, из чего следует, что наказание вполне справедливо. Они злонамеренно, умышленно не повиновались тому, что Бог ясно повелел. А за что они заслужили такое жестокое наказание? Их поступок называется «самовольное поклонение», и смысл его вполне ясен из названия. В чем же именно они провинились? Здесь я хотел бы остановиться на трех моментах. Во-первых, Надав и Авиуд могли зажечь кадила фимиама не от углей, которые тлели на костре рядом со скинией, то есть не от огня, который был дан с небес. Очевидно, именно от огня с небес нужно было разжигать кадила. И это было подробно и доходчиво разъяснено. Именно так поступали в Великий день очищения, на что ясно указано в 12 стихе 16 главы книги Левит. «И возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного, мелкоистолченного курения полные горсти, и внесет за завесу». Такой же обряд совершался и во время восстания Корея, о чем можно прочесть в 46 стихе 16 главы книги чисел. Отсюда следует, что именно такое исполнение обряда было единственно правильным, а то, что сделали Надав и Авиуд, было прямо противоположным установлению Божью. Во-вторых, время, которое Надав и Авиуд выбрали для проведения своего обряда, могло не соответствовать времени, которое назначил Бог. Им следовало проконсультироваться по этому вопросу с Аароном. Они, очевидно, хотели повторить чудо, которое было явлено в предыдущей главе. А разве сегодня у нас не возникает таких же проблем, когда мы с помощью такого же самовольного поклонения хотим повторить то, что сделал Бог? Многие пытаются повторить чудеса дня Пятидесятницы, но Бог превыше всех и превыше всего. И нам необходимо следовать Его воле вплоть до мельчайших деталей. Дух Божий будет действовать только по Божьей воле, а нам следует лишь быть послушными и открытыми для Него. В-третьих, некоторые предполагают, что Надав и Авиуд вторглись за завесу, что было однозначно запрещено. Для такой точки зрения есть основания, и о них мы можем прочесть в 1 и 2 стихах 16 главы книги Левит. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Причем можно даже склониться в пользу того, что этот запрет из 16 главы книги Левит появился вследствие событий с Надавом и Авиудом. Они нарушили все три повеления Бога о том, как они должны совершать обряд, о времени его совершения и о месте. Многие люди по-прежнему считают, что Бог использует крайне радикальные меры. Да, его методы действительно обнаруживают в нем Бога-ревнителя. Он независим во всех своих делах, и те, кто приходит к нему, должны выполнять все его условия. По-прежнему остается верным утверждение, что послушание лучше жертвы. Бог не примет нашего самовольного поклонения, каким бы искренним оно ни было. И мы должны отметить, что высокое положение этих двух людей не сделало их неприкосновенными. Внезапность и суровость наказания в этом эпизоде пугает. Огонь был послан Господом. От этого факта никуда не уйдешь. Мало того, суд и наказание отнюдь не чужды даже веку благодати, хотя они не всегда столь внезапны. В 30 стихе 11 главы 1 послания к Коринфянам сказано: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». В случае же с Ананией и Сапфирой наказание было внезапным и неотвратимым. Это, однако, совсем не означает, что верующий во Христа человек может потерять свое спасение. И Надав, и Авиуд, и Анани, и Сапфира не потеряли своего спасения. Не потеряли его и верующие в церкви Коринфа. Об этом сказано ясно в 31 и 32 стихах 11 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Физическая смерть часто является наказанием для человека Божьего. Есть грех к смерти, о чем мы читаем в 16 стихе 5 главы 1 послания Иоанна. Но смерть – это физическая. Дитя Божье не осуждается с миром. Божье наказание верующих и в Ветхом Завете, и в Новом показывает, что самовольное поклонение отвратительно Богу. Верующий в Бога человек должен приходить к Нему на условиях самого Бога, и верующий грешник должен поклоняться Богу так, как хочет того сам Бог. В стихах с 19 по 22, 10 главы послания к евреям, ясно говорится, что мы должны приходить к Богу с дерзновением, но посредством крови Иисуса Христа. Мы приходим к Богу, потому что в небесном доме Божьем есть великий священник, и мы должны приходить к Нему с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою. А 10 стих 10 главы книги Левит говорит о необходимости отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Бог сам показывает нам это отличие. И не думайте, что Бог сегодня не может судить и наказывать. Я не считаю, что Бог не должен меня наказывать. Если мы не осуждаем себя сами, то нас осуждает Бог, чтобы мы не были осуждены с миром. Бог все делает правильно. Помните, я все это знаю по собственному опыту. Я все это пережил и сейчас переживаю. Эпизод из Библии, который мы рассмотрели, хорошая иллюстрация того, что когда-нибудь Христос придет и накажет заблудший мир огнем. Это предсказал еще Енох, слова которого мы находим в 14 и 15 стихах послания святого апостола Иуды. «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». И апостол Петр говорит то же самое в 18 стихе 4 главы своего первого послания. «Если праведник едва спасется, то нечестивый и грешник где явятся?» Теперь мы возвращаемся к 10 главе книги Левит и читаем стихи с 3 по 5. «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан. И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Когда новость распространилась среди народа Израилева, люди, должно быть, собрались вокруг скинии, чтобы посмотреть на тела погибших молодых людей. Чтобы объяснить им причину столь суровой кары, Моисей процитировал слова Господа из 22 стиха 19 главы книги Исход. «Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Те, кто оказался в присутствии Бога, должны очень и очень внимательно следить за святостью и соблюдать праведные требования Бога». Во втором стихе 3 главы книги пророка Амоса говорится так: «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Как Бог судил свой народ Израиль, так Бог судит своих святых и сегодня, чтобы мир знал, что Он – святой Бог. Достойно внимания и поведения Аарона. От него не слышно ни крика, ни скорби, ни негодования. Он с разбитым сердцем подчиняется воле Бога. Горе его велико, но он ничего не имеет возразить против верховной воли Бога. Заметьте, Бог говорит: «В приближающихся ко мне освящусь». Моисей приказывает двум священникам, двоюродным братьям погибших, убрать тела от скинии. Люди в благоговении наблюдают, как тела выносятся из стана. Прочтем теперь об указаниях, которые Бог дал в связи с происшедшим. Вот 6 и 7 стихи. «Аарону же и Елиазару и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господня». И сделали по слову Моисея. На Аарона и его сыновей накладываются определенные ограничения. Они не могли открыто скорбеть. Для этого были две причины. Первая причина ясна. На вас елей помазание Господня. Они были избраны, чтобы представлять народ перед Богом, и они одновременно были представителями Бога пред людьми. Им надлежало исполнять свое служение, чтобы между Богом и человеком по-прежнему был посредник, и чтобы не навести гнев и наказание смертью на все общество. Кроме того, они не должны были подавать признаков траура. Это противоречило бы справедливости наказания, которому Бог подверг их близких. Необходимо добавить, что свои священнические обязанности они наверняка выполняли со скорбью в сердцах. Однако они служили Богу и не имели права выказывать никаких признаков недовольства им. Прочтем теперь 8 и 9 стихи. «И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши». После этих стихов может возникнуть впечатление, что Надав и Авиуд находились под влиянием алкоголя. Перед нами одно из ярчайших мест Писания, осуждающих не только злоупотребление, но и употребление алкоголя. Священник должен служить Господу со светлым, твердым и трезвым умом. А сегодня кое-кто из служителей церкви даже отстаивает право использовать наркотики. Друзья мои, Бог презирает такой подход к нему. То же самое хотел сказать апостол Павел в 18 стихе 5 главы послания к Ефесянам. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Верующий должен черпать свою энергию и усердие от Духа Господня, а не из порочных человеческих ухищрений. Это прекрасный и убедительный урок всем нам против употребления наркотиков и спиртного. Теперь давайте прочитаем 10 и 11 стихи. «Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Вино притупляет чувства, так что в результате нельзя провести четкое различие между священным и несвященным. Вследствие употребления алкоголя истинные ценности предстают в ложном свете, так что начинают отвергаться даже очевидные моральные нормы. Священник должен в первую очередь сам соблюдать все уставы Господа, чтобы учить им других людей. И для того, чтобы учить Слову Божьему, необходимо исполнение Духом Святым. Прочтем теперь постановление о жертвах в связи с происшедшим событием. Начнем со стихов с 12 по 15. «И сказал Моисей Аарону и Елиазару и Ифамару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних, так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте ты и сыновья твои и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых». Плечо возношения и грудь потрясания должны они приноситься с жертвами тука, потрясая пред лицом Господним. И да будет это вечным участком тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. Моисей повторяет повеления, которые относятся и к хлебной, и к мирной жертве. Следовало съесть часть жертвы в святилище. Это, очевидно, был внешний двор у жертвенника всесожжения. Он свят, поскольку отделен для служения Богу. Грудь потрясания и плечо возношения необходимо было есть в чистом месте. Видимо, их можно было взять домой, чтобы съесть там. И это, с обрядовой точки зрения, не было бы грехом. Прочтем теперь стихи с 16 по 18. «И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. и разгневался на Елиазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: «Почему вы не ели жертву за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Перед нами еще один драматический поступок, который идет наперекор воле Бога. На этот раз провинились два других сына Аарона. Но сейчас это грех недосмотра, а не преднамеренное и обдуманное действие, как в случае с двумя первыми, к тому времени уже покойными сыновьями. Жертву за грех надлежало съесть в святилище, а этого не было сделано. Кровь принесли, а вот часть, которая принадлежала священникам, не была съедена. Они попросту забыли, возможно, не понимая важности этого действия. Я читаю два последних стиха, 19 и 20. «Аарон сказал Моисею: „Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?“ И услышал Моисей и одобрил». Аарон принимает на себя ответственность за своих сыновей. Ясно, что трагический случай не только привел к потере аппетита, но и заставил Аарона почувствовать себя недостойным дальнейшего служения Богу. Мне кажется, в этот момент старому Аарону очень захотелось уйти на пенсию. А Моисею было достаточно такого объяснения, чтобы одобрить его дальнейшее служение. Итак, сегодня мы закончили изучение 10 главы книги Левит. Мы продолжим изучение книги Левит в нашей следующей передаче.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Валерий Коновалов, пастор Подольской церкви «Исход». Все судьбы, они штучные, они индивидуальные, такими их сделал Господь. Они не повторяются, и сегодня мы услышим еще одну историю жизни. Валерий, немного с детства начни, немножко расскажи нам о себе. И главное, то, что мы сегодня услышим, все мы, еще одно обращение к Богу. Как все начиналось в твоей жизни?
5: Здравствуйте. Я расскажу о своей жизни с самого начала, потому что, чтобы знать, что происходит, нужно посмотреть, откуда это началось. Поэтому я хочу рассказать о своей семье. Я вырос на юге в городе Ростове-на-Дону. У меня хорошая семья. Мать, отец,

0: познакомился с ребятами, рос вместе с одного двора, с одного района, с одного города. Это тоже в основном все спортсмены, которые занимались борьбой, плаванием. И это время 90-х годов, время страшное на самом деле. И жизнь, она меня начала бить с разных сторон. То есть я начал заниматься криминалом, начал искать удовлетворение во всем, что можно. Я угонял машины, и первый срок я свой получил за угон машин.
1: Это уже школа была закончена? Или первый опыт еще в школе начался?
0: Да, потому что первый опыт – это 13-14 лет. То есть человек, который занимается спортом, он развит не по годам, и мне в 14 лет никто не давал. Естественно, я крупный, спортивно развит.
1: Ловкий,
0: да. Поэтому, естественно, мне хотелось быстро заработать легкие деньги. Начал угонять машины, обкрадывать машины, лазить по машинам, вытаскивать магнитофоны, все, что там есть. Я каждый день, если не обкрадывал несколько машин, для меня день считался зря прожитым.
1: А почему пришла такая идея именно с машинами заниматься? Стало понятно, что это наиболее прибыльное дело?
0: Нет, на самом деле, потому что у моего отца была машина, я соприкасался, как бы я был знаком с этим. Я разбирался хорошо с юности.
1: Это то, что ты хорошо мог делать?
0: Это то, что я хорошо мог делать в тот момент. Естественно, в один прекрасный день я просто-напросто обокрал машину и оказался хозяин, начальник уголовного розыска Октябрьского района. И, естественно, меня поймали.
1: На месте или как?
0: Нет, не на месте, но...
1: Просто расследовали это дело?
0: Расследовали, да. Меня поймали и не помогли мне ни родители, ни финансы, ни знакомые. То есть меня посадили на 3,5 года. И здесь моя жизнь, она покатилась вниз. Я заразился идеей, как я считал, что это на самом деле модно. Я считал, что на самом деле это и есть смысл жизни. Я считал, что это самый важный образ жизни. Я хотел быть похожим на каких-то ребят, которые были авторитетными в криминальном мире. Я посвятил свою жизнь этому. Я с малолетней тюрьмы пошел на взрослую. На взрослой тюрьме меня направили в зону. Это был общий режим. Но в зону меня не хотели выпускать, потому что я не работал. И когда я сидел на малолетке, меня оттуда отправили на спецусиленный режим. Это в Георгиевске.
1: Не работать – это тоже был твой выбор? Ты не хотел работать?
0: Да, это был мой выбор. Это был как манифест протеста. Это я считал, что я не хочу работать на кого-то. И в то же время это была часть этой идеи, которой я был заражен, потому что, не знаю, как сейчас, но в то время, если ты хотел что-то достичь в преступном мире, то тебе не позволительно было работать.
1: А к тому времени уже был у тебя сделан выбор, решение достичь чего-то в преступном мире?
0: Да, на самом деле у меня этот выбор пошел с малолетней тюрьмы, потому что в малолетней тюрьме меня привезли на зону, с тюрьмы на зону. Оттуда меня буквально через несколько месяцев осудили на спецусиленное. То есть тюрьма в тюрьме. Другими словами, это малолетняя крытая, спецусиленный режим в Георгиевске.
1: Почему такие меры были приняты?
0: Тоже был как манифест протеста. Там были люди, называемые бугры, которые заставляли работать. И я разбил череп одному из бугров. Меня осудили и отправили на спецусиленный режим. Естественно, меня побили очень сильно. И со спецусиленного режима я потом пошел на взрослую зону. С малолетки я пошел на взрослую. Это начало продолжаться и во взрослой тюрьме. Я употреблял наркотики, потому что все было доступно, все было открыто. Если ты...

0: хотел употреблять наркотики. В Тимуха их употреблять.
1: На зоне?
0: На зоне. И в зоне я большинство своего времени проводил в бараке усиленного режима. Среди заключенных это называется бур. И я умудрялся даже с бура освобождаться на большой дозе. То есть потому что все было доступно под крышей. Туда доставлялся общак под крышу. Все было доступно. И на самом деле я считал, что это и есть смысл жизни. Но внутри я понимал, что здесь есть неискренность, есть предательство. Я сталкивался с этим. Я видел, как друзья предают друзей. Я освободился. У меня, помимо моих друзей-спортсменов, у меня еще появились и другие друзья. Естественно, начал заниматься также криминалом.
1: Тюрьма тебя никаким образом не исправила, нет?
0: Нет, абсолютно. Наоборот, я освободился ожесточенно на мир, на общество. Я задавал себе вопрос, для чего я живу, для чего я родился.
1: Но мысли, что ты сам во всем виновен, тоже не возникало?
0: Ну, в тот момент я винил всех вокруг. Себя я винить не мог, я считал, что я прав, и я никогда не признавал своей неправоты. Поэтому я винил всех, я винил общество, я винил родителей, я винил родственников. Все были виноваты, но не я. И я еще больше окунулся в криминал, еще больше окунулся в этот образ жизни. В то время наркотики пришли в мою жизнь очень сильно. Мак, опий, героин. Я понимал, я хотел, в принципе, когда уже пришел момент, и я думал, что я зависим, и я ничего не могу с этим сделать. Я понимал, что я в каком-то плену, и что-то руководит мною. Я не мог разобраться, что это. Ну, что-то меня направляло на преступление. Я уже был сыт, на самом деле, по горло всем. И я был сыт этим образом жизни, криминалом. Я был сыт тюрьмой. В тот момент я опять получил еще один срок уже за наркотики. И точно так же ничего не изменилось в моей жизни. Еще больше ожесточенный и еще больше озлобленный. Еще с большим стажем уже и преступности, и наркомана. Я опять вышел на свободу.
1: Валерий, сейчас для наших слушателей прозвучит песня, и мы снова вернемся к нашему разговору.

Возвращайтесь, друзья. Возвращайтесь скорей. Я ведь знаю, вы там не по воле своей. Возвращайтесь сейчас.

0: Напоминаю, в эфире Русское христианское радио и программа «Выбор». Сегодня в гостях у нас Валерий Коновалов из Подольска. Мы с тобой закончили на том, что ты был сыт. Ты был сыт и физической болью, и страданиями, и тюрьмой, моральными переживаниями. И ты стал выходить из них, или все продолжалось?
1: Да, я пытался выйти своими силами и с помощью врачей.
0: Родители помогали? Врачи?
1: Да, и родители, и помогали, и знакомые, и в то время у меня были деньги, в то время у меня была машина. В середине 90-х иномарок не так много было. У меня была хорошая иномарка. И, ища выход, я пошел даже на то, что я продал машину и начал лечиться на эти деньги. Какие есть на сегодняшний день кодировки? Наверное, я вот все перепробовал. И кодировался, и кровь чистил, и кодировался на смерть. То есть, если уколешься, то все тут же умираешь. Ничего мне не помогло. Естественно, меня уже знали в больнице, так как я приезжал, они говорили: приехала молодица. То есть, снять просто дозу и снова в бой. Почистить кровь, сделать сорбцию, все профильтроваться и заново вернуться к тому же. То есть я искал выход, но я не находил его. Я искал этот выход и своими силами, и уезжал, и прятался, лечился, и уезжал в лес, и закрывался на даче. То есть что только не делал, ничего мне не помогло.
0: Валерия, как это объясняется? Физически тебе могли помочь на 100%, а потом твой дух продолжал быть неудовлетворенным?
1: Да, это...
0: Просто как напрасная какая-то трата, и дальше ты что, не знал, что дальше делать со всем этим здоровьем?
1: Да, на самом деле физически ломки не было, но что-то сидело внутри. Это как раздвоение личности, это как второй человек, который сидел и говорил: ты должен сделать это. И я не находил в себе силы противостать этому. Я не находил в себе силы сказать «нет». Я просто шел и делал. Если надо было грабить, я шел грабил. Если надо было воровать, я шел воровал. Если надо было идти доставать наркотики, я доставал.
0: То есть грабеж не сам по себе тебе был нужен, наверное, а как средство добыть деньги,
1: да,
0: на те же самые наркотики?
1: Да, в тот момент это было уже как средство для того, чтобы жить, для того, чтобы держаться как-то, потому что ломки были сильные. На самом деле с каждым годом здоровье оно становилось все хуже и хуже. С каждым годом болячки, они прибавлялись. Жизнь, она на самом деле была разбита по большей степени. Многие знакомые, они стали прятаться, отворачиваться, перестали иметь общение.
0: Семью пытался завести?
1: Да, была попытка, но жил с женщинами. Но я бы не назвал это семьей там. Серьезного ничего как бы не было. Просто это, можно сказать, попутчики по несчастью или сочувствующие. Но ничего серьезного не было. Я лишь однажды познакомился с хорошей женщиной. Она не была из этой среды, она не была зависима. Она не употребляла наркотики, не занималась криминалом. И мы полюбили друг друга. И на самом деле она была погрязнута в это. Она общалась со мной, она жила со мной. И в то же время она видела, как я страдаю. И ничем не могла мне помочь. Она была участником моих страданий и все. Даже когда меня в очередной раз посадили, уже она ходила ко мне в тюрьму, передавала передачки. И даже я звонил и заставлял ее передавать мне наркотики. То есть она постоянно передавала мне наркотики или деньги на наркотики. То есть для того, чтобы мне там точно так же употреблять это. И я опять освободился. Внутри я опять задавал себе вопрос, когда оставался наедине, для чего я живу, в чем смысл жизни. Задавал вопрос, неужели я для этого родился, чтобы умереть в тюрьме, чтобы умереть от передозировки где-то, умереть, может, от СПИДа или с простреленной головой. Я задавал этот вопрос, в чем смысл жизни. Внутри меня был некоторый поиск чего-то или кого-то чистого, чего-то настоящего, чего-то искреннего, чего-то светлого, теплого, любящего. Я на самом деле искал настоящей дружбы, искал настоящей верности, искал настоящей преданности, искал настоящей любви. Но везде я сталкивался с подделкой, с предательством, с изменами, с неискренностью. Везде в жизни я сталкивался в основном с этим.
0: А где ты все это искал? Вот искренности, честности, доброты?
1: Ну, в тот момент, где мог, там и искал. С друзьями, с знакомыми, в образе жизни. Ну, везде сталкивался с подделкой.
0: Ну, скажи, откуда такой максимализм? Ты не анализировал себя, что делаешь ты? Ты искал извне чего-то хорошего и правильного?
1: Да.
0: То есть тогда еще не время было проанализировать, а кто ты, а что делаешь ты, а можно ли найти в этом месте то, чего ты хочешь?
1: Да, времени у меня не было, потому что была зависимость, которая все сводила к тому, что если у меня даже появлялась какая-то мысль чистая, то все это сводилось к наркотикам и к преступности, к каким-то делам, за которые мне порой даже было на следующий день стыдно. На самом деле я понимал, что дальше так не может продолжаться. Я понимал, что что-то должно произойти в моей жизни, что изменит, что повернет, что целиком и полностью изменит вообще мою жизнь, мою судьбу.
0: И что это было в твоей жизни?
1: Однажды я услышал, у меня был друг, и я его долго не видел, он тоже занимался борьбой, спортом, одно время был в интернате со мной, в спортивном, я его давно не видел. И однажды я его встретил, и я смотрю, у него глаза на самом деле светились, ясные глаза. Я вот видел какой-то свет в его глазах. И я спросил, что с тобой произошло, где ты был, почему тебя не было видно, ты куда-то уезжал, где-то отдыхал, куда ты ездил. И он поделился со мной тем, что в его жизни произошли кардинальные изменения именно благодаря тому, что он познакомился с Богом. И я в тот момент, на самом деле, для меня это было в то же время как какая-то сказка, в то же время что-то непонятное, потому что я не понимал, как Бог может изменить человека. Но увидеть я это увидел. И в моей жизни еще больше начался поиск. Может, в тот момент уже Бога я стал искать. Внутри я понимал, что что-то должно произойти в моей жизни. И опять, когда я оставался наедине, можно сказать, это в тот момент, может, и был как молитва, как зов сердца, потому что я в тот момент, когда я оставался наедине с собой, я кричал Богу, я говорил, почему я живу, в чем смысл жизни, почему я родился на этой земле, куда мне идти, как мне жить. Мне надоело сидеть с протянутой рукой, то, что жизнь сегодня пошлет, что-то произойдет со мной, ожидать вот этих подачек от жизни. Мне надоело, и я на самом деле взывал, кричал. Это было внутри меня.
0: Мы снова уже на более оптимистической ноте прервемся и после того, как прозвучит песня, вернемся в студию к нашему разговору.

0: за меня.
1: Напоминаю, в эфире «Русское христианское радио». У нас в студии в гостях Валерий Коновалов из Подольска. Итак, Валерий, в конце тоннеля замаячил свет. Ты встретился со своим старым другом.
2: Да, и он сказал, что есть Бог, есть Библия. Он спросил у меня: ты читал когда-нибудь Библию? Я читал Библию однажды. Это было в бараке усиленного режима, когда мне было тяжело, и в то время начали вводить маски, так называемый спецназ, который зону не трогал, а только трогал барак усиленного режима. То есть просто-напросто били, можно сказать, убивали. И в тот момент один из священников раздавал по камерам Новые Заветы. И я прочитал за несколько дней. Но я вообще ничего там не понял.
1: А зачем читал?
2: Ну, это, наверное, и было частью того поиска. Потому что я же говорил, что внутри я что-то искал. И это и было как частью поиска. Я прочитал просто как вот литературу. То есть вот мне интересно, вот, а как там, а как все было. Но когда я столкнулся там с некоторыми вещами, я не принял их. Я подумал, да не может такого быть.
1: Ты не нашел тогда ответа?
2: Я
1: да?
2: не нашел тогда ответа. Но в тот момент, когда он мне протянул Библию, может, в тот момент...
1: Это друг твой.
2: Да, уже мой друг. Может, в тот момент уже пришло время в мою жизнь. В тот момент, может, на самом деле пришло время встретиться с Богом в моей жизни. И я прочитал одну интересную историю. Это история о Вартимее, когда он сидел слепой у дороги, и проходил Иисус. И на самом деле я понял, что тем самым Вартимеем являюсь я, слепой, который сидит у дороги с протянутой рукой, больной, ничего не видящий, не видящий будущее, не настоящего.
1: И, как ты говоришь, ждет подачки.
2: Ждет подачки с протянутой рукой. Что пошлет ему сегодня день, что пошлет ему сегодня судьба.
1: Бог и люди, да?
2: Да. А Иисус, он проходит мимо. На самом деле, и я просто задумался и понял, что если сейчас я не буду кричать, как тот Вартимей, взывать о милости, взывать о том, чтобы Бог помиловал меня, он просто пройдет мимо, и моя жизнь, она просто-напросто закончится. Потому что на самом деле очень страшно, когда Бог проходит мимо, а человек не позволяет ему прийти в его жизнь. Вартимей не хотел мириться с тем, чтобы Бог прошел мимо. И я не захотел. В тот момент я принял молитву покаяния. Я открыл свое сердце и попросил, чтобы Бог пришел в мою жизнь. Я просто сдался перед Богом. Я сказал: я не могу ничего без тебя. Ты господин моей жизни, ты управляй моей жизнью. Потому что я не смогу распорядиться своей судьбой. Только сможешь ты распорядиться. Я доверил свою жизнь Богу целиком и полностью на самом деле. И моя жизнь, она кардинально изменилась. В тот момент я попал в реабилитационный центр служения «Исход». И я в реабилитационном центре встретился и увидел на самом деле любовь, искренность, понимание. Я видел, что когда тебе плохо, за тебя молятся. Я видел, как можно прощать, я видел, как можно любить, я видел, как можно жить без ненависти, без греха. И на самом деле меня поразило это.
1: Ты все это видел в людях?
2: Я все это, да, я все это видел в людях, я видел в реабилитационном центре, в котором я находился, но в то же время я был благодарен Богу за то, что Он спас меня. Я был благодарен Богу за то, что Он привел меня туда, но я не успокаивался. Почему? Потому что, оставаясь наедине, я задавал опять следующий вопрос Богу: «Для чего ты меня спас?» И Бог мне показал одно место в Библии, и это книга Исход, 3 глава, 12 стих, Он сказал: «Я тебя спас для того, чтобы ты совершил мне служение». И в тот момент я понял, что я посвящу свою жизнь Ему, что я также в дальнейшем буду служить таким же людям, помогать таким же людям, каким был я, которые, может, ищут сегодня выход, которые, может, сегодня задают вопрос, для чего они живут, которые сегодня, может, понимают, что эта жизнь, она ни к чему хорошему не приведет, которые, может, сегодня кричат, как тот Вартимей, чтобы Иисус не прошел мимо. И я посвятил свою жизнь. Бог благословил меня очень сильно, хорошей женой. У меня сегодня трое детей. Я имею любимое дело – это служение таким же людям. И что очень важно, мне не стыдно за то, чем я сейчас занимаюсь. Мне не стыдно за свою жизнь, мне не стыдно за свой образ жизни. Мне не стыдно помогать людям, мне не стыдно служить им. Это классно, это то, что переполняет меня сегодня, это то, что дает мне удовлетворение, это то, что дает мне сегодня смысл жизни, это то, что мне дает сегодня будущее.
1: Это то, что искала твоя душа и в чем успокоилась.
2: Да, это то, что на самом деле искал я. Я это нашел только здесь, это нашел только в Боге. Нигде, ничто не может заменить этого ощущения, переживания. Все остальное – это подделка, которую сегодня подделывает дьявол, чтобы убить просто общество, молодежь, погубить молодых ребят. Я просто знаю это, потому что большинство сегодня молодых ребят, успешных ребят, они поражены этой проблемой наркомании, проблемой греха, преступности, беззакония. Они поражены этим, но внутри, я думаю, многие, они задают себе этот вопрос: для чего я живу? Многие внутри, они ищут чего-то большего, чего-то чистого, искреннего. На самом деле, и если сегодня есть такая возможность, я хотел бы обратиться к слушателям и сказать, на самом деле, если ты сегодня что-то ищешь, если ты понимаешь, что все это подделка, чем ты живешь сейчас, если ты хочешь настоящего, хочешь настоящей жизни, настоящей любви, искренности, преданности, верности, ты можешь обратиться к Богу, и твоя жизнь, она кардинально изменится, твоя судьба, она кардинально изменится в лучшую сторону. Я верю в это, потому что я пережил это в своей жизни.
1: Валерий, и коли ты уже затронул это место, этот текст Писания о Вартимее, не мог бы ты сейчас найти это место и зачитать?
2: «Приходят в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: „Иисус, сын Давидов, помилуй меня“. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: „Сын Давидов, помилуй меня“. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: „Не бойся, вставай, зовет тебя“. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: „Чего ты хочешь от меня?“ Слепой сказал ему: „Учитель, чтобы мне прозреть“.
1: И на основе этого местописания пожелай что-нибудь нашим радиослушателям. Что ты можешь им пожелать?
2: Я хочу пожелать, чтобы каждый из вас не останавливался на поиске Бога. Если в твоем сердце, если внутри тебя есть крик твоей души, начни взывать к Богу, кричи к Богу о Его милости, чтобы Он помиловал тебя. Кричи Богу, чтобы Он изменил твою жизнь. И жизнь, она кардинально изменится. Если ты будешь, как этот Вартимей, не бойся, вставай. Ему сказали, не бойся, вставай. Вот то, что может мешать человеку принять этот выбор, это страх. Вот то, что мешает человеку принять настоящий правильный выбор, это страх. И Иисус, Он говорит, не бойся, вставай. Уйди от этого образа жизни, прекрати сидеть на коленях, прекрати находиться там внизу, вставай. Бог может тебя поднять, Бог может изменить твою жизнь, Бог может тебе дать будущность и надежду, изменить кардинально твою судьбу. Не бойся и вставай. И я благодарен то, что передача, она называется «Выбор». И это правильный выбор, на самом деле – открыть свое сердце перед Богом. И единственное, о чем я никогда не пожалею в своей жизни, это то, что я принял этот выбор.
1: Валерий, спасибо тебе за содержательную беседу. И хочу, чтобы ты сейчас сказал нашим слушателям о церкви «Исход» и о возможных контактах. Может, это кого-нибудь заинтересует?
2: Да, церковь «Исход» – огромное служение, больше 50 городов по России. В Московской области и в Москве, где я нахожусь, наше служение. Это город Подольск, номер телефона 8926-314-78-56. Множество городов по Московской области. Это Москва, это Мытищи, Королёв, Серпухов, Климовск, Щербинка. Это те города, где уже есть наше служение, где пришли люди, которым не безразлична судьба тех людей, которые сегодня погрязли в этой проблеме и ищут выход. Если сегодня ты понимаешь, то, что тебе это необходимо, звони, не бойся, позволь Богу изменить твою жизнь.
1: Спасибо. А наша передача подошла к концу. У нас в гостях был Валерий Коновалов, пастор Подольской церкви «Исход». Провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь. Псалом 24. Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты, Бог, спасение моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни — милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен.

Псалом 25. Псалом Давида. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства, а я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа. Псалом 26. Псалом Давида. Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего. И я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Псалом 27. Псалом Давида. К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя —

0: Не будь безмолвлен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Господь — крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое, паси их и возвышай их вовеки. Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен, глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Глас Господа высекает пламень огня, глас Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Псалом 29. Псалом Давида, песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи. Будь мне помощником, и Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Псалом 30. Начальнику хора, псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо Ты — каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я, как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю: Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею, Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде, да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал: отвержен я от очей Твоих. Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Псалом 31. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое, над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыре, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает Он, презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Псалом 34. Псалом Давида. Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною. Побори борющихся со мною. Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшую головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались, собирались ругатели против меня, не знаю, за что поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждущие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы, расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем хорошо по душе нашей, да не говорят, мы поглотили его. Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно, да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. И язык мой будет проповедовать правду твою и хвалу твою всякий день. Псалом 35. Начальнику хора, раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его — неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои, бездна великая, человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни и рука грешника, да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать. Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый зло умышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным, и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь и избавит их. Избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают. Псалом 37. Псалом Давида «Воспоминания». Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой, и я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой.
1: Псалом 38. Начальнику хора Идифуму, псалом Давида. Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвлен к слезам моим, ибо странник я у Тебя, и пришлец, как и все отцы мои, отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня».

0: В эфире программа «Вечная истина». Мы смотрим на мир и видим руку Творца, Его величие и бесконечность. Господь неизмеримо выше всего и в то же время предельно близко ко всему. Мы все равны перед Богом, мы Его творение, и каждый из нас вправе иметь со своим Создателем личные отношения. Только воззови к Нему, и Он Сам создаст возможные контакты с тобой, и каждая твоя мысль, любое желание, предчувствие или намерение достигнут святого и бесконечного Бога. Благословен Он! Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Сегодня мы поговорим об одном из величайших пророков – Иеремии. В 33 главе, 3 стихе книги пророка Иеремии есть прекрасные слова. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Понимаете ли вы, о чем говорится в этом замечательном стихе? Этот стих был частью проповеди Иеремии, которую он произнес, покупая поле недалеко от Иерусалима, в то время, когда город захватили вавилоняне. Основная идея этой проповеди следующая. «Ибо я возвращу плененных сей земли в прежнее состояние, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф. На этом месте, которое пусто, без людей, без скота и во всех городах его, опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада». В городах Нагорных, в городах Низменных и в городах Южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукой считающего, говорит Господь. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. Как видите, Иеремия проповедует не только о мраке и ужасе. Его проповедь наполнена надеждой. Когда Иерусалим пал, и все жители были уведены в плен, это была единственная надежда у народа Иудеи. Очень сложно выделить какой-то четкий план в книге пророка Иеремии, так как в своих проповедях он постоянно плачет, и плачет не по плану. Хорошо изучать его книгу, рассматривая каждую из его проповедей отдельно. Как и у Исаии, у Иеремии пророчества не записаны в хронологическом порядке. Он записывал их в таком порядке, в каком вспоминал. В 36 главе книги Иеремии есть чудесная история об этом пророке. Иеремия находится в темнице, но ему разрешено иметь при себе писца по имени Варух. Иеремия думает, что он может умереть в темнице, когда город падет. Он не знает, что его ждет впереди, поэтому он садится и движимый духом записывает все пророчества, которые Бог давал ему на протяжении 41 года его служения. Он вспоминает все те великие проповеди, которые Бог давал ему, а также исторические условия, в которых он эти проповеди получал. Иеремия понимает, что они могут очень сильно повлиять на народы, и поэтому записывает, диктуя их Варуху. Царь Иоаким, правящий страной в те годы, услышал о свитке Иеремии. Он приказал прочитать написанное в свитке. Это было зимой, и царь сидел перед камином. Когда часть свитка прочитывалась, царь отрезал ее и бросал в огонь, пока весь свиток не был сожжен. Когда Варух рассказал об этом Иеремии, пророк говорит: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова». И я вспомнил еще некоторые из моих проповедей, которые не были включены в первый свиток. Я добавлю их во второй. Иеремия опять продиктовал проповеди в том порядке, в каком он их вспомнил. Это послание я получил здесь в темнице, а это в другом месте. Я проповедовал эту проповедь, когда разбил сосуд в храме, а эту, когда увидел, как горшечник переделывает сосуд. Варух записывал проповеди в том порядке, в каком Иеремия их вспоминал, что не обязательно происходило в таком порядке, в каком он их проповедовал. Поэтому вы не отследите хронологического порядка в книге пророка Иеремии. Одна из его величайших проповедей звучит следующим образом. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою, и осуетились? Мой народ променял славу свою на то, что не помогает, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это прекрасная проповедь. И Иеремия говорит, что народ совершил два греха. Они отвернулись от Бога, и они отвернулись от мудрости, которая исходит от Бога через Его Слово. Потом Иеремия спрашивает: «Куда вы собираетесь обратиться?» Иеремия дает прекрасное сравнение. «Оставили меня, источник воды живой. высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Дальше он продолжает. «Как вы говорите, мы мудры, и слово Господа с нами. Лживые писцы превратили закон Господа в ложь. Мудрые будут постыжены, разочарованы и оставлены. Они отвергнули слово Божье, и чья мудрость теперь в них?» Он говорит, «То, что лживые законники называют словом Бога, на самом деле этим не является. И поэтому, если чьи-то лживые слова убедят вас в том, что слову Божьему не стоит верить, тогда все, что у вас останется, это человеческая мудрость и философия». И Иеремия бросает вызов этим людям. Что за мудрость у них по сравнению с мудростью Божьей? Это хорошая проповедь, применимая и в наши дни. И я хотел бы задать вам вопрос, который Иеремия задавал в свое время. Если вы пришли к выводу, что Слово Божье на самом деле не является Словом Божьим, то о чем вы собираетесь проповедовать? Если вы проповедник, то о чем вы будете проповедовать? Если вы не собираетесь проповедовать Библию, то что вы будете проповедовать? Гуманизм? Если в своем сердце вы чувствуете сострадание к людям, то что вы будете им говорить? Заниматься психологией и помогать людям в их проблемах? Будете ли вы утешать людей и быть кем-то вроде терапевта? О чем вы будете проповедовать? Иеремия спрашивает, что за мудрость у них по сравнению с мудростью Божьей? И потом проповедует об этом. Вот еще одна великая проповедь Иеремии. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Иеремия ни в чем не расходится с Писанием. Знаете ли вы, что Библия никогда не говорит вам меняться, начинать жизнь сначала или сильнее стараться, чтобы что-то получилось? Это удивительно, но большинство людей считают, что именно в этом заключается христианство. Делай все возможное и всегда старайся сильнее, чтобы у тебя лучше получилось. Начинай жизнь сначала и лучше старайся. В Писании об этом не говорится. Иеремия даже насмехается над теми, кто пытается делать это, во 2 главе 36 стихе. Он говорит, «Зачем ты так много бродишь, меняя путь свой?» И потом он говорит, «Когда эфиоплянин сможет переменить кожу свою и барс пятна свои, тогда вы сможете делать доброе, привыкши делать злое». На самом деле пророк говорит следующее, «Люди не меняются, и вы не поменяетесь. Когда я учился в колледже, я был членом общества с девизом, который по-гречески звучит так, «Как сейчас, так и потом». Это обозначало, «Вы будете в будущем таким, какой вы сейчас». Многие молодые люди говорят себе, «Когда-то у меня все будет получаться лучше. Когда я закончу школу, то буду лучше учиться в колледже. Когда я закончу колледж, я буду все правильно делать. Или когда закончу аспирантуру, или когда я женюсь, я успокоюсь, когда-нибудь я стану лучше». Девиз, который звучит «как сейчас, так и потом», долго не давал мне покоя. Такой, какой вы есть сейчас, таким вы будете и потом. Мне не нравилось, когда профессор или консультант объяснял мне это. Все выглядело таким безнадежным. Но знаете, как Писание, так и психология соглашаются с этой мыслью. То, что происходит в вашей жизни сейчас и что будет в будущем, можно объяснить и предсказать, исходя из вашего прошлого. Но все-таки есть одно исключение. Писание говорит, если вы выполняете Божьи условия, вы можете измениться. Бог может изменить вас. Библия говорит, вы не можете изменить себя, но вы можете преобразоваться, обновляясь духом ума вашего. В этом случае вы пассивны, а Бог активно действует в вашей жизни. Писание называет это переживание новым рождением, и это то, что может произойти и в вашей жизни. Писание дает вам эту надежду. Вы можете измениться. Но в Библии говорится, что если Бог не изменит вас, вы сами этого не сможете сделать. И об этом была одна из величайших проповедей Иеремии. Пророк также говорит о человеческом сердце. «Лукаво сердце человеческое, кто узнает его?» И потом отвечает «Только Бог». Только Господь знает лукавство человеческого сердца. Так какой же на самом деле является человеческая природа? Согласно Иеремии, а его мнение не расходится с мнением всей Библии, человеческая природа – это корень всех проблем, и Богу приходится разбираться с ней. Каково сердце человека? Этот вопрос очень интересен. В английском языке есть стишок о мартышке. Он заканчивается следующими словами. «Человек произошел, этот злобный народ, но он произошел не от нас». Мартышка говорит, не ругайте нас за то, что человек произошел от нас. Ни одна мартышка не бьет свою жену и не бросает своих детей на произвол судьбы. Ни одна мартышка не истребила 6 миллионов других мартышек только потому, что ей не нравился их внешний вид. Но люди делают подобное. У человека есть способность быть подобным Богу, но у него также есть способность быть подобным Адольфу Гитлеру. Люди могут быть такими, какими ни одно животное не может быть. Именно это имеет в виду Иеремия, когда говорит: «Кто знает сердце человеческое? Оно безнадежно испорчено. Кто может узнать лукавство человеческого сердца? Только Бог». Иеремия говорит, что только Бог знает испорченность человеческого сердца. Он говорит, что сердце человека лукаво более всего. Наши сердца лукавы. Мы говорим сами себе неправду, а самих себе. Я изучал психологию. Когда я закончил колледж, то думал, что знаю о человеческом поведении практически все. Мне казалось, что если у человека есть проблема, ему стоит посидеть немного и поговорить со мной, и я помогу ему полностью разобраться в себе. Однако мне постоянно попадались исключения из правил. Все, кого я встречал, казалось, были исключениями из правил, которые я выучил на занятиях по психологии. Пока уже будучи пастором, я не пришел к выводу: «Боже, я совсем не понимаю людей. Все, с кем я встречаюсь, не подходят под правила. Мне придется выбросить все свои книги по психологии, потому что никто не соответствует правилам, которые в них описаны». Тогда я прочитал следующий стих в Иеремии: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Знаете ли вы ответ на этот вопрос? Только Бог знает человеческое сердце. Вот почему Давид был таким мудрым человеком, духовно мудрым. Давид пришел к Богу, как к своему всемогущему психиатру, и помолился молитвой, записанной в 138-м псалме. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Только Богу вы можете сказать подобное, потому что только Бог знает ваше сердце. И так как ваше сердце крайне испорчено, вам нужно прийти к Богу и сказать: «Боже, я даже сердца моего не знаю, поэтому ты можешь взять управление моей жизнью. Покажи мне те вещи в моем сердце, которых в нем не должно быть. Управляй моим разумом и покажи мне мысли, которые не должны быть в моей голове, потому что я хочу идти по пути вечному». Читая книгу пророка Иеремии, вы увидите еще много таких проповедей, о которых я уже не успеваю рассказать. Поразмышляйте над этими проповедями, и вы откроете для себя величайшего пророка. Вам понравится этот пророк, проповедовавший во время падения Иерусалима, когда весь народ был в смятении и ужасе. Вы поймете, что его проповеди имеют такое же значение для вас и меня, как и для тех, кто жил в то время. Бог знает твое сердце, дорогой радиослушатель. Может, ты обманул своих родственников, своих друзей и даже себя, но ты не сможешь обмануть Бога. Он знает твое сердце и хочет изменить его, сделать его прекрасным, но тебе надо позволить Богу изменять и формировать твое сердце. Скажи, как мудрый царь Давид: «Испытай меня, Боже, и покажи, что в моей жизни не соответствует твоим планам. Обнови меня, чтобы я мог ходить по пути вечному». Пусть Бог благословит вас, когда вы будете читать книгу пророка Иеремии. Пророчества Иеремии станут для вас благословением, если вы будете внимательно и с молитвой читать их. Дорогой радиослушатель, время нашей передачи подошло к концу. Мы расстаемся с тобой и будем ждать следующей встречи в эфире. А пока с тобой остается Господь и Его вечно живое Слово. Если ты еще не начал читать книгу пророка Иеремии, то открой ее для себя прямо сегодня и испытай те благословения, которые Бог для тебя приготовил. И давай сейчас склонимся перед Богом и поблагодарим Его за эту дивную книгу. Всемогущий Господь! Мы благодарим Тебя за чудесную книгу пророка Иеремии. Мы знаем, что только Ты можешь открывать слова Священного Писания. Благослови наш разум и сердце, когда мы будем читать эту книгу, и дай нам испытать те благословения, что Ты приготовил для нас. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: Человечество запечатлило в своей памяти много различных мест на планете Земля, где происходили исторические важные события.
1: Одно из таких мест — это Иерусалим с Гефсиманским садом, с горой Голгофой.
0: Так что же исторически важное здесь произошло?
1: Здесь произошло величайшее духовное сражение за вечную жизнь всего человечества.
0: Здесь Иисус Христос, Сын живого Бога, стал заместительной жертвой всего человечества.
1: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих.

Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду и помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отошедши немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша эта, впрочем, не как я хочу, но как ты».

Нашему человеческому рассудку непостижимо отдать сына в жертву за людей, добровольно пойти на казнь. За кого? Для кого?

над Иисусом смеялись, издевались, надругались, как только могли и умели люди. А Он молчал, молчал и шел на Голгофу.

0: Удар. Гвоздь в руку. Отголосок событий тех до нас достиг. Голгофа. Главный перекресток путей Господних и людских.
1: Дыханье зла из преисподней, тяжелый человека грех и вечная любовь Господня пересеклись на той горе.
0: Там смех мужчин и женщин слезы, друзья Христа и палачи, людской жестокости торосы и Божьей милости лучи.
1: Религиозники без Бога и Бог, отвергнутый людьми, все это видела Голгофа, как и сегодня видим мы.
0: Вина грядущих поколений венок невинному сплела, из наших терни преступлений и со Христом на крест сошла.

0: У креста мы учимся прощать все обиды ближним или дальним. У креста мы учимся молчать, цену познаем земных печалей.
1: У креста мы учимся любить истинной любовью, незакатной. Только Искупитель может смыть с сердца несмываемые пятна.
0: У креста мы учимся страдать, чью-то тяжесть принимать на плечи, учимся так жить и умирать, чтобы славить Иисуса вечно.

0: Да, дорогие друзья, есть ли на свете чего-либо дороже любви Божией?
1: Голгофским крестом Бог открыл небо каждому, кто желает его приобрести.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Первый миссионер Индии». Глава 4. Фабрика Индиго. Мне предложили пост управляющего новой фабрикой по производству красителя в Маднабате, сообщил своей жене Карей. «Там будет дом для нас всех и постоянная заработная плата. У меня появится время для работы над языком, и я смогу проповедовать индийским рабочим о Христе». Предложение поступило от друга доктора Томаса, мистера Адни, плантатора и хозяина старой фабрики красителей. Он надеялся расширить свое дело, открыв новые фабрики. Карей сразу же уведомил его о своем согласии, и плантатор обещал сообщить ему, как только новая фабрика будет готова для работы. В течение следующего месяца от мистера Адни не пришло ни слова. Это было унылое время. Страшная жара и ядовитые испарения болот делали уроженцев северной страны совсем больными. Мальчики стали апатичными и раздражительными. Сам Карей испытывал чувство одиночества и тоски. Он часто вспоминал счастливую жизнь в Англии. Здесь, в джунглях, он потерял счет дням и однажды обнаружил, что соблюдает воскресный день в субботу. Но Уильям знал безотказное средство от депрессии – усердная работа. Он продолжал изучение бенгальского и начал осваивать другие индийские языки. Наконец пришло сообщение о том, что фабрика готова. Карей с энтузиазмом начал собираться в новое путешествие. Сестра миссис Карей оставалась, так как выходила замуж за мистера Шорта, оказавшего им помощь. Семья Карея оставила джунгли в летний полдень, когда температура в тени колебалась от 110 до 115 градусов по Фаренгейту. Семья отправилась по реке на небольшом гребном суденышке, на котором невозможно было найти тень. Их единственной защитой от палящего солнца был соломенный навес, сверху покрытый бамбуковыми циновками, но горячие лучи проникали сквозь дыры в циновках. 3 недели они томились на палубе, словно в заперти, больные от жары и однообразия. Но даже в таких условиях Уильям продолжал изучать бенгальский с помощью своего учителя индийских языков, который отправился в дорогу с ними. Наконец они вошли в могучую реку Ганг. В этом месте река была широкой, но мелководной, и судно с трудом продолжало следовать между песчаными берегами. Какое облегчение испытали путешественники, достигнув места назначения. Волнистая зелень полей Индиго сразу же привлекла внимание Карея. Он не потерял интереса к растительности. Земля вокруг была коричневой, опаленная майским и июньским зноем. На краситель индиго был большой спрос не только в Индии, но и в Европе из-за его красивого темно-синего цвета. Чтобы познать тайны получения высоких урожаев, необходима была практика, и Карей сразу приступил к работе. Индийские надзиратели не взлюбили этого настырного белого человека, который хотел разузнать все о выращивании индиго. Он понял очень многое и, в частности, обнаружил, что надзиратели обкрадывали наемных кули, присваивая часть их заработка. Он навел порядок и этим заслужил уважение рабочих. В июле рано начались муссонные дожди. Это было время, когда урожай индиго убирали и грузили на тележки, запряженные валами. Каждое утро вереница тележек медленно двигалась привычными тропами от полей к фабрике. Там листья складывали в большие чаны и выжимали из них сок. Жидкое красящее вещество затем сливали в другие чаны, где индийцы, стоя в них, взбивали сок длинными бамбуковыми палками в течение 2 или 3 часов. Это взбивание превращало густую жидкость в мягкую пасту, которую прессовали, разрезали на небольшие брикеты, штамповали знаком фабрики и помещали бамбуковые палки сохнуть. На фабрике «Индиго» Каре учился не только технологии производства красителя. Он изучал индийцев, стараясь понять особенности их речи, мышления и религии. Как-то днем, прежде чем началось взбивание «Индиго», к новому управляющему подошел один из индусских работников. «Мы желаем вам удачи в связи с вашим первым урожаем», – сказал он. «Мы хотим, чтобы вы сделали приношение богине Кали, тогда она пошлет вам успех». Карею приходилось видеть изображение Кали с ее отвратительными украшениями, представляющими собой человеческие руки и черепа. Он решил, что ему представился подходящий случай поговорить с работниками о бессмысленности идолопоклонства и рассказал им о едином истинном Боге, к которому они должны стремиться. Они, казалось, слушали внимательно. На следующий день он обнаружил, что они сразу же ушли после того, как принесли козленка в жертву богини, которая, как они думали, была голодна. Однажды Каре попал на индусский праздник и, содрогаясь, наблюдал, как люди, охваченные религиозным экстазом, пытали себя, укладываясь на ложе из железных гвоздей или раскачиваясь высоко в воздухе, подвешенные на крюках. По воскресеньям, когда была закрыта фабрика, после полудня он ходил по окрестным деревням. В Англии он вел обучение деревенских детей при помощи вопросов и ответов. Здесь он применял тот же метод. Подойдя к деревенскому храму, он спрашивал людей, что это за здание. «Храм! А кто бог этого храма? Он живет здесь? Он жив или мертв?» Постепенно собиралась толпа послушать незнакомца. Тогда он становился на ступеньки храма или на большой камень и говорил с людьми. А если он находился недалеко от базара, и ему мешал сильный шум, голоса торгующихся, звон медных изделий и крик животных, он начинал медленно отходить, напевая псалмы. Толпа следовала за ним, и он снова занимал удобное место под сенью какого-нибудь дерева, чаще под тамариндом. В Маднабате жили сотни мусульман. Во время своего большого праздника Махарем мужчины и женщины, местные и из близлежащих деревень, собирались вместе и в течение 2 дней и ночи расхаживали, непрерывно лязгая кимбалами и наигрывая на дудках и тимпанах. Некоторые из крестьян никогда прежде не видели белых людей. Они собирались у дома Карея почти тысячной толпой. Дороти, Карей и дети выглядывали оттуда, обозревая море коричневых глаз с глазами, уставившимися на них через открытую дверь. Европейская одежда озадачивала индусов. «Который Сагиб и который дитя Сагиб?» – спрашивали они. И Вильям Карей выходил побеседовать с ними. В тот год сезон муссонов был особенно тяжек. И после дождей везде свирепствовала эпидемия лихорадки. Она сразила и семью Карея. Вильям, Дороти и Питер были очень больны. Для Карея и Дороти большим несчастьем стала смерть 5-летнего Питера. Их горе усугублялось тем, что они не могли никого найти, кто бы помог им похоронить своего малыша. Индийцы не дотрагивались до мертвого тела, боясь оскверниться и быть отлученными от касты. Каре был тяжело болен лихорадкой и не имел силы выкопать могилу. Наконец они нашли неприкасаемого. Мусорщика, который с помощью неприкасаемого мальчика выкопал могилу и обезопасил ее от набегов шакалов. Дороти Карей так и не смогла уже полностью восстановить как душевное здоровье, так и физическое. А Вильям был болен в течение нескольких недель после смерти Питера. Их одиночество усугублялось тем, что письма с родины приходили редко, и иногда требовалось 5-7 месяцев, пока их доставляли к ним. Но Карей никогда не терял веры в то, что ему предназначено творить великие дела для Господа от начала до конца. Его по-прежнему вдохновляли слова, которые Феликс услышал как наставление, когда отец ходил по мансарде коттеджа взад и вперед, готовя свою проповедь. «Ожидай великое от Бога! Совершай великое для Бога!» Лежа в постели с тяжелой лихорадкой, не в состоянии спастись от мух и москитов, которые жужжали вокруг и нещадно кусали его, Вильям Карей по-прежнему строил планы. Он мечтал о сооружении колледжа для индийских мальчиков и об издании Библии на бенгальском языке за свои собственные деньги. Его зарплата управляющего была небольшой, но он откладывал 1/6 часть на миссионерскую деятельность. Как только он опять был в состоянии водить ручкой по бумаге, он написал в лондонское миссионерское общество письмо с просьбой прислать ему в помощь еще миссионеров. «Один из них должен быть печатником», – писал он. «В Англии 7 лет тому назад я встретил молодого человека по имени Уорд и сказал ему, что однажды он потребуется мне. Он опытный печатник и энергичный человек. Как раз в таком я сейчас нуждаюсь». Чтобы избежать препятствий со стороны Ост-Индской компании, он советовал целью поездки миссионеров указать работу на фабрике красителя. Однако на фабрике дела шли не очень успешно. Плохие урожаи по причине наводнений привели к ощутимым потерям. К этому добавилось банкротство торгового предприятия в Калькутте, которому сбывались красители, и мистер Адни сам был на грани разорения. Он сообщил Карею, что раньше или позже он вынужден будет закрыть фабрики. Поэтому Карей купил участок земли в Кидирпуре. «Мы переедем в Кидирпур, если закроют эту фабрику», – успокаивал он семью. «Я построю там фабрику, и новые миссионеры смогут приехать в качестве моих помощников. Мы организуем колонию миссионеров». Конечно, он отдавал себе отчет в том, что это будет нелегко. «Со всех сторон имеются серьезные затруднения», – писал он в Англию. «И многое в будущем вырисовывается неясно. Но мы все равно должны двигаться вперед». Как-то октябрьским днем 1796 года, когда на фабрике была окончена работа, Карей сидел в кабинете со своим учителем, который обучал его санскритскому языку. Слуга за дверью осторожно кашлянул, затем отодвинул в сторону штору. «Сагиб! Вас спрашивает молодой Сагиб!» Карей вышел на веранду. Там стоял молодой белокожий мужчина. Карей знал всех белых людей в районе. Их было не так много. Но он никогда раньше не видел этого человека. Кто бы это мог быть? Глава 5. Вход воспрещен? «Мистер Карей?» — приветливо обратился к Вильяму молодой человек. «Я Джон Фаунтин, новый миссионер. Общество послало меня присоединиться к вам». Лицо Карея осветилось радостью. Он просил себе помощников, но до сих пор не получил ни одного письма, в котором бы ему сообщили, что кто-то уже в пути. «Как вы сюда попали?» – удивленно спросил Карей. «У вас есть разрешение компании?» «Нет, но я добирался на одном из их кораблей. Я нанялся слугой, поэтому капитан не сделал извещения обо мне. Я сошел на берег в Калькутте без каких-либо трудностей. У меня не было достаточно денег, чтобы прибыть сюда, но я одолжил немного в Калькутте для поездки». Новый англичанин не мог долго оставаться незамеченным, и представители Ост-Индской компании приказали ему прибыть в Калькутту. Некоторое время они отказывали ему в разрешении оставаться, и двое миссионеров вынуждены были преодолевать многие трудности, прежде чем Фаунтину разрешили вернуться, чтобы приступить к работе. С прибытием Фаунтина Корей воспрянул духом. «Комитет общества в Кеттеринге планирует послать еще миссионеров», – сообщил ему Фаунтин. «Как только они соберут достаточно денег и найдут подходящих людей». «Я надеюсь, что они пришлют женатые пары», – воскликнул Корей. «Здесь жены так же нужны, как и мужья». Он печально подумал о своей жене Дороти, для которой трудности чужой страны оказались слишком большим испытанием, и которая из-за болезни тела и разума не выходила из своей комнаты. Постепенно местные жители начали относиться к миссии Корея с пониманием и уважением. Европеец-торговец построил ему дом, где миссионер мог бы проповедовать как для европейцев, так и для индийцев. Собрания посещали судьи и другие уважаемые в городе люди. Кроме того, миссионер подружился с доктором Роксбургом, управляющим ботаническими садами компании. Для Корея было большой радостью гулять в садах, изучая индийскую флору. Иногда из своих путешествий по деревням в джунглях он приносил управляющему образцы растений, которых тот не знал. Кроме удовольствия, прогулки в садах приносили пользу. Корей хотел, чтобы миссионерское общество было самоокупаемым, поэтому стремился глубоко изучить растениеводство в местных условиях, чтобы успешно заниматься земледелием. Однажды он был безмерно взволнован, увидев объявление в калькутской газете о продаже печатного станка. Он уже знал о цене печатания его перевода Библии на бенгальский язык. Это обошлось бы ему в 4000 фунтов стерлингов. Такую сумму миссионерское общество выделить не могло. Но если бы он приобрел индийский шрифт для ручного набора по 4 шиллинга за комплект, он подсчитал, что смог бы напечатать всю Библию, потратив всего 500 фунтов стерлингов. И он купил печатный станок, истратив часть своей зарплаты. Один из его английских друзей одолжил ему деньги, чтобы купить шрифт и оплатить расходы по подготовке издания. Корей написал в Калькутту, чтобы договориться о покупке и нанять работников. Теперь единственное, в чем он нуждался, был искусный печатник, который взял бы на себя организацию типографии. Он снова вспомнил о молодом Уорде, печатнике, которого он когда-то встретил в Дерби и который обещал прибыть, как только Корей будет готов принять его. «И Феликс сможет помочь», – думал Корей. «Ему почти 15 лет, и он говорит на бенгальском языке, как на родном. У него золотые руки, и он сможет работать на станке. Но нам все-таки нужен опытный мастер». Если бы только приехал Уорд. Между тем, индиго-бизнес совсем заглох. Мистер Адни сообщил Корею, что закрывает фабрики. И снова семья Корея вынуждена была все упаковывать и переезжать. Они поехали на участок земли Корея в Кидирпуре, где он приступил к постройке дома для семьи и новой фабрики индиго. Феликс, Вильям и их маленький братик научились помогать своему отцу и индийским рабочим в строительстве. Корей написал в Кеттеринг, сообщая обществу, что типография готова, и он ждет помощников. «Помните, – предупредил он, – они должны заявить, что едут для работы на фабрике «Индиго». Брату Фаунтину удалось прибыть сюда, зарегистрировавшись прислугой на корабле, но он по-прежнему испытывает трудности с получением от компании разрешения на жительство и находится под постоянной угрозой изгнания. Когда пришло письмо от Уорда, Корей был в восторге. «Я не забыл наш разговор 7 лет тому назад», – писал Уорд. «Я готов выехать и принять на себя руководство типографией». Корей и Фаунтин с индийскими помощниками работали в Кидирпуре, не покладая рук, чтобы все приготовить к приезду новых миссионеров. Они возвели здание для фабрики «Индиго» и приступили к работе над домами для прибывающих. Тем временем их будущие соратники находились уже в пути. К ним ехали Вильям Уорд, Бранстон, Машман и Грант со своими семьями, а также невеста Фаунтина. Путешественники покинули Портсмут 29 мая 1799 года. Корабли Ост-Индской компании все еще отказывались вести миссионеров, а датские суда уже уплыли в это время года. Капитан Уикс с американского корабля «Критерион» с радостью согласился принять их на борт своего судна. «Как христианин, — сказал он, — я давно мечтал о чести доставить вестников Евангелия к народам Востока». Секретарь общества в Кеттеринге советовал группе ехать прямо к датскому поселению в Зирампуре и таким образом избежать высадки в Калькутте. Он передал им рекомендательную записку к датскому губернатору. Благодаря хорошей погоде и благоприятным ветрам Критерион бросил якорь в Сангор-Роуте в дельте реки Хугли уже 5 октября. Прибывший на борт лоцман вручил капитану Уиксу бумаги, куда нужно было внести данные о пассажирах, их имена, места следования и профессии. Миссионеры быстро посоветовались. «Брат Корей предложил, чтобы мы представили себя как новых работников фабрики «Индиго», – напомнил один из них. «Зачем это?» – возразил другой. «Я не стыжусь того, что я миссионер. Давайте прямо напишем, что мы христианские миссионеры, следующие в Зирампур. Это датское поселение, поэтому все будет хорошо. У нас ведь есть письмо к губернатору». Они записали в свои документы о прибытии, что они миссионеры, и бумаги были отосланы представителям компании в Калькутте. Капитан Уикс был расстроен тем, что они сделали, хотя он понимал их желание представиться христианскими миссионерами. «Самое лучшее, что вы можете сейчас сделать, это отправиться в Зирампур как можно быстрее», – посоветовал он им. «Небезопасно ожидать здесь официального ответа из Калькутты. Возможно, последует приказ вернуть вас назад в Англию». Поэтому он пересадил миссионеров с их семьями и багажом на 2 местных суденышка и отправил прямо в Зирампур, поручив их своему личному индийскому секретарю, который знал немного по-английски. Спустя несколько дней, на рассвете воскресного дня, они прибыли в Зирампур. Машман спрыгнул первым на берег и преклонил колено, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он доставил их невредимыми через океан на индийскую землю. Они нашли комнаты для ночлега в маленькой гостинице. На следующее утро миссионеры посетили датского губернатора, чтобы вручить ему рекомендательное письмо. Губернатор принял их любезно. «Я все сделаю, что в моих силах, чтобы помочь вам присоединиться к Корею», — говорил он им. «Но я сомневаюсь, разрешат ли вам представители компании поехать к нему». Миссионеры были уверены, что все будет в порядке, и начали собираться в путешествие. Но в тот же вечер появился капитан Уикс с плохими вестями. Глава 6. Ордер на арест. Напрасно вы не последовали совету мистера Корея, джентльмены!» С огорчением заметил капитан Уикс. «Когда полицейские увидели из рапорта лоцмана, что вы миссионеры, они отнесли список прямо генерал-губернатору, который расценил это как демонстративное игнорирование распоряжений компании. Когда в понедельник Критерион достиг Калькутты, мне запретили разгружать судно до тех пор, пока я не доставлю вас в учреждение полиции в Калькутте, чтобы обязать немедленно вернуться в Англию». Миссионеры были встревожены. Они и не представляли себе, что их необдуманный поступок может принести неприятности капитану. Если он отчалит, не разгрузив своих товаров, его потери будут огромны. Они не видели выхода из создавшейся ситуации. Им оставалось только вместе помолиться Богу, чтобы он помог им выйти из этого трудного положения. Наутро они отправились к датскому губернатору. Это был не первый случай, когда он и британские власти были не в ладах друг с другом, и он оказался хорошим другом для миссионеров. «Вы можете чувствовать себя здесь в безопасности. Добро пожаловать!» – говорил он им. «Но надо подумать о капитане Уиксе. Я советую вам поехать в Калькутту и изложить свои обстоятельства лорду Уэлсли, генерал-губернатору». Во вторник утром Уорд и Бранстон поехали в Калькутту. Они обнаружили, что городская газета сообщила о прибытии четырех папистов, переврав слово «баптисты». Их подозревают в том, что они французские шпионы, готовящие путь для захвата Индии Наполеоном. Им удалось убедить генерал-губернатора в том, что они англичане и протестанты, а не шпионы. Он согласился с тем, что не стоит наказывать капитана Уикса из-за пассажиров, которых он доставил, и сообщил капитану, что тот может везти Критерион в таможню обычным путем и что миссионеры будут в безопасности до тех пор, пока они на датской территории. Новости об их прибытии достигли Корея и Фаунтина. Корей с нетерпением ожидал их в Кидерпуре и уже приготовил для них домики. Фаунтин поспешил в Калькутту встретить свою невесту. Работа ждала их всех в Кидерпуре, но город находился в Британской Индии, где силу имела Ост-Индская компания. Миссионеры написали Корею, но они знали, что вынуждены будут ожидать в течение нескольких недель, пока не получат от него ответ. Тем временем они сняли за небольшую плату дом в Зирампуре, так как не могли себе позволить продолжать жить в гостинице. Каждая семья заняла по одной комнатке для проживания, а пятая комната стала их общей столовой. Спустя несколько дней умер от лихорадки Грант, оставив жену и двух маленьких детей.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Он обо всем позаботился, ничего не забыл. Глядя на эти фрукты и овощи, на зерно, мы часто думаем, как же ты любишь нас, Господи! Ты даруешь нам столько изобилия, ты даешь нам свою охрану, защиту. А чем мы отвечаем тебе?
1: Да, друзья, нам часто стыдно становится за нашу неблагодарность Господу.
2: Прости нас, Господи, что так редко благодарим Тебя. Помоги нам всегда помнить, что Ты для нас делал. Помоги радоваться спасению в Тебе. И когда Ты придешь, чтобы мы не оказались без плода –

0: друзья, все ли мы познали любовь и милость Господа? Если нет, то поспешите это сделать сегодня, пока время еще благоприятное. Господь стучит в каждое сердце. Прислушайтесь к Его зову. Поверьте, настанет время, когда вы скажете:
1: «Если б мне года былые дано было возвратить, мне и радостью, и счастьем было б Господу служить».
2: Христианский гимн призывает нас служить и трудиться для Бога, не жалея сил.
3: О, трудитесь, дети Божьи! День проходит, ночь близка, и пока не поздно, души вы спасайте для Христа.
1: Да, друзья, день Господень близок. Трудитесь для Него, и мы встретим Господа со снопами в руках.

0: Господь ждет от нас плода. Жатва созрела, а работников мало.
1: Да, друг, что ты посеял, то и пожнешь. Если ты посеешь доброе семя, то и пожнешь добрый урожай. Если ты посеешь великое слово любви, слова нашего небесного Отца, расскажешь людям о Его великой голгофской жертве, то на небесах ты пожнешь великую жатву спасения.
2: Да, после великой жатвы мы войдем в обитель вечной радости.

0: сеющие со слезами, будут пожинать с радостью. Псалом 125:5.
1: Каждый год семя в землю ложится, возрастает и кверху стремится. Много трудностей семя встречает, но путь к жизни себе пробивает. Хоть сорняк заглушает порою, иль зальет дождевой водою, иль замурит от жажды и зноя, иль зверье пробежится лесное. От весны и до осени спелой, невзирая на бедствия смело, вот стоит семя в поле победно, будто буря пропала бесследно.

пахарь ждет жатвы на поле, много силы, терпенья и воли и старанья к тому прилагает. Семя ж осенью лишь пожинает.

нам пример и урок назидания, чтоб как пахарь вложили старанье и с терпеньем не ставили сроки, и всегда брали с поля уроки.

Будем сеять Господнее семя. Что посеем, пожнем свое время. Нива золотом вся разольется, только с верою ждать нам придется. Если сеешь от сердца рыдая, не устань, о душа дорогая, твои слезы взойдут непременно, их взрастит сам Господь неизменно. Пусть ты плачешь порой безутешно, а пожать хочешь рано, конечно, ждать порою совсем уж нет силы, крылья веры совсем опустились. То взгляни ты на поле родное, только осенью, а не весною, собирают с него урожаи.

наберемся побольше терпения и доверимся слову учения. Коль слезами посеяно семя, то пожнем, но всему свое время».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи – «Потрясающая истина о Боге» или «Ложь, в которую мы верим».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Но, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о том, что когда дело доходит до реальных проблем, мы не верим, что Божьего Слова достаточно. Нет, конечно, оно может помочь другим людям, но оно не имеет отношения к моим трудностям, моим нуждам, моим отношениям, моей ситуации. Мне нужно Божье Слово плюс те 8 книг из христианского книжного магазина. Мне нужно Божье Слово плюс кассеты, конференции и душепопечители. Конечно, мне нужен Бог, но мне нужен Он плюс близкие друзья. Мне нужен Бог плюс хорошее здоровье. Мне нужен Он плюс муж. Мне нужен Бог плюс дети. Мне нужен Он плюс хорошо оплачиваемая работа. Мне нужен Бог плюс дом с микроволновкой, сушилкой, стиральной машиной, гаражом и обязательно свежим ремонтом.

Мелани, моя подруга, пережила длительную тяжелую борьбу с раком груди. В письме, которое я получила от нее недавно, она рассказывает, как стала лучше понимать потрясающую любовь Бога благодаря реакции ее мужа на то, что ей удалили обе груди. Мы с мужем плакали и трепетали, когда после операции он впервые снимал с меня повязки. Я была такая безобразная, с шрамами вместо груди и совершенно лысая. Я страшно переживала, что никогда не смогу снова стать для него полноценной женой. Стив крепко обнял меня и со слезами на глазах сказал: «Мелани, я люблю тебя, несмотря ни на что, как Христос». Я сразу же узнала в моем муже Христа. Все мы — невеста Христа, и нас также съедает рак. Рак греха. Мы в шрамах, искалеченные и обезображенные. Но Он любит нас, потому что такова Его сущность. Не наша миловидность привлекает к нам внимание Христа, но только Его сущность побуждает Его любить нас. Ханна Уайтл-Смит предлагает нам задуматься о величии, высоте, глубине, широте любви Божией. Сложите вместе всю самую нежную любовь, о которой вы знаете, самую глубокую любовь, которую вы когда-либо испытывали, самую сильную любовь, которую кто-то изливал на вас. Прибавьте к ней любовь всех любящих человеческих сердец мира, а потом умножьте все это на бесконечность, и, может быть, вы смутно начнете представлять себе любовь Бога. Третья ложь. Бог такой же, как мой отец. У нас, женщин, представление о Боге формируется во многом под влиянием знакомых нам мужчин, особенно наших отцов. Они положительно или отрицательно воздействуют на наше восприятие Бога. Я очень благодарна за особое благословение любящего, верного, заинтересованного во мне Отца. Благодаря этому мне было легче довериться Небесному Отцу и принять Его любовь. Однако у многих женщин совершенно другой опыт. Возможно, ваш отец был холодным, строгим, резким, жестоким или неспособным проявлять любовь. Если это так, то сама идея о том, что Бог наш Отец, вам неприятна. Может быть, у вас была похожая ситуация, как у одной сестры? У меня был отчим, который обращался со мной очень жестоко. И мне очень трудно принять тот факт, что Бог не такой, как он. Еще одно свидетельство. Мой отец был христианином и вообще хорошим человеком, но я никогда не слышала от него ни слова одобрения. Например, когда я помогала ему красить забор, то спрашивала: «Нормально получается?» Конечно, я надеялась услышать: «Ух ты, молодец, здорово!» Но вместо этого он говорил: «Постарайся быть аккуратнее». Может быть, поэтому мне всегда казалось, что Бог ищет во мне какой-нибудь недостаток, что Он не любит меня безусловно и не принимает меня. Если вас когда-то ранил отец или другой мужчина, которому вы доверяли, вам может быть трудно довериться Богу. Возможно, вы даже боитесь Его или злитесь на Него. Вы должны поверить мне, что Бог не похож на мужчину, которого вы знали. Самый мудрый, самый добрый земной отец — всего лишь слабое отражение нашего небесного Отца. Бог Библии бесконечно прекраснее, чище и любит нас больше, чем самый чудесный папа на земле. Вот почему так важно не позволять нашему представлению о Боге формироваться под влиянием других людей. Ибо даже в самом лучшем своем проявлении они лишь искаженное отражение Бога.
Если вы хотите узнать, каков Бог на самом деле, нужно обратиться к Слову Божьему, которое ярко рисует нам Его. Нужно познакомиться с Иисусом, который представляет собой сияние славы и образ ипостаси Его. Евреям 1:3. Бог Библии — сострадательный, нежный, милосердный Отец. Это не значит, что Он даст все, что мы хотим. Ни один мудрый отец не даст своим детям всего, что они захотят. Это не значит, что мы всегда можем понять Его решение. Он слишком велик. Это не значит, что Он никогда не позволит нам испытывать боль. Иногда Он сам посылает нам боль и трудности. Почему? Потому что Он любит нас. Потому что Он не безразличен к нам. Потому что Он предан нам. В послании к евреям сказано, что Бог наказывает для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Евреям 12:10. Независимо от того, что мы чувствуем или думаем, факт остается фактом. Он благой Отец, который очень любит своих детей, Отец, которому можно доверить жизнь. Ханна Уайтл Смит много писала о том, что значит доверять отцовскому сердцу Бога. Если вы познали Бога как Отца, невозможно чувствовать себя незащищенной и беспокоиться. То, чего никогда бы не сделал хороший земной отец, небесный отец также никогда не сделает. И то, что хороший отец должен делать, Бог Отец сделает обязательно. Христос открыл нам имя Отца, чтобы мы могли понять, что Отец любит нас так же, как и своего Сына. Верим мы в это? Неужели бы у нас возникла хоть бы одна бунтарская или беспокойная мысль? Неужели мы не верили бы даже при самых невероятных обстоятельствах, что Божественный Отец позаботится о нас самым лучшим образом и восполнит всякую нужду? Четвертая ложь. Бога недостаточно для счастья. И все, в чем я нуждаюсь, это ты. Одно дело петь такой замечательный гимн на богослужение в церкви, другое — выйти за дверь церкви в трудный и запутанный мир. Верим ли мы тогда по-настоящему, что Бог все, что нам нужно? Как и в случае с первыми тремя видами лжи, мы не осмеливаемся сказать это вслух. Мало кто сознательно верит в эту ложь, но наша жизнь доказывает, что мы верим именно в нее. Верите ли вы на самом деле, что если у вас есть Бог, то этого достаточно? Или вы больше похожи на этих женщин? Бога недостаточно для счастья. Я не знала, что верю в эту ложь, пока не осознала, как сильно полагаюсь на материальное и на людей. Я думала, что полностью уповала на Бога и говорила своему мужу, что нам нужно только полагаться на Бога. А сама бегала к друзьям, чтобы обсудить проблемы нашего брака или финансы. Когда у нас в семье возникали проблемы, я находила утешение в еде. За 40 лет нашей семейной жизни я поправилась на 20 килограмм. Я отрицала истину, что отношения с Иисусом могут удовлетворить мои желания. А всей своей жизнью я показывала окружающим, что для счастья мне нужны вещи. Я критиковала всех и вся, раздражалась и постоянно жаловалась. Я жила в этой лжи. Верим ли мы, что Бога и правда достаточно, или мы ищем еще чего-то или кого-то для заполнения пустоты в сердце? Еду, покупки, друзей, увлечения, поездки, работу или семью? Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест писаний. Если вы хотите записать их, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку.
Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Потрясающая истина о Боге или ложь, в которую мы верим?» Пятая ложь. Бог хочет ограничить мою свободу. Снова и снова Писание учит, что Божьи законы предназначены для нашего блага и защиты. Путь к свободе через послушание. Но сатана уверяет, что Божьи законы тяжелы, неразумны и несправедливы, и что, повинуясь ему, мы будем несчастны. В саду он обратил внимание Евы на единственное ограничение, которое дал Бог. Девиз обманщика – «Поступай, как хочешь». Никто не имеет права указывать тебе, что можно и что нельзя. Многие из нас могли бы признаться, что похожи на женщину по имени Сара. Я чувствовала, что ограничения лишали меня удовольствия и радости. Я ела, что хотела, когда хотела и сколько хотела, потому что чувствовала себя наказанной, если говорила «нет». Я часто удивлялась, потому что у многих женщин возникают проблемы с едой. Уверена, что это имеет отношение к третьей главе книги Бытие. В конце концов, какой был самый первый грех? Это был грех, связанный с едой. Единственный запрет в еде был для Евы невыносим. Как Сара, она чувствовала, что ограничения лишали ее удовольствия и радости. И что она сделала? Вы помните, наши убеждения определяют наше поведение. Она стала есть, что хотела. И мы отбрасываем ограничения, упрямо поступая по-своему. Мы свободны выбирать то, что мы хотим, так же, как и Ева была свободна есть запретный плод. Но мы не свободны выбирать только одно – последствия своего выбора. Мы говорили, что если верим в ложь и действуем на этом основании, то в конечном счете приходим к рабству. Послушайте, что было дальше с Сарой. Когда я поняла, что истинная свобода – плод послушания, то освободилась от пристрастия к пище. И я потеряла 29 килограммов, а заодно избавилась от депрессии. Сара в свое время решила, что будет есть, что хочет, когда хочет и сколько хочет. Кажется, что это и есть свобода, не так ли? Но посмотрите, по ее собственным словам, она не была свободна. Она думала, что обретет свободу, но счастье оказалось призрачным. Вместо этого она оказалась в плену у еды, поправилась на 29 килограммов и впала в депрессию. Когда эта женщина осознала, что истинная свобода – плод послушания, когда она стала жить в истине, она действительно освободилась. Шестая ложь. Бог должен решить мои проблемы. Такое представление ведет к двойному обману. Во-первых, оно низводит Бога до уровня джинна, который существует для того, чтобы угождать и служить нам, до уровня эдакого наемного слуги, который по первому звонку бежит обслуживать нас. Эта ложь неизбежно влечет за собой разочарование в Боге. Если наши проблемы не разрешаются, значит, Бог не поспешил к нам на помощь. Во-вторых, эта ложь подразумевает, что цель жизни – не иметь проблем, избавляться от всякого тяжелого и неприятного. Наше общество приучено думать, что нельзя жить с проблемами, что каждая проблема должна быть решена. Головная боль – примите обезболивающее. Не нравится начальник – поменяйте работу. Не нравится, как проповедует ваш пастор – найдите другую церковь. Не можете позволить себе новую машину – возьмите на прокат. Мужчины вас не замечают? Пофлиртуйте немного и оденьтесь так, чтобы привлекать их внимание. Ваш муж невнимателен к вам, одержим спортом и не романтичен, как раньше, когда вы встречались?
Найдите мужчину на работе или в церкви, который будет заботиться о вас и выслушивать вас. Для многих людей христианство не более чем очередной способ решить свои проблемы. Просто молись и верь в Бога, и у тебя будет много денег в банке, друг исцелится от рака, ты больше не будешь одинока, брак будет спасен, непокорные дети примирятся с Богом, ты будешь всегда побеждать грех, тебе не придется больше бороться с дурными привычками, и ты будешь счастлива и здорова. Подобное ложное мышление объясняет, почему многие христианки живут в гневе и горечи, почему они разочаровались в жизни. Они думали, что если уверуют в Иисуса, будут ходить в церковь и пытаться жить по-христиански, то у них не будет никаких проблем. Жить в послушании значит избежать множества проблем, которые являются естественными последствиями жизни без Бога и не по-божьему. Но это не означает, что последователи Христа автоматически избавляются от всех проблем. Но хорошо, что Бог не отстраняется и не отделяется от наших проблем. Он не наблюдает сверху, выживем ли мы или нет. Бог Библии – скорый помощник в бедах. Это означает, что Он использует трудности и проблемы, чтобы сформировать наш характер, изменить нашу жизнь, сделать нас подобными своему Сыну Иисусу, который смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Мы хотим, чтобы Бог решил все наши проблемы. Но Он говорит, «Я хочу использовать проблемы, чтобы изменить тебя и явить мою благодать и силу всему миру. Это истина, и истина сделает нас свободными». Как сказано в послании Иакова, в первой главе, недостаточно просто услышать истину. Мы должны повиноваться истине и сделать ее неотъемлемой частью нашей жизни и образа мыслей. Если мы не живем по истине, хотя и знаем ее, то значит мы глупы и обманываем самих себя. Если мы повинуемся истине, то мы благословенны. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь третья. Бог такой же, как мой отец. Истина. Бог такой, каким открыл себя в Слове. Бог бесконечно мудрее и любит меня гораздо больше, чем самый лучший земной отец. Ложь четвертая. Бога недостаточно для счастья. Истина. Бога достаточно для счастья. Если у меня есть Он, у меня есть все, что нужно. Ложь пятая. Бог хочет ограничить мою свободу. Истина. Бог всегда находит оптимальное решение. Ограничение Бога всегда ради моего же блага. Бунт и сопротивление Божьим ограничениям несут в мою жизнь конфликт и боль. Ложь шестая. Бог должен решить мои проблемы. Истина. Жизнь трудна. Бог заинтересован в том, чтобы прославлялось имя Его, а я преображалась, а не в том, чтобы решить все мои проблемы. Через трудности Бог ведет меня к вечной цели. В процессе моего освящения Бог использует также и мои проблемы. Независимо от того, с какими проблемами я сталкиваюсь, для меня достаточно Божьей благодати. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о Боге поверили вы?
второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о характере Бога, о Его намерениях по отношению к Своим детям? Псалом 99, 5 стих. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Псалом 22, Псалом 120 и Римлянам 8 глава с 28 по 39 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги нам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Отец, я признаю, что ты благ, и все, что ты делаешь, благо. Спасибо, что ты не совершаешь ошибок, и что тебе можно доверить все на свете, всю мою жизнь. Я верю, что ты заботишься о моем благе и всегда стремишься воплотить свой совершенный замысел. Пожалуйста, прости меня за сомнения в Твоей мудрости, благости и любви. Я признаю, что очень мало знаю Тебя и часто неправильно истолковываю Твои намерения. Пожалуйста, учи меня познавать Тебя, любить и доверять Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Благодарение Богу, что Он позволил сотрудникам в радиовещании «Голос Антвы» в Эквадоре, миссии «Источник жизни» в Германии и миссии «Луч надежды» в Соединенных Штатах иметь новую радиопередачу на русском языке. Наша радиопередача «Луч надежды» выходит в эфир регулярно в этот же самый день недели и в это же время. Друзья мои, вашему вниманию предлагаю послушать проповедь на тему «Один хлеб и одно тело». Речь будет идти о Господе нашем Иисусе Христе и Его Святой Церкви. Вы сегодня также послушаете пение «На твоем и моем столе». Так называется эта песня. Итак, друзья мои, усаживайтесь поудобнее и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды».

Уважаемые друзья, дорогие братья и сестры во Христе, я рад, что мы имеем с вами духовное общение посредством радио. И слава Богу за то, что мы имеем возможность слышать Слово Святое, читать его и рассуждать о нем. У микрофона Виктор Серпевский. Я хотел бы сказать, дорогие друзья,

что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Давайте же, друзья мои, обозначим сегодняшнюю беседу так. Один хлеб и одно тело. В этом стихе, в 17 стихе, мы видим отношение Господа к своим друзьям, к своим ученикам. Мы там же в этом стихе видим и взаимоотношения человека к человеку, как отдельных частиц этого хлеба. В этом заключено важное учение. Говоря о теле и говоря о хлебе, апостол Павел напоминает нам о том, чтобы мы серьезно относились к новой заповеди, которую дал ему сам Господь. В следующей главе, с 23 стиха, мы читаем: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил, сказал: примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечера, и сказал: сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Первое послание к Коринфянам перекликается очень хорошо с 26 главой Евангелия Матфея, где мы читаем: «И когда они ели, то есть ученики вместе с Иисусом Христом, и Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, раздавая ученикам, сказал: примите, едите, сие есть тело мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета за многих, изливаемое на прощение грехов». Речь идет о хлебе, речь идет о вине. Но однако же Господь говорит о теле и крови. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Господь себя называет тоже хлебом. Мы читаем в 35 стихе 6 главы Иоанна следующее: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Так сказал когда-то Христос ученикам своим, беседуя с ними. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыню и умерли. Хлеб же, сшедший с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Как непонятны были ученикам такие слова. Но давайте мы еще прочитаем 17 стих. «Один хлеб, и мы многие одно тело». Друзья мои, когда мы берем в руки хлеб, мы не задумываемся над его происхождением. Мы воспринимаем его таким, каков он есть. Его вкус, его запах, его польза знакомы нам. И говоря о теле Христа, мы воспринимаем это понятие как одно целое, не расчлененное на кусочки, но единое, чудное и прекрасное тело, главою которого является Иисус Христос, наш Господь. И в хлебе, и в теле мы можем видеть много общего. Вот первый взгляд. Во-первых, то, что хлеб происходит от зерен. Сюда же можно добавить понятие о теле, что тело Христово тоже происходит от человечества. Как очень-очень-очень много зерен в одном хлебе,
так очень-очень много членов,

0: в этом теле.
1: Мы знаем, что пшеница растет в различных условиях, в различной почве. Различные сорта есть пшеницы. Есть сильные, есть слабые. Точно так же и тело. Тело из многих различных членов состоит. В это тело Христово входит и люди черные, и белые, и богатые, и нищие, и ученые, и невежды. И все составляют одно тело. Погода влияет на пшеницу тоже. Мы знаем, что есть страны, где очень жаркое солнце, есть страны, где очень сильный дождь, есть страны, где много ветра, есть страны, где полная тишина. И там растет пшеница и дает хлеб. Также и тело Христово совершенствуется в борьбе, в печалях, в радости, в скорбях, в несчастье, в мире и в благополучии, во всех местах, на всех континентах. И это тело – тело Христово. Второе. Мы видим в этом сравнении дивное равенство и общение. Ведь всякое зернышко через смерть получило продолжение своей жизни. Что мы видим, уважаемые друзья, в одном зернышке? Если бы зернышко могло говорить, оно бы рассказало нам о свете солнца, что было, когда оно переживало ветры и бури, что было, когда оно переживало суровые дни. Оно переживало стеснение почвы. Есть почва неплодородная, каменистая, но и там растет пшеница. Это семя могло бы рассказать нам о ее смерти, о той борьбе, которая была на протяжении всей жизни в стесненных обстоятельствах в земле у этого зерна. И чтобы выжить, зерно искало возможности. Оно пустило корни, оно искало влагу. Оно дало росток, и вот новый колос, и вот новый плод. Христос когда-то сказал, если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если оно умрет, то принесет много плода. Конечно же, умершее зерно не может видеть жизнь своего потомства. Но жизнь продолжается. Жизнь продолжается в колосе, она продолжается в снопе, она продолжается в поле. Оно сохраняется невидимой, но любящей рукой своего Создателя. И вот оно созрело для того, чтобы перейти в другой вид. Где оно взросло? На каком поле? В каком колосе? В том ли, который склонился низко к земле, потому что был тяжелым? Или в том, который гордо и легко поднимался вверх, потому что был полупустым? Да, действительно, если бы зерна могли говорить, они рассказали бы, откуда они пришли, с каких полей, с лучших ли или с худших. В каком они колосе выросли, в том, который был склоненным, или том, который стоял гордо. Но настало время, когда их постигла одна судьба. Пришел человек, и вместе с ним пришел и серп, и молотилка, и лопата, и жернов, и разрушение формы. И уже нет отдельного зерна. Все зерна, и лучшие, и худшие, и тех сортов, и других сортов, потеряли свое личное «я». Уже есть только одно целое – мука. Белая, прекрасная, хлебная мука. А как же с телом Христовым? Дорогие друзья, каждый из нас когда-то был привлечен любовью Господа нашего Иисуса Христа. Каждый из нас когда-то был оживлен из мертвых. Каждый из нас, когда только обратился к Богу с покаянием, начал корениться в слове жизни. Он начал орошаться росою благодати. Он начал соблюдаться силою Слова Божия. Он стал приготовляться трудом Духа Святого. И, наконец, цель достигнута. Он стал членом тела Христова. Слава Богу! Каждый христианин, познавший, как благ Господь, может сказать, «Я принадлежу телу Иисуса Христа». Итак, дорогие друзья, что еще мы видим в этом примере? Давайте посмотрим на муку. Вот она перед нами, белая, чистая, приятная. Но это еще не хлеб. Хотя здесь полное общение и не видно никаких зерен, однако это пока еще не хлеб. В хлебе только достигается единство. Почему? Потому что хлеб приготовляется рукой женщины. Она берет муку, она берет воду, она приготовляет тесто, потом придает этому тесту форму, и все это превращается в хлеб посредством огня, жара огня. Но это огонь любви, а не огонь гнева. И как женщина трудится над хлебом, так же и Дух Святой совершает свой труд над телом Иисуса Христа. Разделить тело Христово, уничтожить его, упразднить его невозможно. Единство тела Христова достигается молитвой самого Иисуса Христа. Об этом мы читаем в 17 главе Евангелия от Иоанна. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый, сохрани их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы». О теле своем, о невесте он говорит, как о церкви. Иисус когда-то выразился так: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». И поистине, со дня Пятидесятницы и по сей день Церковь Иисуса Христа живет полнокровной жизнью. И хотя она имеет различные переживания, хотя в Церкви иногда есть многие недопонимания, хотя все люди разные, и все-таки они составляют одно тело. И не вправе каждому человеку, как отдельному члену, судить о всем теле или о ком-либо. Об этом будет заботиться только сам Господь. Это Его право. И это суверенное право Он не отдает никому. Потому мы читаем в Слове Божьем: «Не судите никак». И когда мы говорим, что эти люди, как члены церкви, лучше или хуже, мы делаем большую ошибку, потому что берем на себя то, что нам не полагается, что нам Господь не дал. Господь любит нас всех одинаково. Господь дал нам одни условия для нашего духовного роста. И проблема только бывает в самих людях, в самих верующих. Апостол Павел говорил, что слышит он, когда люди собираются в церковь, то бывает между ними разделение, чему он отчасти и верит. 19 стих так нам говорит первое послание Коринфянам 11 главы. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Господь ставит в церкви своих учителей, тех, которые могут вразумительно объяснить тот или другой вопрос. Но если даже не достигнуто единство, все-таки отчаиваться не надо. Настанет момент, когда нам многое станет понятно, что непонятно сегодня. Итак, зерно рассыпать можно, муку можно развеять, но хлеб разбить, уничтожить нельзя. Самая малая крошка хлеба – это все равно хлеб. Зерно – это еще не хлеб, и мука – это еще не хлеб. Потому что и то, и другое еще не сплоченно, еще не одно целое. Но хлеб – это уже одно целое. Самая маленькая крошка – все равно хлеб. И никогда его не сделать уже мукой или зерном. И также можно сказать, что самый малый, самый незначительный член церкви – это тоже член тела Иисуса Христа. И последнее, на что я хотел обратить ваше внимание, это то, что мы, Церковь Иисуса Христа, состоящая из многих-многих членов, имеем определенную, возвышенную цель – благовествовать миру, нести хлеб духовный каждому человеку. Христос говорил о Себе, что Он есть хлеб, живый, сшедший с небес. Когда-то он сказал ученикам своим: «Дайте им есть», то есть тем людям, которые стояли рядом и желали получить хлеб. Ученики недоумевали, где они могут взять столько хлеба. Так какова же практическая польза от хлеба? Она проста. Люди едят хлеб. Хлеб бескорыстен. Он живет не для себя. Хлеб питает, насыщает, дает жизнь. 17 стих 10 главы 1 послания к Коринфянам, который мы читали, говорит нам: «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Давайте посмотрим еще на некоторые стихи 6 главы Евангелия Иоанна. Вот здесь слова, которые произнес сам Иисус Христос: «Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» И Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня Отец живой, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Даже и нам, дорогие друзья, сейчас уже верующим людям, трудно воспринимать вот эти слова Иисуса Христа, которые когда-то Господь говорил ученикам и всем тем, кто окружали Его. Дорогие мои, трудно было людям представить, что можно как-то подойти к Иисусу Христу живому и откусить от Его тела кусочек. Что это такое? Не людоедство ли это будет? Трудно это понять. Но о каком хлебе говорил Господь? Он говорил о себе самом. Он говорил о смерти своей. Он говорил о пролитой крови. Он говорил о том спасении, которое человек получает благодаря смерти Иисуса Христа, благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Итак, человека можно уподобить зерну, который воспитывается в кругу своей семьи, живет так, как зерно живет в колосе. Но потом наступает момент, когда он видит жизнь верующих людей, и общество действует на него, а особенно Слово Божие, которое касается его Духом Святым, и человек начинает приходить к Богу в раскаянии. Он перемалывается в жерновах переживаний, как перемалывается это зерно, и делается как мука. Но после водного крещения Бог заквашивает его и ложит его в определенную форму, и потом посредством огня испытаний превращает человека в полезный, приятный хлеб. Вот почему мы говорим, что любой член церкви, какой бы он ни был, слабый, немощный или сильный в вере, он является маленьким кусочком великого хлеба Иисуса Христа. И вот о чем здесь говорит апостол Павел, о служении каждого верующего человека. «Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, вещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите», и так далее, и так далее. Апостол Павел, как бы видя каждого человека, каждому по мере его веры, объясняет его труд. И поэтому, дорогие друзья, если мы теперь можем сказать, что мы члены великого тела Иисуса Христа, не будем бесполезны для Него. Сделаем все то, что желал бы видеть и получить от нас Господь. Мы читаем 17 стих еще раз, 10 главы 1 послания к Коринфянам. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Будем любить друг друга, будем заботиться друг о друге, не будем говорить презрительно друг о друге. Ибо Слово Божие нам говорит, тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Это говорит Слово Божие о нас. Будем ценить друг друга, будем помогать друг другу, и Господь будет радоваться, смотря на наш труд. Слава за все нашему Господу, Отцу и Сыну, и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Ирина Сергеевна готовит на кухне ужин. Вадима она отправила в магазин за хлебом. В комнате в ожидании ужина сидят Павел Михайлович, Вера, Сережа и Люда.
1: Папа, расскажи что-нибудь опять о своем детстве.
2: Что же вам рассказать?
3: Когда ты был маленьким, было у тебя какое-нибудь животное?
2: Было даже несколько. Во-первых, у нас был большой серый кот, такой полосатый, красивый.
4: А звали как?
2: Васькой. Он был большой и сильный кот. У Васьки были очень красивые полосы, как у тигра. И до чего же он умный был?
3: Он что, дрессированный был?
2: Нет, я его не дрессировал. Он сам всякое разное придумывал.
4: А что он придумывал?
2: Ну, во-первых, он был очень сообразительный. Все использовал себе на пользу. Например, вот когда он был еще котенком, то научился забираться на шкаф. И ужасный чистюля ни разу не нагадил дома. Всегда просился на улицу.
4: А он ловил мышей?
2: Конечно. Целыми днями охотился за мышами и крысами. Но вдобавок к этому иногда приносил белок и маленьких зайчат, за что мы его сильно ругали, даже наказывали.
3: Ну и как он понял?
2: Ну, во всяком случае, перестал носить домой. Васька был интересный. Он даже как-то время чувствовал, когда сколько часов.
3: Не может быть!
2: Да... Когда я шел со школы домой, то Васька всегда уже сидел и ждал меня на пригорке. И всегда на одном и том же месте.
4: Неужели?
2: Да. Моя мама рассказывала мне, что как только приближалось время, когда я обычно приходил из школы, то Васька становился беспокойным и просился на улицу. Потом бежал встречать меня.
3: Вот бы нам тоже такого кота.
2: А еще вот утром Васька будил меня. Он прыгал на кровать и тихонько кусал меня за ухо. Вот, если я сразу не вставал, он часто ложился рядом со мной на спину и лапки клал поверх одеяла, ну, прямо как человек.
4: Какой странный кот. А куда он потом делся?
2: А потом, когда мы продали свой дом и уехали из деревни, то новый хозяин попросил оставить Ваську им. Он им тоже очень уж понравился.
3: Бедный Васька. Он, наверное, скучал по вас?
2: Может, скучал, а может и нет. Непонятно было. Но новый хозяин рассказывал потом, что Васька привык и был доволен.
3: Да-да, он был глупый.
2: Но почему же? Ведь у каждого животного свой способ жить. А вот у вашей мамы в детстве была своя овечка, которая так привыкла к маме, что повсюду ходила за ней.
3: Овечка? А что она с ней делала?
2: Да ничего, ну вот просто интересно, что она никогда не шла вперед, а только сзади, следом за мамой. Мама даже однажды спряталась от нее, потому что хотела проверить, что она будет делать, когда увидит, что мамы нет.
3: И что она сделала?
2: Знаете, она начала жалобно блеять и искать маму. Она никак не хотела идти вперед по тропинке. Под конец она нашла маму за камнем и была очень довольна.
3: Значит, у мамы была очень хорошая мама, что она дала ей овечку.
2: Да, конечно, хорошая.
3: А что, папа твой тоже любил животных?
2: Да, мой папа любил животных, и животные любили его. Животные хорошо чувствуют, кто любит их, а кто нет. Мой папа был хорошим конюхом, известным во всем районе. У него часто спрашивали совет, если что-то случилось с лошадьми.
3: Да, ты был счастливым мальчиком. Такие папа с мамой у тебя были. Да, еще столько разных животных.
4: Вот если бы у нас так было.
3: А собака у тебя была?
2: Да, у меня была собака.
3: Какой породы?
2: Он был смешанной породы, но очень веселый пес. на вид такой своеобразный. У него была шерсть лайки, морда колли, а туловище таксы. Плюс ко всему воздух, как веер, широкий и мохнатый.
4: Настоящее чудо. Смешно, наверное, было.
2: Да так оно и было. Все над ним смеялись. Но он на это мало внимания обращал. Он был настолько умным, что понимал, о чем говорят. Даже обижался иногда и не играл до тех пор, пока я не попрошу прощения. На каждое Рождество ему приходилось готовить подарок, и он уже ждал его. Если же ему не давали ничего, то он был таким огорченным, что всем становилось жаль его. И нам срочно приходилось придумывать ему свой пакет.
1: Ой, какое у тебя интересное детство было.
4: Вот видишь, папа, тебе хорошо было с животными?
2: Конечно, хорошо.
4: А почему вы нам не хотите купить собачки?
1: Да, папа, ну хоть совсем маленькую собачку.
2: Ай-яй-яй, ну как же это вы это все дело повернули? Ну, поймали вы меня. Придется, наверное, все же купить какую-то собачку. Хоть небольшую, да?
1: Ой, папа, правда, да?
2: Ну, придется. Конечно, сам попался.
1: Неужели мы получим совсем свою собачку?
4: Вот здорово!
2: Получите, но...
4: За ней нужно ухаживать.
2: Да,
5: конечно. Что это я слышу? Ты что, папа, в ловушку попал? Обещал им собаку.
2: Да, видишь, вот, наверное, как теперь быть?
5: Ну что мы сделаем? Поймали папу, да?
1: Да.
4: Да.
5: Что с вами поделаешь? Ну ладно, получите собаку. Но за ней действительно вам придется самим ухаживать, учтите.
4: Да, ну, конечно.
5: Не знаю, может, это и ко благу. Но учитесь хоть отвечать за животных, любить их. Кто-то идет. Давайте, Даша, я еще налью вам чаечку.
6: Пожалуйста.
5: Тебе, Павел, добавить?
2: Да, немножко, может. Давай. Половина чашки.
5: Прямо вот. Чудесно, тетя Даша, что вы приехали к нам погостить.
6: Да, я так соскучилась вас. Так хотела увидеть.
5: Ага.
6: Подумала, что если не помешаю... то смогу остаться у вас хотя бы на недельку.
5: О, это хорошо, это хорошо. Мы очень рады. Очень хорошо. Вы знаете, вы прямо вовремя пришли к нам. Мы теперь можем сказать детям, что не будем брать собаки, пока у нас есть гость.
6: А вы что, решили собачку взять?
5: Ой. Дети так ловко сумели папу уговорить. Другими словами, поймали его в ловушку.
2: Видите, не всегда так просто властвовать над этим домашним Иерусалимом.
6: Да вас-то еще что? А вот в других семьях какие большие трудности и проблемы. Да, вот как ты, Павел, сказал, в домашнем Иерусалиме.
5: Да, особенно в последнее время столько трудностей в семьях. Как слышишь, все время говорят, жалуются, что в семье то-то, то-то, у кого какие проблемы.
2: По слову Божьему, мы должны хорошо управлять своим домом. Ведь никакой надежды нет в мире, на всей земле, пока в наших домах полный хаос.
5: Да.
6: Ты прав, Павел.
5: Угу.
6: Из дома этот дух довольства распространяется и на соседей, или в Самарию, если говорить библейским языком.
5: Это так. Внутренне уравновешенным членом семьи нетрудно и среди окружающих быть дружелюбными и довольными. И это все заметят, доволен ты или нет.
6: Да, каждый ведь знает по себе, что если дома тяжело, то готов бы укусить каждого встречного.
2: Да, и когда не сможешь укусить, то тогда ворчишь и грубишь. И таким образом этот дух раздражительности и недовольства распространяется как холера.
5: Ой... Ну ладно, сегодня Павел во всяком случае сделал счастливым четырех маленьких человечков. Из нашей квартиры выбежало 4 радостных ребенка поделиться с новостью. А у нас скоро будет собака.
2: А что, разве и Вадим пошел с ними?
5: Ну да. Сказал, что зайдет к своему однокласснику, узнает насчет собаки. Кажется, у них есть там какой-то песик, какой-то смешанной породы.
2: Ну, поживем и видим, чем все это кончится.
5: Боюсь я, что в нашем Иерусалиме еще трудные времена наступят.
6: Не переживай, Ирина. Для детей это полезно. Может, еще как хорошо научатся ухаживать за животными и будут любить их.
5: Да, и, вероятно, мне на пользу тоже будет.
2: Терпение наше не вырабатывается, как только через терпение. Терпение и еще раз терпение.
5: Да-да.
2: Под конец ты превратишься в настоящую терпеливую христианку.
5: Ой, поживем, увидим.

Павел Михайлович и тетя Даша говорили сегодня о родном Иерусалиме и Самарии, расположенной по соседству. О Иерусалиме и Самарии говорил в своей последней прощальной речи также Иисус Христос до своего вознесения на небо. Христос сказал своим ученикам: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Как бы вы реагировали, если бы ученик, которому вы в течение 3 лет преподавали историю революции, спросил бы после учебы: «Когда совершилась революция?» Что-то подобное случилось с учениками Иисуса. Они спросили: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? Не в сие ли время Ты восстанавливаешь царство Израилю?» Вместо того, чтобы быть заинтересованным делом евангелизации и распространением Евангелия по всему миру, они думали о своем положении, о властвовании, об освобождении от тисков римской власти. Какое разочарование Иисусу! В течение 3 лет Иисус проявлял силу Божию через чудеса. Он все время был с учениками, Он вместе с ними ел и пил. Он учил их истинам Божьего Царства, объяснял им, каким образом оно придет на землю. Иисус говорил, что Царство Божие сперва должно прийти в сердца людей невидимым образом, до того, как оно явится видимым образом. Целые 3 года Иисус также объяснял ученикам, какова их роль в проповеди Царства Небесного, чтобы люди уверовали и приняли это Царство в свою ежедневную жизнь. И теперь, после 3 лет учебы, наступил момент, когда этот величайший из всех учителей учитель должен был расстаться со своими учениками. Ученики имели последнюю возможность задать Иисусу один последний вопрос. И как вы думаете, какой вопрос они задали? Они спросили: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Что испытал в эту минуту Иисус? Мы не знаем. Мы знаем только то, что Иисус сказал: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Не политические события должны были занимать сердца учеников, а дело Евангелия, для совершения которого Иисус избрал их. Сколько последователей Христа сегодня так заняты делами второстепенного значения, что совсем забыли самое главное. И именно к этому дьявол стремится, чтобы верующий был связан политикой, участвовал в разных мирских демонстрациях, чтобы его взор был так привязан к обстоятельствам, условиям, чтобы он больше не мог быть эффективным свидетелем Христа. Иисус желал, чтобы его последователи рассказали другим о чудесных делах, которые он совершил, чтобы они рассказали о том, как он исцелял больных, воскрешал мертвых, миловал грешников, как он умер за грехи всего мира, как он воскрес из мертвых и, наконец, как вознесся на небо. Именно этому всему они были свидетелями. Свое свидетельство они должны были начать с Иерусалима и потом пройти через всю Иудею, Самарию и идти дальше, пока не достигнут весь мир этой чудной вестью. Иисус не установил никаких границ распространению дела Евангелия. Свидетель — это человек, который лично присутствовал при каком-нибудь событии и который потом рассказывает, что он увидел.
служение или задание ученика Христа – продолжать тот труд, который Иисус начал. Когда последователи Христа, члены Первой Церкви, проповедовали народу, они всегда сосредотачивали свою весть на смерти и воскресении Христа. Апостол Петр раз за другим говорил: «Мы свидетели тому». Ученики были свидетелями Христа в Иерусалиме, согласно словам Иисуса. Каждый христианин, последователь Христа, должен рассказать другим о прощении и новой жизни во Христе. Христианин может отговариваться: «Я не умею говорить, я не благовестник, я не сумею опровергнуть аргументов, противящихся Евангелию». Вы знаете, друзья, Бог не призвал нас защищать истинность, достоверность Его Слова. Бог не призвал нас извиняться перед людьми за то, что написано, а проповедовать то, что написано. Бог призвал нас быть свидетелями тому, что Он совершил в нашей жизни, что мы сами испытали. Если человек ничего не испытал, ему, конечно, трудно быть свидетелем тому, что никогда не происходило с ним. Каждый, кто зовет себя христианином, должен был испытать на своем месте реальность распятия и воскресения Иисуса Христа. Какую роль играет Христос в жизни христианина? Библия говорит о великом дне, когда все люди предстанут пред троном всемогущего Бога, чтобы дать отчет за свою жизнь. Там будут малые и великие, начальники и подчиненные, свободные и рабы. И там будем также мы с тобой, дорогой слушатель. Я представляю себе, каким этот день стал бы для меня, если б я, живя здесь на земле, не принял Христа своим личным спасителем. Бог назовет меня по имени. Я выйду вперед, и откроется книга жизни, в которой написано все, каждый мой поступок, каждое мое слово, каждая моя мысль. Когда все будет просмотрено, я буду объявлен виновным. Для меня не нашлось бы никакой защиты. И тогда Бог сказал бы эти роковые слова: «Иди от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Какие страшные слова! Но я славлю Бога от всего сердца за то, что я принял Христа, Божий дар спасения. И я знаю, что когда будет произнесено мое имя, мой посредник Иисус Христос прострет свои пронзенные гвоздями руки и покажет Отцу раны и скажет: «Я умер за его грехи и заплатил их своей кровью, чтобы ты, Отец, простил ему». И я представляю, как Бог Отец скажет: «Его грехи оплачены, он прощен». И потом сидящий на престоле скажет мне, так же, как он скажет миллионам других верующих: «Приди, благословенный Отца моего, наследуй царство, уготованное тебе от создания мира». Такую роль сыграет Христос в вечной участи каждого, кто примет Его как властелина в свою жизнь. Каждый, кто отвергнет и пренебрежет Христом здесь на земле, пойдет, как говорит Библия, в вечную тьму и муку, где будет плач и скрежет зубов. Поэтому на нас, верующих, лежит большая ответственность рассказать другим о жертве Христа. Иисус Христос сыграет решающую роль не только в решении нашей вечной участи, но и уже здесь, при нашей земной жизни, Он может решающе повлиять на нашу жизнь. Когда Иисус был распят
руками римских воинов 2000 лет назад. Библия повествует, что кровь пролилась из его рук и ног, пронзенных гвоздями, из груди, пронзенной копьем воина, и из головы, пронзенной шипами терного венца. Каждая капля святой крови Христа дорога и имеет свое значение для нас. Капли крови, пролитые с израненной терновым венцом головы Иисуса, говорят о том, что Иисус Христос своим страданием искупил нас от рабства наших мыслей. Приняв Христа, ты испытаешь освобождение от власти греховных мыслей. Во Христе тебе больше не нужно будет исполнять их. Кровь, которая пролилась из пронзенных рук и ног Христа, говорит о нашем освобождении от греховных дел и хождения. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе, тот становится свободным от греха. Его дела и образ жизни чисты и святы перед Богом. Сколько людей сегодня в узах греха? Они делают не то, что сами хотят, а то, что грех им диктует. Им хотелось бы оторваться от этой диктовки. И сколько раз они пытались это сделать, но безуспешно. Цепи греховных мыслей, дел и привычек прочны. Многие сегодня находятся в мрачных темничных камерах алкоголя, наркотиков, безнравственности, воровства, ненависти, зависти, чего угодно. Душа жаждет свободы, но свободы нет. Человек больше не хозяин себе, им владеет другой. Душа кричит об избавлении от этого рабства, о перемене. И только один может совершить эту перемену. Только один может изменить человека изнутри. Этот один — Иисус Христос. Но для этого Христа нужно принять лично в свою жизнь. Поэтому каждый последователь Христа должен быть смелым, верным свидетелем в своей окрестности и до края земли, до краев своей Родины. Я уверен, что Бог призывает тебя сейчас, дорогой мой верующий слушатель, начать более активно участвовать в деле евангелизации как свидетель Христа, чтобы люди вокруг тебя познали Иисуса своим личным спасителем, отдавшим себя в жертву за их грехи. Дай Богу употребить тебя для Его славы и Его вечных целей. Господь да пребудет с тобой и да поможет тебе в исполнении этой важной святой миссии. Аминь.

вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем, Богом, самые важные вопросы, которые мы должны выяснить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие, так, как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам по адресу нашей редакции. Наш адрес – Финляндия, 137-20, город Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, город Парола, Ивану Степановичу Хауке. Желаем вам, друзья, всего хорошего и обильного Божьего благословения. До новой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Ожесточение сердец и гнев Иисуса» из его книги «12 проповедей о сердце» на текст из Евангелия от Марка 3 главы 5 стиха. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Но прежде чем приступить к чтению второй части, давайте коротко вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Всем известно, сколь точен евангелист Марк. Он замечал малейшие подробности, отчего его описания были предельно яркими и выразительными. Отталкиваясь от этого эпизода, можно легко представить себе Спасителя, окидывающего собравшихся взглядом. Он смело встает, так как ему нечего скрывать. Ведь он делает то, что не нуждается ни в какой защите. Он бросает вызов наблюдающим за ним, хотя и знает, что его противостояние духовной власти чревато смертной казнью, и что это столкновение приближает его час крестной смерти. Способны ли вы постичь силу его взгляда? Взгляд обычного человека, впавшего в ярость, нельзя назвать сильным. Его можно сравнить со вспышкой пучка соломы, яркой, но бесполезной. Во многих случаях нас смешит подобная вспышка бессильного гнева. Однако дух любви, отраженный в глазах верующих во Христа, заставляет нас трепетать. Кроткое и смиренное сердце Спасителя могло приходить в состояние гнева под влиянием исключительных обстоятельств. Но и его гнев творил благое, мы уверены в этом. Поведав о взгляде Христа, Марк упоминает далее о смешанных чувствах, которые нахлынули на Иисуса. Его взгляд выражал гнев и скорбь, негодование и душевную печаль. Воззрев на них с гневом, скорбел об ожесточении сердец их. Гнев Иисуса смешан со скорбью. Христос сокрушался сердцем от того, что сердца стоящих перед Ним людей были ожесточены. Что явилось причиной гнева и скорби Иисуса? Ожесточенность людских сердец. Иными словами, речь идет о бессердечии и бездушии людей. Лишенные отзывчивости, жалости, безучастные и жестокие их сердца, утратив надлежащую мягкость, нежность и деликатность, и в самом деле окаменели. Братья, я молю о том, чтобы ни один из нас не был лицемером, поскольку Господь Иисус не переносит их. Об окрашенных гробах Он не печется, ибо осуждает всех лжеверующих. Не являемся ли мы сами причиной гнева и скорби нашего Господа? О Боже, помоги нам тщательно разобраться в своем состоянии. Будем помнить, что мы можем огорчать Спасителя ожесточением сердца, оставаясь внешне весьма примечательными людьми. Мы можем ходить в собрания, как ходили книжники и фарисеи. Мы можем знать Библию, как знали книжники. Мы можем исполнять предписания и участвовать в обрядах, как участвовали фарисеи. И все же Господь Иисус будет скорбеть о нас по причине ожесточения нашего сердца, и этим мы можем гневить Господа. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Такая ожесточенность сердца, конечно, может быть и у нас, но мы можем держаться в стороне от смертных грехов. Я поражался людям, которые хранили себя в одних отношениях, давая слабину в других. В впадая в крайний грех против Бога, они проявляли щепетильность в отношениях с людьми из опасения обидеть человека. Их грехи были не камни, а песок. Надеюсь, они понимают слова «весок» и «песок», и что судно может разбиться, напоровшись на песчаную отмель так же, как на скалу. Ваш внешний, нравственный человек — это зачастую ожесточенный противник Бога. Гордость помогает ему ожесточить себя против Евангелия благодати. Он осуждает ближних, которые, по сути, ничем не хуже его. Встречается такой отвратительный вид якобы благоразумия, который удерживает людей от некоторых грехов. Так скупость удерживает от расточительности, а благая беспечность от рискованных дел. Многих ноги несут скитаться под влиянием неожиданных искушений, таковые грешат с прискорбием, хотя в сердцах своих они бывают ожесточенны не меньше, чем бездушные расчетливые преступники. Горе человеку, который приучился грешить доброохотно. Как же, господа, вы можете ожидать

заснуть без молитвы. Есть между нами люди, готовые отдать все имение, лишь бы избавиться от вредных привычек и вновь научиться переживать, как раньше. Их души выжжены, что твоя Сахара, и о росе из слез там позабыли. От неземных страстей в их сердце горячо, как в духовке, так что и легкого дыхания святого раскаяния там быть не может. О, как им нужно научиться плакать! О, как им нужно научиться переживать! Но раскаяние скрыто от их глаз. И нет уже ничего чувствительного, ранимого, если не считать той низкоподобной подделки, проявляющейся внешне, когда им плачется от крепких напитков. И какая беда страшнее! Что еще сказать о столь ужасном грехе, который ожесточает сердце и делает человека бездушным? Хорошо, сказал апостол, но оставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Не могу не отметить, что среди ожесточенных сердец встречаются люди, которые особенно гневят Бога. Среди них мы должны упомянуть тех, кто с младых ногтей и в силу образования обрел необычно острое нравственное чутье, но притупил его бесконечными грехами. Кто имел двойной свет и необычную нежность характера, но ожесточился сердцем, тот грешит вдвойне. Судите сами, о сыны благочестия, немного ли среди вас таковых? Исав вдвойне нечестивец, ведь это был сын Исаака, знавший нечто о заветном наследии и не лишенный прекрасных дарований, которые должны были сделать его лучше. Это верно и в отношении всех, над кем была распростерта десница Божия. Они находили благоволение Божье, жили в добром здравии, богатые и успешно трудились, и дети их росли и возрастали, окруженные заботой. У них было все, что только может пожелать сердце, но Бог так и не услышал от них ни слова благодарности. Воистину, они даже не думают о нем. Их черная неблагодарность, несомненно, станет причиной осуждения виновных в этом грехе. Увы, неблагодарным всюду нет числа. Некоторые из моих знакомых должны вспомнить о Боге, ибо Он, устраняя препятствия, наполнял им бумажник и освещал путь. Если бы у вас было чистое, добродетельное сердце, то вы прилепились бы к Господу в истинной и сердечной любви. Шелковые нити любви держат добродетельного крепче, чем стальные оковы вора. Позвольте мне упомянуть о долгах других людей, часто наказуемых, потому что истина в отношении их не меняется. Некоторые перенесли множество испытаний, нередко терпели телесные боли и временами бывали буквально на краю могилы. Они теряли возлюбленных, они провожали детей в последний путь и ради них умножали скорби, но, несмотря ни на что, остались с ожесточенными сердцами. Даже огненные искушения не могли смягчить их упрямой воли. Зачем же поражать их еще? Ведь они воспротивятся сильнее. Сам Бог восклицает: «Что сделаю тебе, Ефреем?» Долготерпение не оказывает влияния. Милосердие утомляется. Уж мало и палок на вас, ибо как вол идет против рожна, так и вы противитесь наказанию Господа и Бога. Спаситель взирает на все это с гневом и скорбью, как говорится в нашем стихе. Увы, как посмею я не упомянуть людей, на которых Спаситель взирает особенно гневно, поскольку они были объектом любящего, ревностного и преданного служения. Я не хочу много говорить о собственном служении, которое многие годы проходило среди вас. Если мое служение не затронуло вас, то, конечно, не в силу отсутствия у меня сильного желания и стремления принести благо вашей душе. Бог свидетель. Я не пропустил ничего из его правды. Я никогда не льстил вам и уж точно никогда не занимал этой кафедры, чтобы прославить свое имя. Я не упускал возможности возвещать вам всю волю Божию. Помимо этого, за некоторых из вас нежно и заботливо молилась ваша мать, которая уже на небесах, а за кого-то и сейчас молятся отцы здесь на земле.
Кроме этого,

Любящие учителя наставляют вас в истине, а друзья окружают заботой. Неужели вы не слышите молитв родителей? Молодой человек, ваша новообращенная жена страдает из-за вас. Разве вы не замечаете это? Господь дал вам немало. Был изыскан язык и мелодичные голоса, которые настойчиво старались умолить вас во имя Святого Всевышнего. Если все это не дошло до вас, то ничто уже не обратит вас к Богу, хотя бы и мертвые восстали из гробов. Если бы сам Иисус снова был здесь, между людьми, то даже Он не убедил бы вас. Если все средства, которые Он уже употребил, бессильны в отношении вас, то я просто не знаю, как быть. Сам Спаситель, боюсь, оставит вас. Воззрев на вас с гневом и скорбью, Он отвернется от вас по ожесточенности ваших сердец. Оставь, Господи Иисусе, оставь их еще немного. Не принесут ли плода в следующий раз? Не вели Духу Своему отойти от них навсегда. Повремени, Господи, не поклянись во гневе Своем, что они не войдут в Твой покой, но будь долготерпелив еще немного по великой милости Твоей.

0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спержена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Ожесточение сердец и гнев Иисуса» из его книги «12 проповедей о сердце» на текст из Евангелия от Марка 3 главы 5 стиха. «И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: „Протяни руку твою“. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая».
1: Мы подошли к заключительной части проповеди. О, лишь бы мои ничтожные мольбы не пропали даром. Все, о чем я говорил здесь, взывало громогласно ко многим из вас. Теперь же выслушайте вопрос. Как мы сами воспринимаем ситуацию? Сначала давайте навсегда откажемся от привычки выискивать недостатки. Книжники и фарисеи, о которых мы читали сегодня, были великими крючкотворами, критиками и придирами. Они критиковали Спасителя за исцеление больных в субботу. Но Иисус не нарушил субботы Божьей. Кроме того, Он обличил грех превратного толкования закона, обнажив при этом сущность ненавидящих Его людей. Если бы исцеление произошло не в субботу, то они придрались бы к еще чему-нибудь. Просто им хотелось отыскать недостатки. Так или иначе, они решили говорить противное Богу. Множество людей в наше время ожесточают свои сердца стремлением к критике. Когда одни, слыша Евангелие, поражаются его превосходной красоте, другие припоминают лишь неверное произношение проповедника. Они продолжают гнуть свою линию, критикуя благовестника, и сами не замечают, как переходят на критику Писания. Когда безраздельно воцаряется самомнение, для почтения не остается места. А что Писание, думают надменные, можно покритиковать и его. Любой дурак может критиковать Писание, но только дурак и делает это. Посмотрите на его самомнение. Он – самоважность. Он корчит из себя человека книжного, интеллектуала, хотя сам не таков. Он смотрит презрительно, свысока на людей, которые наслаждаются Евангелием и свидетельствуют о его власти собственным образом жизни. Критик почитает себя человеком выдающимся, просвещенным и прогрессивным. Это дает ему основание выступать в роли скептика. Свою великую ученость он доказывает тем, что воротит нос от простых учений Библии. По всей видимости, одной из главных особенностей культурного человека нашего времени является насмешливое выражение лица при встрече с тем, кто верует в божественное вдохновение. Вступите в общение с малоумным, и через 5 минут он оскорбит вас. Смотрите же, не попадитесь на эту удочку. Самозабвенная гордость губительна для глупца. Быть неверующим ради демонстрации своего превосходства в чем-то – дело негодное. Не будем же подражать тому злому духу, что в Едемском саду показал себя покровителем и примером для всех скептиков. Помните его вопрос? «Подлинно ли сказал Бог?» Не забывайте того, что сказал этот философ с намеком на великое упование. «Нет, не умрете». И пошел дальше, сформулировав радикальную философию. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Древний змей прополз по извилинам мозга многих людей. В результате его деятельности появляются ехидные вопросы и ядовитые суждения, коими знаменита наша эпоха. Далее подумайте о желании покориться Господу Иисусу. Представьте, что Он теперь находится на этом собрании. Давайте молить Его об исцелении. Он умеет это делать. Почему бы не стать Его учеником и не последовать за Ним всегда и во всем? Представьте себя в рабы праведности на дела святые. Станьте воском для его печати. станьте водой в озере, приходящей в движение от всякого дуновения ветра, и вы убедитесь, что самое горячее его желание — спасти вас. Господь Иисус, да будет воля Твоя! Позаботимся бежать от всего, что может ожесточать сердце. Все равно, книги или это, люди ли, привычки или наслаждения. Любое общение, которое отнимает духовные силы, препятствует молитве, подрывает веру или заглушает нашу ревность по Боге. Надо прекращать порочную практику и в будущем держаться от подобного как можно дальше. Если развлечение ослабляет нашу ненависть к греху, надо уклоняться от него. Если книга заслоняет от нас Иисуса, не будем ее читать. Мы быстро ожесточимся, поддерживая неминуемые контакты с миром в течение трудового дня в тех местах, где трудимся. Однако же не будем умножать этих зол. Избегайте разговоров с бездельником, кощунником и нечестивым. Держитесь подальше от лжеучений и обольщений мира. Ревнуйте по Боге и будьте святы, станьте возле Бога и бегите прочь от трона сатаны. Наконец, употребляйте все, что может размягчить ваше сердце. Молите Бога, чтобы ваше сердце исполнилось нежных переживаний при посредстве живущего в нем животворного духа. Не упускайте любой возможности слышать живое слово. Слово, как огонь и молот, сокрушает и уравнивает каменные глыбы. Живите у подножия креста. Только там и рождается сердечная нежность. Иисус сначала делает сердца мягкими, а затем запечатлевается в них своим образом. Умоляйте Святого Духа дать вам ясное понимание греха. Если таково состояние вашего сердца, то Господь не прогневается на вас. Он воззрит на вас с радостью и найдет в вас отраду. До сих пор я придерживался текста, возложив все бремя на Господа. Если вам и не было тяжело слушать меня, то мне было больно проповедовать. Любовь, которая заставила Иисуса скорбеть, заставляет скорбеть и меня вместе с Ним. Не то чтобы я сумел возлюбить людей, как Он, нет, но искра от Его огня зажгла и мое сердце, и сей огонь пылает там в меру данной мне благодати. И теперь, мои дорогие слушатели, позвольте мне доставить удовольствие себе словом Евангелия. Конечно, найдутся среди вас и такие, что захотят избавиться от своей ожесточенности. Обратитесь же сами к себе с таким словом. «Сердце из камня, растай и смирись, через любовь Иисуса смягчись». Именно здесь пребывает ваше упование. Тот, кто сотворил ваше сердце, может умилить его. Иов говорит: «Бог расслабил сердце мое». Этим особым служением Святого Духа обновляется наша природа. Воистину, Он возрождает нас, трудясь от имени нашего Господа Иисуса согласно Его царскому слову: «Се, творю все новое». Святой Дух осудит наш грех, возродит к новой жизни, дарует веру в Господа Иисуса, глубокое раскаяние и святую любовь. Вы хотите, чтобы это стало реальностью? Тогда присоединитесь ко мне в тихой молитве, чтобы через действие Святого Духа умилиться душой, склонившись к жалости и мягкосердечию. Вам послано слово спасения. Господь и Бог прославляется избавлением своего народа от всякого беззакония. Он заключил завет со своим избранным, и всякий верующий в Сына Его Иисуса причисляется к таковым. Этот завет сформулирован следующим образом: «И дам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Иезекииль 36:26. Посмотрите, как точно соответствует этот завет состоянию вашего сердца. Вам будет дано сердце, в котором вы так нуждаетесь. Задумайтесь, какое это чудо из чудес — пришить новую руку или ногу. Дело удивительное. Но что сказать о новом сердце? также и Дух, о котором вы так неустанно молите, будет дарован вам. Весь характер, вся личность и душевные устремления ваши изменятся самым коренным образом. Господь способен изгнать злого духа вон, чтобы затем обновить вас, исполнив все ваше существо своим духом. Что до природы, которая отказывается принимать истину, уступать, сокрушаться и покоряться, то Бог способен всецело истребить ее. Какая тонкая операция! Причем больной остается в живых. Возьму из плоти вашей сердце каменное. Никакой хирург, кроме этого великого врача, сотворившего сердце, не может провести столь филигранное оперативное вмешательство. Вы полагаете, что это никогда не произойдет с вами лично? Помните, что Господь всегда исполняет обещанное. В нем нет никакого хвастовства. Разве рука Господня коротка? Нет. Посему и может всегда спасать приходящих к Нему. Истребив ветхое, плотяное сердце, Бог заполняет пустое место самой нежной и восприимчивой любовью и благоволением, ибо говорит: «И дам вам сердце плотяное». Это значит, что мы станем трепетать пред Словом Божьим и благоговеть перед Ним, и переживать неподдельную благодарность, сыновнюю любовь и свято повиноваться Ему. И тогда мы не будем между молотом и наковальней, ибо станем ощущать легчайшее касание перста Господня и отвечать Ему, едва заслышав божественный глас. Какая перемена! Теперь о вопросе обетования. Обратите внимание, что стих из Иезекииля блистает глаголами в будущем времени. Господь, исполняющий свои слова и говорящий так, никогда не откажется от своих обетований. Пожалуйста, прочтите этот стих и заметьте. «Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо». Неужели вы не попросите Его? Неужели не станете молить, чтобы Он совершил это чудо и для вас? Как только попросите Его о том, ваша молитва не останется напрасной. Подобное желание укажет на то, что ваше каменное сердце растаяло, и вместо него образовалось сердце из плоти. О Господи, сотвори это! Веруйте в Господа Иисуса Христа, ибо Он сотворит это с вами, и то, что Он сотворит с вами, будет соответствовать вашей вере.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! У каждого из нас бывает в жизни, что мы остаемся одни на ничейной полосе в войне между добром и злом, тьмой и светом. И нет четкой границы, чтобы их различить. Герой нашего рассказа не раз попадал в такие ситуации, но он всегда находил в себе мужество не сбиться с пути, ведущего к истине. Борьба не становилась легче, но он уже ничего не боялся после того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: боже, они стреляют по порту.
1: Господи, лишь бы успеть отплыть подальше от берега.
0: Эрль, смотри, китайцы уже совсем близко.
1: Нам еще повезло, что мест хватило на всех.
0: Боже, когда я увидел, сколько народа было на берегу, я подумал, что все не поместятся.
1: Ну да, конечно, даже взяли пару десятков беженцев.
0: Да, они спасаются как только могут. Посмотри, Эрль, эта старая лодка битком набита людьми.
1: Конечно, у всех же одно на уме, лишь бы выбраться отсюда поскорее.
0: Выбраться отсюда и чтобы побыстрее.
1: Этих фанатиков-коммунистов из Китая здесь больше миллиона.
0: Еще повезло, что они попали в окружение, Эрль.
1: Ты знаешь, я бы хотел знать, где сейчас те ребята, что встретили их на границе.
0: Да, после того, что я видел, не хотел бы попасть к ним в плен.
1: Трудно поверить, что приходится вот так вот отступать.
0: А что еще делать на одного нашего 10 китайцев?
2: Кто-то, может, и сказал бы, что наша семья была неблагополучной. Но я так не думал. Мне казалось, что у нас все было нормально. Я был еще совсем ребенком, когда мы переехали из Огайо в Нью-Джерси. Там мы жили в двухкомнатной квартире. Нас, детей, было 5. И все мы теснились в одной комнате. Папа часто приходил пьяный, устраивал скандалы. И никто не мог его утихомирить. Но тогда мне это казалось нормальным. Папа терпеть не мог религии, а мама была верующей.
3: Ой, тихо. Тоска какая-то. А где ребята?
4: В воскресной школе.
3: Только даром время теряют.
4: Нашим детям это нужно.
3: Да, как телеге пятое колесо.
4: Дети любят мисс Кук, она рассказывает им о Боге и учит Библии.
3: Дядя мне тоже вбивал это в голову.
4: Дядя не был христианином, как он мог привести тебя к вере в Христа, не знаю. Моя мама говорила мне, что Бог есть любовь.
3: Тогда объясни, почему он допускает столько зла?
2: Только намного позже я узнал, что дядя, у которого папа жил в детстве, пытался привить ему веру в Бога с помощью кулаков. Меня же и брата Джонни в миссии очень любили. Брат был всего на год младше, и мы были неразлучными друзьями. Мы вместе ездили на велосипедах в парк смотреть мультики, купались в бассейне, а когда подросли, ухаживали за девчонками.
5: Слушай, Эрль, мне кажется, Натали влюбилась в тебя.
2: Да ну, Джонни, брось. Мы с ней просто друзья.
5: В самом деле? А почему же она все время так и вьется вокруг тебя? Даже устроилась продавать мороженое напротив нашего дома.
2: Она для меня только хороший друг. Натали учит меня, как обходиться с девчонками.
5: А разве этому нужно учиться?
2: Ну, Джонни, ты симпатичный, у тебя и так все получается. А я теряюсь и двух слов связать не могу с ними.
5: Смотри. Твоя подружка. Ну, я пошел.
2: Джонни, подожди!
6: Привет, Эрль.
2: Привет, Натали.
6: А что с тобой?
2: Нет, ничего. Извини меня, я спешу. В 17 лет я закончил школу, но в городе было трудно найти работу, и я решил уехать.
5: Папа, ну пожалуйста, ну подпиши мне документы в армию.
3: Эрль, ты не понимаешь, куда ты идешь.
5: Да все будет окей, пап. Там ведь высокая зарплата, учат рукопашному бою. Да я вернусь, вы меня просто не узнаете.
4: Сынок, ну тебя зашлют ведь на край света.
5: Ну что, мама, я не прочь попутешествовать.
4: Ну ты что, здесь не можешь куда-нибудь устроиться?
5: Ну ты же знаешь, что нет, мама. Ребята, которые приходят после армии, занимают все места. Тут нет никакой маломальски оплачиваемой работы.
3: Пойди в армию, с этим не шутят. Ты не сможешь оттуда уволиться, даже если захочешь. И будешь делать только то, что тебе прикажут.
5: Ну, папа, ну прошу тебя, я уже 1000 раз все обдумал.
3: Хорошо, я подпишу, но только потом, когда будешь кусать локти, не проси меня вытаскивать тебя оттуда.
2: Я спустился с небес на землю в первый же день занятий по начальной военной подготовке. Но деваться уже было некуда. После курса начподготовки меня перевели в Сэм Хаустон, штат Техас. Там я прошел медицинские курсы, а оттуда меня послали в штат Вашингтон.
5: Мама, письмо от Эрля.
4: Ну, читай, читай скорее.
5: Так. Они сейчас в горах учатся кататься на лыжах.
4: На лыжах? Он же до этого их в глаза не видел.
5: Эрль говорит, что это был какой-то кошмар. Лыжи скользили, они не могли устоять на ногах и все время падали. Ты только послушай. Так. Мы забрались на гору. Там были собачьи упряжки с оборудованием. Мы уже радовались, что покатаемся на собаках. Но, увы, собак там не было. И оказалось, что этими собаками будем мы сами.
4: И что? Им пришлось тащить эти сани?
5: Да. И притом дальше, в гору. Хотел бы я все это видеть.
4: Сначала его учили стрельбе, потом медицине. Сейчас учат кататься на лыжах. Ну да. Что же с ним будет дальше?
2: Через 2 месяца мы вернулись в Форт-Льюис. Нас готовили к отправке на Аляску. Однажды вечером я шел мимо церкви. Около нее стояли прихожане, и одна девочка лет 11 пригласила меня зайти. Я согласился и сел рядом с ней. Началась служба. Я слушал пение, видел радость на лицах людей и чувствовал их любовь. Когда пастор проповедовал Евангелие, я из одиночества и пустоты своего сердца вышел вперед и вручил свою жизнь Господу. Я тогда еще многого не понимал, но это решение изменило всю мою жизнь. Тем летом началась война в Корее.
4: Опять пришло письмо от Эрля.
5: Да ну, и что он пишет?
4: А письмо на столе, можешь прочитать его.
5: Так, он нашел много друзей в церкви?
4: Да.
5: И хочет записаться добровольцем на войну в Корее? Зачем ему это надо? Его же там могут убить.
4: Эрль говорит, что капитан не дал ему разрешения поехать в Корею, поэтому, скорее всего, его отправят на Аляску.
5: Так, а что там дальше? Да, призван проповедовать... Что он хочет этим сказать?
4: А ты читай. Наверное, он думает, что Бог призвал его стать проповедником.
5: Проповедником? Ну, это уж слишком. Бедный братец.
2: Я был уверен, Бог желал, чтобы я отправился на войну спасать людям жизнь. Но мне не удалось туда попасть с первой волной добровольцев. Но все же через 2 недели... Я уже был на корабле, плывшем в том направлении. Мы сошли на берег в Инчоне. Нас, санитаров, сразу же направили в лагерь, разбитый для местных солдат. Я и еще один санитар шли между палаток и искали тех, кому требовалась самая неотложная помощь. В одной из них лежала медсестра. Ноги ее были ампутированы выше колен. Она плакала от нестерпимой боли. Мы отнесли ее к хирургу. Это была моя первая попытка спасти человека от смерти. Я служил в мобильном армейском хирургическом госпитале. Мы все время были на колесах, следуя вплотную за боевыми частями на линии фронта. Затем было это наступление китайской армии, и мы были вынуждены отступать на кораблях в Южную Корею.
3: Какое счастье, что он не попал в плен.
4: Джонни, прочитай, пожалуйста, еще раз ту часть письма, где Эрль говорит о любви к врагам.
5: Хорошо. Так, поскольку я забочусь о раненых,
4: вот-вот.
5: Бог учит меня любить своих врагов, относиться ко всем так, как призывает Господь, и помогать всем без исключения.
3: Извини, этого я не понимаю. Мы с ними воюем.
4: А вот послушайте, что он пишет дальше. «Помните, как мне не разрешили отправиться в Корею сразу, когда я просил? Так вот, я встретил 2 ребят из той первой группы, и они единственные, кто остался в живых, и просто чудом спаслись во время наступления китайцев».
3: Да, да, да. Если бы сын был там, его тоже убили бы.
4: Так и есть. Вот послушай, Эрль пишет. Эти двое парней спаслись только потому, что переоделись, как местные жители, и затерялись в толпе беженцев. Всех остальных уничтожили.
3: Слава Богу, что мальчику повезло.
4: Ты знаешь, мне кажется, он думает, что его хранит Господь. И он как никогда раньше уверен, что его предназначение – стать проповедником.
2: Однажды командир роты пригласил меня к себе в палатку и попросил присесть. По мрачному выражению его лица я понял, случилось что-то очень плохое. Он достал письмо и прочел его мне. Мой брат Джонни погиб. Ему было всего 17. Брат, я так любил его. Он был моим лучшим другом. Выйдя в ночь под звездное небо, я нашел место, где бы меня никто не видел, и плакал. Я безутешно рыдал и спрашивал Господа: Боже, Боже, почему так случилось? Ведь он был моим лучшим другом. Господи, я жил, надеясь вернуться и увидеть его. Никто не понимал меня лучше, чем он. Как мне больно, Господи, как мне страшно больно. Ну зачем все это? Зачем? Зачем? Зачем? Несколько дней спустя я стоял на посту у дороги. Мимо проезжали грузовики. В них, сложенные штабелями, как поленья дров, везли трупы молодых парней. И никому до них не было дела. И некому было их оплакивать. Я молился. И слезы текли по моим щекам. Я просил Господа, лишь бы быстрее все это закончилось. И как я был рад, когда срок моей службы здесь подошел к концу, и можно было, наконец, вернуться на родину. Мы плыли на военно-транспортном корабле, а 13 дней спустя мы сходили на берег. Казалось, что весь город пришел встречать нас. Были даже мои друзья из той церкви, где я принял Христа. Они держали в руках плакат, на котором было мое имя. Мне дали 30-дневный отпуск, но я боялся ехать домой, но все же пересилил себя и приехал. Я подошел к дому, но никак не решался зайти, пока случайно меня не заметил младший брат.
4: Эрль, слава Богу, ты вернулся! Как я рада!
2: Мамочка... Я тоже, мама. Хотя я уже никогда не смогу быть таким, как раньше. Все так изменилось.
4: Я рада хотя бы тому, что ты уцелел.
2: Мама, расскажи мне, что случилось с Джонни?
4: Он воровал магазин.
2: Зачем, мама?
4: Сотни раз я задавала себе этот вопрос, но так и не смогла найти ответа. Ну, как бы то ни было, его поймали и посадили за решетку. В камеру с матерыми уголовниками.
2: Господи, да ведь ему было всего 17.
4: Они хотели наказать его, чтобы для других это было уроком.
2: Но ведь это же несправедливо!
4: На следующее утро его обнаружили повесившимся.
2: Господи, Боже... Боже милостивый, какая ужасная смерть. Мама, он не заслуживал этого.
4: Я знаю, сынок.
2: Расследование провели?
4: Да. Провели, но ничего не нашли. Как папа переживал. Ему пришлось идти на опознание.
2: Я никогда не смогу этого понять, мама. Никогда.
4: Мне так его не хватает, Эрль.
2: Мамочка, Я писал ему прямо перед тем, как это случилось. Я говорил ему о спасении, умолял принять Христа как своего спасителя, но он не успел мне ответить.
4: Да, да, милый, он всегда читал твои письма.
2: Одному Богу известно, доходили ли они до его сердца. Последние 6 месяцев службы я провел в форте Кэмпбелл, Кентукки. Затем я вернулся домой в Нью-Джерси. Вскоре я обручился с одной девушкой. Мы с ней были знакомы уже 5 лет. Из-за того, что у нас начали возникать проблемы в связи с моей увлеченностью религией, я перестал ходить в церковь и изучать Библию. Однажды субботним вечером я один, без невесты, пошел потанцевать и немного развлечься.
6: Привет, Эрль. Я слышала, ты вернулся.
2: Добрый вечер, Натали. Господи, как ты прекрасно выглядишь. Ты так изменилась за то время, пока меня не было.
6: Спасибо, Эрль. Ты тоже. Я искренне тебе сочувствую. Это несчастье с твоим братом.
2: Да. Без него все стало для меня иначе.
6: Вспоминаю, как я давала тебе советы, как обращаться с девочками, как мы все вместе ходили в парк, помнишь? Жизнь казалась намного проще, правда?
2: Да, это так. Но, к сожалению, прошлого не вернуть!
6: Эрль! Эрль, куда же ты?
2: Я повернулся и убежал оттуда. Убежал прочь от этой отупляющей музыки. От пустоты и бессмысленности всего, что там было. Я молился и просил у Бога прощения за то, что пошел на этот вечер. Вскоре я расстался со своей невестой. Я был один, не зная, что мне думать, что делать и куда идти. Я чувствовал себя в полной растерянности. И в конце концов я начал снова посещать занятия по изучению Библии. И попросил одного из пасторов помочь мне разобраться в своих проблемах.
7: Ваша невеста приняла Христа?
2: Нет, пастор. Я пытался говорить с ней о спасении. Но она взяла мою Библию, начала размахивать ею. И заявила, чтобы я выбирал, или она, или Библия. Она не понимала, как важна для меня была эта книга. Ведь я прошел с ней всю войну в Корее.
7: Эрль, Бог против того, чтобы ты попал под влияние неверующих.
2: Да, сейчас я понимаю это. Вы знаете, я даже хотел улететь в Вашингтон. Я там обрел спасение и был очень счастлив. Мне казалось, если я приеду туда, то, быть может, вновь смогу обрести желание служить Господу.
7: Дело не в месте, где ты будешь жить, Эрль. Дело в душе. Ты можешь любить Бога и служить Ему везде, куда бы Он ни привел тебя.
2: Тем вечером, вернувшись домой, я встал на колени и полностью доверился Богу. Я принял Его всем сердцем. Я попросил у Него прощения за то, что не читал Его слова, за то, что не ходил в церковь. В первом послании от Иоанна, глава 1, стих 9, обещано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В субботу вечером позвонила Натали и предложила пойти в церковь. Мы стали часто встречаться и говорить о самом важном.
6: Ты знаешь, Эрль, твоя вера в Бога помогла мне осознать необходимость спасения. Видно, что война сильно повлияла на тебя.
2: Я очень за тебя рад, Натали. Вот помню, как однажды мы с другом встретили молодую мать с грудным ребенком на руках. Он умирал от голода. Мы с другом побежали в лагерь и принесли банку консервированного молока, но вот как было накормить им младенца?
6: Представляю себе, как трудно было найти там бутылочку и соску.
2: Да, а мы с другом взяли обыкновенную бутылку, а соску для нее сделали с большого пальца хирургической перчатки. И ты знаешь, Натали, малыш пил молоко.
6: Ты спас ему жизнь, Эрль.
2: Понимаешь, Натали, мир, как этот ребенок, он ведь тоже гибнет. Он погибает духовно. Но у нас есть для него хлеб жизни. Иисус. О, если бы я только мог донести до людей эту истину.
6: И ты по-прежнему хочешь стать проповедником?
2: Больше, чем когда-либо.
6: Прислушайся к своему сердцу, Арль. Оно не обманет. Я надеюсь, ты станешь тем, кем хочет Господь.
2: Неудивительно, что я полюбил Натали. Девочка, которая в детстве была моим другом, стала моей женой. После того, как у нас родился второй ребенок, я поступил в библейский колледж. Нам было очень трудно, пока я учился. Но Бог не оставлял нас в нужде. В день окончания колледжа даже папа пришел поздравить меня. Папа, когда-то так ненавидевший религию. Несколько лет я служил пастором, но самую большую радость мне доставляла работа в нашем центре неподалеку от лагеря, где солдаты-новобранцы проходили начальную военную подготовку.
8: Пастор Джонсон.
2: Слушаю тебя.
8: Я хотел бы поговорить с вами. Дело в том, что меня скоро отправляют во Вьетнам, и я хотел бы знать, что будет со мной, если меня подстрелят и... Я умру где-нибудь на рисовой плантации.
2: Ну, если ты умрешь во Христе, мой друг, то ты оставишь бренное тело и вознесешься к Господу. Это нам обещано Богом.
8: И что, я действительно могу быть в этом уверенным?
2: Абсолютно точно. Ведь Иисус сказал в Иоанна, глава 5, стих 24, «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие живут. И ты знаешь, это обещано во многих местах в Библии».
8: А я не знал этого раньше. Я делал много того, что противно Господу.
2: Все мы грешники, Эрни. Нет никого праведного. Вот почему Он послал Иисуса умереть за нас.
8: Понимаете, давно, еще раньше, я... отдал свою жизнь Христу, но в последнее время я был далеко, очень далеко от Него.
2: Это плохо, Эрни. Ведь цена, заплаченная за твое спасение, очень высока. Но Бог милостив. Он всегда готов простить. Давай помолимся вместе, пока ты еще не уехал.
8: Давайте, пастор.
2: Натали... Посмотри на это письмо. Ты помнишь Эрни?
6: Да, конечно.
2: Это письмо от его матери. Он погиб во Вьетнаме.
6: Фух, Господи.
2: Она нашла это письмо среди тех его вещей, которые ей прислали. Оно было адресовано мне.
6: Посмотри на пятна грязи. Видно, что это письмо с фронта.
2: Прочти. Пожалуйста, прочти, что он написал. Большими буквами.
6: Я принял Бога в свое сердце, и я живу для Него. Спасибо за то, что не бросили меня.
2: Ты видишь?
6: О, Эрль, он с Богом.
2: Натали, знаешь, всякий раз, когда я проповедую перед этими молодыми парнями, я ищу среди них кого-нибудь похожего на моего брата Джонни. И я всегда молюсь. Господи, помоги мне. Если хотя бы один из них спасется и не кончит, как мой брат.
6: Бог поможет им, милый. Мы знаем это.
2: Скольким людям мы могли поведать о Боге в нашем центре? В лагере проходили подготовку парни из 19 стран. Много иностранных солдат заходили к нам в центр отведать вкусные пирожные, которые пекла Натали. И мы, пользуясь случаем, рассказывали им о Христе. Но помимо этого, у нас был еще один способ нести благую весть. Более 20 лет тому назад мы начали проповедовать по радио и занимаемся этим до сих пор. Я знал, что папа всегда слушал наши передачи, и поэтому часто обращался непосредственно к нему.
3: Элиза, скорее иди сюда, твой сын выступает.
4: Что, уже начинается?
3: Да-да, не греми кастрюлями, тише. Сейчас Эрль будет читать проповедь.
2: К вам с никогда не теряющим важность рассказом о божеской любви обращается Эрль Джонсон. Бога не интересует, что вы делали в прошлом. Христос умер за вас, и Он был воскрешен из мертвых, чтобы вы получили вечную жизнь. Он хочет войти в ваше сердце и дать вам новую жизнь прямо сейчас. Вот что обещано в Исаии, глава 43, стих 18 и 19. Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляете. Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Ваша жизнь пустыня, Бог омоет ее реками живой воды. Вы потерялись в степи? Иисус Христос поможет вам найти дорогу. Он пришел освободить нас. Бог дает нам возможность выбирать, идти с Ним или нет. И я всегда был благодарен Господу за то, что Он избрал меня, земной сосуд, в который Он влил бесконечное множество благословений. На опыте своей жизни я убедился, что любое испытание является возможностью укрепиться в Христе самому и помочь в этом другим. Бог может даже трагические обстоятельства использовать для нашего блага. Так примите же дар спасения и позвольте Богу сегодня, сейчас войти в ваше сердце.

Ибо только вера Божьей милостью может принести вам спасение. Сами вы ничего не можете. Спасение – это дар Божий. Вы уверены, что спасетесь? Бог предлагает нам надежный способ достичь вечной жизни. Как это сделать? В послании к римлянам, глава 10, стих 9, Он дает нам ответ на этот вопрос. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». В этой передаче мы рассмотрим очень важную истину. Люди грешат, потому что они уже рождаются нравственно испорченными. Один из самых важных терминов, которые богословы используют для того, чтобы описать глубину наследуемой нравственной испорченности человека, это слово «порочность». Назвать кого-то или что-то испорченным или порочным означает, что его первоначальное состояние было полностью искажено. Если мы говорим, что человеческий род порочен, это значит, что он утерял свое первоначальное состояние праведности и что все люди рождаются нравственно испорченными грешниками. Для того, чтобы описать степень этой нравственной испорченности, богословы часто используют различные термины, которые выражают одну и ту же истину. Наиболее распространенными терминами являются следующие: полная испорченность, духовная смерть, нравственное бессилие.

Тема нашей прошлой передачи – грешники, не достигающие цели. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Словом «лишены» переведен греческий глагол «гюстерео», который означает «не достигнуть цели или желаемого результата». Согласно вышеприведенному тексту из послания к римлянам, цель или результат, которого человек не достиг, это слава Божия. На протяжении истории церкви было много мнений относительно точного значения этой фразы. Однако наиболее распространенное и общепринятое толкование заключается в следующем. То, что человек не достиг или лишился славы Божией, означает, что он не смог прославить Бога как следовало, и поэтому утратил возможность свидетельствовать о славе Божией и отражать ее. Грех, который наполняет жизнь человека, полностью противоположен прославлению Бога. И это показывает, насколько бессмысленной и пустой стала человеческая жизнь. Человек отказался от самой цели, ради которой Бог сотворил его, и лишил себя единственного основания своего существования. Размышление о потере славы Божией особенно полезно, когда мы начинаем разговор о мифическом персонаже по имени «хороший атеист». Часто люди, пытаясь опровергнуть христианство, ссылаются на атеистов, которые не верят в Бога и не воздают Ему славу, но ведут нравственную жизнь и желают добра ближнему. Затем следует вывод. Несправедливо судить и выносить обвинительный приговор неверующим только потому, что они не видят достаточно свидетельств, подтверждающих существование Бога. Такой аргумент, хоть и популярен, не выдерживает проверки Писанием. Во-первых, Писание утверждает, что истинных атеистов не бывает, потому что у всех людей есть знание о едином истинном Боге. То, что можно знать о Боге, открыто для всех, поскольку Бог явил им это через творение. Таким образом, у них нет оправдания. Во-вторых, из Писания мы видим, что проблема атеиста не интеллектуальная, а нравственная. Согласно псалмопевцу, безумцем является тот, кто говорит в своем сердце, что нет Бога, ведь он говорит так не на основании рациональных доводов, но из-за своей развращенности и желания делать зло. Поскольку он не жаждет Бога и его нравственности, то отрицает и то, и другое. Отнюдь не рациональная утонченность атеиста препятствует ему верить в Бога, а порочность и неправедность не дают ему принять истину. В-третьих, Писание отвергает существование нравственного атеиста, потому что вне Божьей благодати нет праведного ни одного. Тот факт, что человек хвалится своей праведностью, не делает его праведным. Неслушатели и незащитники нравственности являются истинно праведными, а те, кто действительно исполняют то, что защищают. В-четвертых, утверждение, что несправедливо осуждать нравственного атеиста, это, несомненно, гуманистический, то есть человекоцентричный взгляд на реальность. В человекоцентричной вселенной человек ответственен перед человеком, а в богоцентричной вселенной он ответственен прежде всего перед Богом и только потом перед человеком. Даже если в глазах других людей кто-то выглядит праведным и добропорядочным,
он все же потерпел бы неудачу в главном, в своих отношениях и в своей ответственности пред Богом, который дал ему и дыхание,

Тема нашей передачи сегодня – абсолютные грешники. Выражение «полная испорченность» в течение долгого времени использовалось богословами-реформатами и другими богословами для того, чтобы описать падшее состояние человека. Хотя это полностью соответствует истине, выражение «всеобъемлющее» или «радикальная испорченность» точнее передают суть данного учения, когда говорится, что всякий человек абсолютно испорчен. Это не означает, что он плох настолько, насколько это только возможно, или что каждый его поступок полностью плох. Скорее, это означает, что нравственная испорченность проникла во все части нашей человеческой природы – тело, разум и волю. Во-первых, полная испорченность не означает, что образ Божий в человеке был полностью утрачен при грехопадении. В нескольких текстах Писание указывает на грешного человека как на сотворенного по образу Божию. Полная испорченность означает, что образ Божий в человеке был серьезно поврежден, искажен, и что нравственная развращенность сделала нечистым всего человека, его тело, разум, чувства и волю. Во-вторых, полная испорченность не означает, что у человека нет никаких знаний о личности Бога и его воли. Писание учит нас, что у всех людей есть достаточно знаний об истинном Боге и его воле, чтобы не иметь оправдания пред Ним в день суда. Но это выражение означает, что без особого действия благодати все люди отвергают Божью истину, предпочитая ей свои собственные бессмысленные теории. Они отвергают Божью истину, чтобы она не беспокоила остатки их совести. Люди достаточно знают о Боге, чтобы ненавидеть Его, и достаточно знают о Его воле, чтобы отвергать ее и бороться против нее. В-третьих, полная испорченность не означает, что у человека не осталось совести и что он абсолютно нечувствителен к добру и злу. Писание учит, что у всех людей есть совесть, которая, если не сожжена, то способна направлять человека к добродетели. Но люди не повинуются от всего сердца велениям своей совести. Праведность заключается не в том, что человек знает, что есть добро и что есть зло, а в том, что он делает добро, о котором знает. В-четвертых, полная испорченность не означает, что человек не может быть добродетельным. Есть люди, которые любят свои семьи, жертвуют собой, чтобы спасти других, исполняют свои гражданские обязанности и делают добрые дела во имя веры. Но это происходит не от истинной любви к Богу и не от искреннего желания повиноваться Его заповедям. Писание свидетельствует, что никто из людей не любит Бога так, как он этого достоин, и так, как велит закон. Нет такого человека, который бы прославлял Бога во всех своих мыслях, словах и делах. Все люди оказывают предпочтение себе, а не Богу, и именно любовь к себе и к себе подобным, а не любовь к Богу, движет ими, когда они проявляют альтруизм или жить ради других, совершают подвиги, исполняют гражданство.

христианские обязанности и делают добрые дела, восхваляемые верой. Полная испорченность не означает, что все люди абсолютно безнравственны, и что все люди одинаково безнравственны, и что все люди предаются всем формам беззакония, которые только существуют. Не все люди являются ворами, прелюбодеями или убийцами, но все люди родились с предрасположенностью, склонностью ко злу, и все люди способны совершить самые ужасные преступления и самые постыдные извращения. В целом, все человечество идет в направлении все большего нравственного разложения, и эта нравственная деградация была бы несоизмерно более стремительной, чем сейчас, если бы не благодать Божия, которая сдерживает ее. Человек своими силами не может исправить свое состояние и остановить это падение. И последнее. Полная испорченность не означает, что у людей нет возможности для того, чтобы повиноваться Богу. Человек не является жертвой обстоятельств, как если бы он желал повиноваться, но был бы не способен к этому по причинам, неподвластным ему. Бог наделил человека разумом, волей и свободой выбора. Поэтому человек ответственен перед Богом как нравственная личность. Но полная испорченность действительно означает, что человек не может подчиниться Богу, потому что он не хочет этого. И он не хочет этого, потому что находится в состоянии войны с Богом. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Абсолютные грешники» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Еще одно выражение, которое богословы используют, чтобы показать глубину нравственного падения человека, это духовная смерть. В Эдемском саду Бог предупредил Адама, что тот умрет в тот день, когда съест плод запретного дерева. Хотя физически Адам умер лишь много лет спустя, духовно он действительно умер в тот самый момент, когда избрал независимость, а не повиновение, и в этом согрешил против Бога. В результате этого рокового выбора Адам оказался отделенным от Бога. И смерть охватила ту часть его существа, которая наделяла его способностью знать своего Творца и общаться с Ним. Одним словом, он стал духовным трупом. Он оставался живым физически, но стал духовно мертвым. Он стал восприимчив ко всякого рода нечестивым побуждениям, как человеческим, так и бесовским. А личность и воля Бога стали для него недосягаемыми. Писание учит нас, что разрушительные последствия непослушания Адама не ограничились им одним. Все его потомки рождаются духовно мертвыми. Вот что говорит об этом Павел. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, по природе, чадами гнева, как и прочие. Бог оживотворил». Послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 5 стих. Из этого текста мы узнаем, что все люди приходят в этот мир духовно мертворожденными, лишенными истинной духовной жизни
и невосприимчивыми к личности и воле Божией. Они отделены от жизни Божией и живут так, как будто они мертвы для Него, а Он для них. Именно поэтому псалмопевец говорит нам, что падшие люди не ищут Бога, и во всех их помыслах для Него нет места. Падший человек не принимает в расчет ни существование Бога, ни необходимость поступать в соответствии с Его заповедями. Фактически, человек живет как атеист, хотя он может признавать существование Бога или какого-то божества, это не оказывает никакого действенного влияния на его жизнь. Он мертв даже тогда, когда живет и хвалится жизнью. По отношению к Богу у него каменное сердце, и он подобен осеннему дереву, бесплодному, дважды умершему, исторгнутому. Он живой труп. Его праведность подобна грязным лохмотьям, а его религиозные дела мертвы. Еще одно выражение, тесно связанное с учением о духовной смерти, это нравственное бессилие. Оно обычно используется для того, чтобы описать степень нравственного падения человека. Это учение говорит о том, что падший человек не способен любить Бога, повиноваться Богу и угождать Ему. Услышав об этом учении, некоторые задаются вопросом, как человек может быть ответственным пред Богом, если он не способен выполнить то, что заповедует Бог? Ответ на этот вопрос очень важен. Если бы человек не любил Бога и не повиновался Ему из-за того, что ему недостает умственных способностей, или из-за того, что он каким-то образом ограничен физически, тогда со стороны Бога было бы несправедливым спрашивать с него. Тогда он был бы жертвой. Однако в случае с человеком все не так. Бессилие человека нравственное. Оно проистекает из его враждебного отношения к Богу. Человек не способен любить Бога, потому что он ненавидит Бога. Он не способен повиноваться Богу, потому что он презирает Его заповеди. Он не способен угождать Богу, потому что он не считает славу и волю Божью достойной целью. Человек не жертва, а преступник. Он не может, потому что он не хочет. Его развращение и вражда против Бога так велики, что он скорее потерпит вечное наказание, чем признает Господа Богом и покорится Его верховной власти. По этой причине нравственное бессилие можно также назвать добровольной враждебностью. Взаимоотношения между Иосифом и его братьями лучше всего иллюстрируют эту картину. «И увидели братья его, что отец их любит Иосифа более всех братьев его, и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно». Бытие 37.4. В тексте утверждается, что братья Иосифа не могли говорить с ним дружелюбно не потому, что им не хватало физических способностей говорить, а потому, что их ненависть к нему была так велика, что они не хотели проявлять к нему дружелюбие. Так и враждебность падшего человека к Богу настолько велика, что он не может полюбить Бога и покориться Его заповедям. Представьте себе заговорщика, которого справедливо заключили в темницу за то, что он предал царя и страну. Однажды справедливый и милостивый царь приходит к тюремной камере и повелевает открыть двери. Затем он обещает даровать узнику полное прощение и вернуть ему свободу при единственном условии, если тот откажется от своего бунта, выразить царю почтение и покориться закону царя. Услышав слова царя, заключенный устремляется к двери, чтобы захлопнуть ее, снова закрыв себя в этой ужасной темнице. В порыве гнева он плюет в царя и кричит: «Я лучше сгнию в этой тюрьме, чем склонюсь перед тобой». Именно так происходит с невозрожденным сердцем. Враждебность человека к Богу настолько велика, что он скорее пропадет
в аду, чем покориться Богу и воздаст Ему честь и славу, которых Он достоин. Библейская истина заключается в том, что воля человека подчинена его природе. Если бы человек обладал нравственно чистой природой, тогда бы его воля была предрасположена к нравственно чистым действиям. Он бы любил святого и праведного Бога и почитал его заповеди и повиновался им. Однако падший человек по природе своей нравственно развращен, и поэтому его воля предрасположена к нравственно развращенным действиям. Итак, он ненавидит святого и праведного Бога, отвергает его истину и восстает против его заповедей. Именно в этой неразрывной связи между природой и волей падшего человека мы находим ответ на вопрос, о котором часто спорят. Есть ли у человека свободная воля? Ответ Писания заключается в том, что человек свободен выбирать то, что желает, но из-за своей испорченности он желает выбирать зло. Другими словами, у падшего человека есть свободная воля, но у него нет доброй воли. Его воля находится в рабстве у его испорченной природы, и поэтому он всегда будет свободно выбирать то, что противно Богу и противоречит воле Божией. Резкий упрек Иисуса фарисеям ясно показывает порождение ехидины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Матфея 12:34. Библейская истина о нравственном бессилии побудила Мартина Лютера написать знаменитый трактат «Рабство воли». Само название отражает идею о том, что человек не может избежать того, кем он является. Он плохой по природе, поэтому он совершает плохие поступки свободно и добровольно. Падший человек приносит худые плоды, потому что он является худым деревом. Его воля скована, она находится в рабстве его испорченной природы. В нашей следующей передаче мы рассмотрим ужасные последствия такого состояния человека. Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Мир вам, дорогие друзья, радиослушатели! Сегодня читаем Слово Божие из послания апостола Павла к Галатам, глава 6, стихи с 11 по 18 включительно. «Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь.
1: А теперь выслушаем комментарий из Лопухинской Библии на только что прочитанное место Священного Писания. Стих 11. Апостолу Павлу хотелось, чтобы галаты как можно яснее представляли себе его самого. Поэтому он против своего обычая пользоваться услугами писцов, которым он диктовал послание, в этот раз сам взялся за перо и написал довольно большое послание, и притом очень большими буквами. Почему он писал большими буквами, неизвестно. Может быть, он плохо видел, или у него болели глаза, так что он не мог писать мелко, а может быть, для того, чтобы придать особую важность своему посланию. Стихи 12 и 13. Павел не может забыть, что в то время, как он находится вдали от галатов, их соблазняют так называемые иудействующие христиане. Чтобы предостеречь читателей от этих людей, он называет их здесь лжеучителями, которые все свое достоинство основывают на своих плотских иудейских признаках, которые не имеют значения для нравственной и религиозной жизни в сфере духа. Иудействующие принуждают галатов обрезываться для того, чтобы освободиться от преследований неверующих иудеев, для которых крест Христов являлся соблазном. Самый закон, то есть его внутреннее содержание, для таких людей значения не имеет. Они же не соблюдают его многочисленных предписаний. Почему апостол говорит об иудаистах в форме настоящего времени? Ведь они были уже обрезаны давно. Он хочет этим сказать, что обрезание составляло для них нечто в форме догмата, который они постоянно проповедовали. Это были люди обрезания. Павел говорит, что они хотят похвалиться в вашей плоти, то есть, обрезав вас, они будут ссылаться на это, как на доказательство своей преданности закону Моисееву. А это могло бы им пригодиться, когда неверующие иудеи стали бы их упрекать в том, что они веруют во Христа. Эти люди, так сказать, хотели застраховать себя от преследований за веру во Христа, взяв патент на благонадежность. Стихи 14 и 15. Апостол не принадлежит к разряду таких ищущих расположение мира людей. Он заявляет: «А я не желаю хвалиться плотью». Точнее, «Да не будет со мною того, чтобы я хвалился обрезанием». Тогда как те ищут себе славы, стараясь на большее число язычников наложить печать иудейства, апостол единственным предметом своей гордости считает крест Христов, который в то же время есть и его крест. Он сам пережил и перечувствовал то, что пережил и перестрадал Христос на кресте. И как для Христа его отношение к узким границам иудейской национальности прекратилось со смертью на кресте, так и прекратилось оно и для апостола Павла, который верой сообразовался этой смертью. Через распятого Иисуса мир для Павла и Павел для мира умер. Что апостол действительно умер для мира, это совершенно верно, потому что в настоящее время для него уже не имеет значения ни обрезание, ни необрезание. Существует только новая тварь, созданная во Христе для новой вечной жизни. Стих 16. «Тем, которые поступают по сему правилу, — говорит Павел, — мир им и милость, и Израилю Божью. Кто держится одного образа с ним мыслей, тем апостол Павел посылает свое благословение. Израилю Божью значит истинному Израилю, который действительно может назваться народом Божьим. Под этим Израилем всего естественнее разуметь христиан из иудеев, в которых продолжает свою жизнь Израиль как народ Божий. Так объясняли это Ефрем Сирин и Амвросий. Стих 17. Слово «впрочем» правильнее перевести «от остального», то есть «от остального Израиля». «Никто не должен, — говорит апостол Павел, — отягощать меня». Он не хочет, чтобы остальные, отшатнувшиеся от Бога израильтяне, вмешивались в его дела и ставили ему преграды на его пути. «Ибо я ношу язвы Господа Иисуса». Под язвами та стигмата нужно разуметь, собственно, знаки на теле, сделанные каким-нибудь режущим инструментом или каленным железом. По древнему общему мнению толкователей, апостол называет так оставшиеся на его теле рубцы от причиненных ему во время гонений на него со стороны иудеев ран. Читайте второе послание к Коринфянам, 9 главу, стихи 24 и 25. Он называет их язвами Иисуса, потому что представляет себе Христа как Бога-человека Иисуса, подвергающегося бичеванию и ударам воинов на суде у Пилата. А также потому, что рассматривает свои собственные страдания как участие в страданиях Иисуса. Читайте послание к Филиппийцам, 3 главу, 10 стих, и послание к Колоссянам, 1 главу, стих 24. Златоуст поясняет, если бы кто увидел окровавленного и покрытого бесчисленными ранами воина, вышедшего из строя, стал ли бы обвинять его в трусости и предательстве, когда этот на самом теле своем носит доказательства своего мужества? Также, говорит Павел, должно судить и обо мне. Мои раны представляют доказательства сильнее слов и обширнее этого послания. Стих 18. Апостол Павел заканчивает свое послание Галатам чудесным пожеланием, говоря: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья, аминь». В своем послании он немало сказал им печального, но в заключение, как бы покрывая любовью все их проступки и желая показать, что он не гневается на них, он шлет им такое же приветствие, какое обычно прибавляет в своих посланиях другим церквам, и называет их своими братьями.

0: Чтение из Евангелий. Сегодня прочтем отрывок, записанный в Евангелии от Иоанна, глава 3, стихи с 13 по 17. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
1: Выслушаем комментарий на только что прочитанное второе место Священного Писания в нашей передаче. Стих 13. «Имеет ли Христос право сказать, что Он знает и то, что выше мира, что составляет тайну неба? Да, Он такое право имеет. В самом деле, говорить о небесном вполне может тот, кто был на небе, а Христос, и только Он один, действительно был и постоянно продолжает пребывать на небесах. Он и сошел с неба. Некоторые толкователи понимают употребленное здесь Христом выражение «взойти на небо» в переносном смысле, как обозначающее полное и совершенное знание тайн Божьих. Но с таким толкованием нельзя согласиться, потому что в таком случае мы должны будем глагол «восходить» лишить связи с глаголом «сходить». А между этими обоими глаголами здесь, несомненно, существует тесное взаимоотношение. Если мы поймем глагол «восходить» в переносном смысле, то в таком же смысле должны будем понять и глагол «сходить». Но что же в таком случае будет означать выражение «сшедший с небес»? Не разрушится ли этим представление о бытии Логоса и до его воплощения? Поэтому, не представляя себе вхождение и схождение Христа с неба в грубо пространственном смысле, необходимо все-таки видеть в рассматриваемом месте учение о том, что Христос, как Личность, существовал уже в Боге до Своего воплощения. И смысл стиха 13 можно передать так: «Никакой человек не восходил на небо». Ангелы здесь в виду не имеются, так как они всегда видят лицо Отца Небесного, как записано в Евангелии от Матфея, 18 главе, 10 стихе. Это значит, никто из людей не был на небе, прежде чем жить на земле, кроме Иисуса, Сына Человеческого, который сошел с неба и даже в момент произнесения данных слов пребывал на небе. В этом стихе таким образом устанавливается следующая мысль: никто из живущих на земле не имеет вечного, небесного или божественного существования, кроме Сына Человеческого, который на земле явился как сошедший с неба, и который, пребывая на земле, не переставал быть обладателем вечной божественной природы. Но с таким пониманием рассматриваемого места многие ученые не соглашаются. Например, по мнению Бейшляга, здесь нет речи о реальном вечном существовании Сына Человечества и, следовательно, о божественной его природе, а говорится только об идеальном предсуществовании его в мыслях Бога Отца. Но Бейшляг не обращает внимания на самое важное, именно не замечает, что Христос говорит о Своем сошествии с небес как о деле самого Сына Человеческого. как о поступке лица, которое существовало уже ранее, чем совершило известный поступок. Эту мысль яснее выразил апостол Павел, изображая Мессию, Сына Божия, говорящим еще прежде своего воплощения: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Послание к Евреям, 10 глава, 9 стих. Через это отнимается опора у представителей так называемой кинетической теории, полагающей, что с воплощением Своим Христос вступил в чисто человеческие отношения к Богу Отцу, лишился своей божественной природы. Стихи 14 и 15. Христос только что сказал Никодиму о своем вечном существовании по божеству своему и о своем воплощении. Теперь он сообщает ему другую великую тайну – тайну спасения всех людей своей крестной смертью и последующим затем прославлением своим. Раскрывает Христос это учение посредством сравнения вознесенного Моисеем на древко медного змея с самим собою. Там, в пустыне, Моисей выставил на вид всего израильского лагеря медное изображение змея для того, чтобы каждый ужаленный змеей еврей мог обратить свой взор к этому изображению и с верою в Иегову получить исцеление. Подобно изображению змея, Христос будет вознесен на крест, а после того на небо, чтобы каждый, кто уверует в Него, имел в Нем жизнь вечную. Но при сходстве между медным змеем и Христом существует и важное различие. Во-первых, спасительное действие первого простиралось только на один народ – а спасительное действие второго будет простираться на все человечество. Всякий может спастись благодаря Христу. Во-вторых, змей давал спасение только от временной смерти и только в одном случае, а Христос дарует вечную жизнь. Это значит, что верующий во Христа войдет в вечное Царство Божье. Нужно заметить, что все отцы и учителя церкви на основании этих слов Христа рассматривает медного змея как прообраз Мессии. Такое убеждение имеет вполне достаточное основание. Стих 16. Причина, по которой единородный Сын Божий должен быть вознесен на крест, сначала на позорное орудие казни, а потом на славный престол небесный, заключается в том, что Бог до чрезвычайности любит людей. «Ибо так возлюбил Бог мир», — говорит Иоанн. Здесь евангелист говорит о любви Божьей как о факте, известном уже из истории, потому что пришествие Сына Божия на землю для спасения людей было в то время уже фактом совершившимся. Под миром Христос разумеет не природу вообще, а сознательных и ответственных за свои поступки существ, населяющих землю, то есть все человечество, находящееся в падшем состоянии. Бог отдал Сына Своего. Из этого можно заключить, на основании сказанного в 14 и 15 стихах, что Христос имел в виду отдание Богом Сына Своего на страдания и смерть. Стих 17. Христос дважды упомянул, что Он пришел даровать людям жизнь вечную, то есть спасение. Такое заявление могло показаться Никодиму несколько несогласным с недавним выступлением Христа в храме, где Он явился обличителем и судьею над осквернителями храма. Притом тогдашнее иудейство вообще ожидало увидеть в Мессии судью, и притом судью главным образом над язычниками, которые угнетали избранную иудейскую нацию. Но Христос говорит, что самое существенное в Его призвании как Мессии есть именно спасение мира, а не производство суда над миром. Конечно, этим не исключается будущий суд, который Христос будет совершать со временем над всею вселенной. Читайте Евангелие от Иоанна, 5 главу, стихи 27 по 29. Стих 18. «Впрочем, суд над миром и ближе всего над евреями уже идет. Этот суд, можно сказать, совершается сам собою. Одни принимают Мессию и не подвергаются суду, и не могут подвергнуться суду в смысле осуждения. Другие ясно обнаружили свое неверие во Христа, и потому их участь уже решена. Они осуждены теперь за то, что не поверили во имя Сына Божия, то есть не признали в нем того, кто получил столь ясное и определенное о себе свидетельство со стороны Божия посланника Иоанна, как единородный Сын Божий, вечно сущий в недре Отца. Последний же страшный суд, собственно, не внесет ничего нового в определение участи таких людей. Он только засвидетельствует пред всеми их виновность.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Ну а если дни приходят, дни уходят, год пройдет, и два, и пять, каждый в этом хороводе может надолго устать. Если день забот не в меру приготовит мне и вам, будем с искренней верой приходить к Христа ногам. Если верим, Бог поможет, подкрепит в тяжелый час. Если верим, Бог умножит благодать свою для нас. Ну а если веры нету, а заботам нет конца, это верная примета, мы оставили отца.

его окружали, а сегодня сердца их горели злобой. Это люди Христа распинали. Он на землю пришел, чтобы руки любви протянуть изнемогшему люду, а они со звериной жаждой крови собрались сюда отовсюду. Эти руки любви исцеленье несли, эти руки детишек искали, а теперь вот гвоздями прибиты они, это люди Христа распинали. Он ходил по земле, чтобы радость дарить, утешать обездоленных, чтоб слепому несчастному очи открыть, и чтоб Лазаря вызвать из гроба. И как часто бывало, что ночи и дни эти ноги покоя не знали, а теперь вот на крест деревянный легли, это люди Христа распинали. В глубину проникая жестокий сердец, был он полон глубокой печали, и молитва святая «Прости им, Отец!» тихо-тихо с креста прозвучала. Тут же рядом стояла Спасителя мать, злобным смехом враги хохотали. Человеческий разум не может понять, люди Христа распинали. Истекал со Христа благодатный ручей, людям Новый Завет возвещая, миллионами верных Господних детей этот подвиг любви увенчался. И восставший из гроба воскресший Христос к миру руки свои простирает, и в обитель без горя, страданья и слез ныне каждого он приглашает.

Любовь. Любовь — причина мироздания, начало солнца и небес, огонь в горниле испытания и тайна истинных чудес. Любовь — источник вдохновения, родник бессмертной красоты.

благоуханное хождение и царство высшей красоты, вне совокупность совершенства, вне ключ к блаженству бытия, вне степень высшего степенства и смерти призрачного «я». В любви нет страха, нет мучений, нет гордых знаний мудреца, в ней тайна высших откровений и верность Богу до конца.

призыв: «Придите все, кто только хочет покой обрести у ног Христа, ведь Он один всегда лишь может прощенье дать всем навсегда. Христос пришел, чтоб людям грешным путь ко спасенью указать. Его любовь пребудет вечно, лишь Он один все может дать. Придите все, кто жить уста здесь мире, чья жизнь полна страданий и скорбей. Вы во Христе, Спасителе едином, найдете утешенье для души своей. Ведь в Нем одном всегда мы можем успокоенье получить. Из благ земных для нас дороже Его святая благодать. Придите все, пока не поздно, пока мы слышим Бога зов, пока звучит призыв Господень, пока зовет еще любовь. Спешите все, чтоб дверь спасенья закрыться пред вами не могла, чтоб не быть отвергнутым на вечное мученье, где нет возврата никогда. Но чтобы вечно жить с Иисусом, вы все оставить здесь должны, и в мире этом, в нем одном, путь к вечной жизни обрести».

«Мой Бог! Мой Бог! Не икона с лампадой курящей, чему поклонялась старая мать, не лик на иконе застывший, молчащий, бессильный сердца пробуждать, не внемлет молитвам души истомленной, рукою написанный лик. Я вижу, как кто-то в борьбе удрученный устами к иконе приник. Не в храме с крестами мой Бог обитает, где ладан, где свечи горят, но там, где его в простоте принимают, где души любовью горят. Везде, мой Господь, в городах и селениях, в домах и в огромных лесах, и всем Он дает от греха избавление, в людских обитает в сердцах. Мой Бог, не предание ушедших народов, не выдумка древних людей, о Нем повествует и дух, и природа, могучая сильность своей.

Мой Бог, не предание ушедших народов, не выдумка древних людей. О нем повествует и дух, и природа, могучей силой своей. Мой Бог, это разум, он греет и светит, творец и создатель людей, понятный и мудрым, и маленьким детям, великой правдой своей. Хоть многие годы его отвергают, Бог был и пребудет вовек, премудрость его небеса прославляют, лишь гордо молчит человек. Но каждая травка и атом мельчайший о дивном Творце говорит, о разуме вечном, живом, глубочайшем, в ком правда и святость царит. Мой Бог Иисус, лучший друг и учитель, живущий во веки веков, души избавитель, распятый спаситель, понесший всю тяжесть грехов. Я знаю, мой Бог обитает не в храме, он сердце живет у меня. Об этом сегодня делюсь я с вами, любовь Иисуса храня.

Христос воскрес! Пусть это чудное явление и нашим будет воскресением. Христос воскрес! Да, Он воскрес! Прошло довольно много лет, как это чудо из чудес зажгло во многих вечный свет. И вот в последние те дни лишь кое-где горят огни. Угасла вера и надежда, любовь осталась далеко, и белоснежная одежда не привлекает никого. И всяким грешным увлечением Христу наносим огорчение. Пора нам прошлое оставить, для Бога снова надо жить, и путь на жизненный исправить, с надеждой верить и любить, ведь время близится к концу, и надо дать отчет Творцу.

Кислород надежды. Потрясенный, он побрел обратно. Петр увидел то, что гроб был пуст. Несмотря на стражников Пилата, из темницы вышел Иисус. Он воскрес из мертвых, с тела сбросив облегающее полотно, и, покинув гроб, что дал Иосиф, прорубил в бессмертие окно. А потом явился с миром к сестрам и к двум братьям, шедшим в Эммаус. Горе их, что было слишком острым, растопил, как льдину, Иисус. Только лишь в воскресшем Иисусе ожидает нас за гробом жизнь, разгоняет тучи горькой грусти, словно луч, а воскресенье — мысль. Петр не шел уже, летел на крыльях, он навстречу своему кресту. Если б мы и для себя открыли, что за все обязаны Христу. Он готов дать кислород надежды, как реанимировал Фому, и одеть нас в белые одежды, если мы доверимся Ему.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мать позвала Рустама забить утку, а Диман пошел к себе под урючину дочитывать книгу. Где-то через час сквозь листву виноградника, посаженного у забора и переплетенного густым покрывалом над большим двором, он увидел спешащего домой с воскресного собрания Азиза. Ему лично было жалко своего лучшего друга в том смысле, что его не хотят понять домашние, родственники на работе. Хотя сам Азиз никогда не выглядел разбитым и в чем-то задетым. Он брал откуда-то силы оставаться веселым и общительным. Вот и сейчас, зная, что где-то в маленьком саду, а скорее под урючиной, разместился друг, но не видя его с улицы, он приветливо стукнул несколько раз по забору. Диман благодарно улыбнулся и снова углубился в книгу. В саманном, построенном из глиняных кирпичей и просторном доме было прохладно, когда Азиз, словно из разогретой печи, вошел в дом. Мать готовила обед, а братишка возился в пристройке, кажется, разделывал утку. Азиз сразу пошел в летнюю кухню и крепко обнял мать. Обнимал он ее и раньше, но в последнее время это стало у него чем-то вроде защиты, особенно по воскресеньям, когда он приходил с собрания. «Пришел?» — спросила натянута она, поджаривая лук в трескучем масле. «Мне помочь?» — парировал он и взял из ее руки ложку, чтобы помешать начинающий золотиться лук. «Я сама». «Нет-нет, я уже мешаю». Нежно отстраняя мать от плиты, хозяйничал в сковородке сын. «Ты забрызгаешься маслом?» «Я осторожно». Мать сдалась. Взрыва не последовало. Первое столкновение прошло без потерь. Что будет дальше? Конечно, что-то будет, но не так болезненно. Мать присела резать морковку, собирая силами, чтобы высказать сыну в который раз свое недовольство его верой. Воскресенье было всегда подходящим днем. «Рустамчик», — начала она, — «уже утку разбил. Потрошит ее, вот помощник мне растет. Наш Рустам молодец, мам. Его не только ты, его везде хвалят». Азиз говорил громко, чтобы через тонкую стенку постройки его мог слышать и братишка. Ему очень хотелось смягчить их сердца, особенно сегодня. Сегодняшнее собрание было собранием свидетельств. И столько благодарений Богу было, что он просто переполнен был любовью к Иисусу. Вот-вот, его-то хвалят, а вот старшего сына видят неизвестно где. Ну почему неизвестно, мам? Даже бабушка знает, где меня можно найти, в молитвенном доме. Азиз улыбнулся широкой, открытой улыбкой, всегда как покоряющее ее материнское сердце. Часто она себя просто заставляла ругаться на него за то, что он принял христианство, да еще как принял. Не как многие другие русские, украинцы или немцы, по названию, а принял так, что весь сам отдался, почти как старый знакомый Шухрат. Когда-то двор мел в мечети после работы, а съездил на учебу в Турцию на полтора года, арабскому научился, Коран выучил, и вот жену выгнал из дома, что одеваться по-мусульмански отказалась. Строгие порядки в мечети наводит, с минарета

видно, чтоб их чему-то плохому учили. Но вот родня, соседи, знакомые — это то самое, что не оставляет ее в покое и заставляет бороться. А она его так любит. Он у нее хороший, добрый, красивый. Не зря люди говорят, какой жених пропадает. «Азиз, сынок!» «Да, мам?» «Иди в комнату, накрывай на стол и скажи Рустамчику, если он готов, то пусть положит утку в холодильник. Я ее вечером замариную». «Иду, мам». Азиз, исполнив, что ему было поручено, побежал под летний душ. Бочка с водой, укрытая от солнца под раскидистой пахучей орешиной, еще не так нагрелась, и Азиз с удовольствием подставлял свое разгоряченное летним зноем тело под прохладные струйки. День, так замечательно начатый, непременно должен был так и продолжиться. Сейчас они пообедают, он поможет матери сделать еще что-нибудь по дому, а к вечеру вся их молодежь собирается у реки, где ивы, утопая в высокой, приречной и сочной траве, смотрятся, любуясь данной им создателем красотой, в неторопливую воду. Там на больших, выглядывающих из густой зелени камнях, вдалеке от всякого житейского шума, они часто собираются, чтобы петь песни под гитару, читать и, конечно же, общаться. Он даже не знал, с чем можно было сравнить это общение. Не встречалась ему в жизни большая драгоценность, которая бы сравнилась с этим. Его переполняли радость и восторг, что он может так просто, наравне с другими, петь не только устами, но и сердцем, познавать Христа, Спасителя, мира не только со стороны, а вблизи. Стол был накрыт, зеленый чай дымился в пиалах, но стоял еще и холодный компот. Рустам важно, по мусульманскому обычаю, приблизил ладони к лицу и провел ими сверху вниз. Азиз коротко помолился, мать вздохнула, но все уже друг к другу привыкли, и ложки без замедления застучали в кисушках. Оба сына у тети Фатимы были крупные, сбитые, подтянутые, а по большим и красивым глазам их узнавали везде, как ее детей. Они у нее были погодки и почти похожи один на другого. Только лицо у Азиза было более открытым, а веселый взгляд, казалось, оставался даже тогда, когда он спал, только за закрытыми глазами. Еще он был добрым, очень добрым. Отец их бросил, когда они еще были совсем маленькими, не смог усидеть на одном месте, бродил где-то по республике. Но алименты совсем крошечные платил, не забывал. Детей ей помогала поднимать мать, ее еще очень крепкая пожилая женщина. По воскресеньям она торговала в большом городе на базаре. Тяжело двум женщинам поднять на ноги двух детей. Как привыкли трудиться без выходных, так у них это и осталось. Парней ведь еще и женить надо. На следующей неделе мы с дядей Анваром в мечеть пойдем, заявил по официальному Рустам, откусывая большой кусок лепешки. Но улыбку пришлось сдерживать даже матери. Младший сын немного переборщил с важностью. «Конечно, сходи, Рустамчик», — поддержала его мать, когда смогла согнать улыбку с губ. «Посмотри немного, нам потом расскажешь». «Конечно, пойду», — улыбающуюся мать Рустам не видел, но вот брата заметил. «Это вам не где-то на лавочках собираться, время терять. Там все это
по правде.

Египте. Азиз решил в спор, опять навязываемой братишкой, не вступать, предоставив ему возможность рассуждать о правде самим собой. Да и что мог Рустам сказать конкретного? Только то, чему его учит дядя Анвар. Все это он, Азиз, еще наперед от самого дяди и слышит. Ему все тяжелее и тяжелее становилось работать у дяди. Раньше, до покаяния, все шло хорошо. Все умел, всем были довольны, а теперь ничего не может, все портит, стал ненужным. У дяди Анвара своя чайхана. Готовят хороший обед, свой шашлык, дела идут хорошо. Но шашлычить Азиз уже устал. Хоть это и хорошее дело – кормить людей, но ему хочется другой работы, более существенной. Да и устал он от нападок дяди Анвара. Все грубее и ожесточеннее они становятся. Дверь тихонько открылась, и в комнату вошла тетя Юльдуз со своей дочкой Гульнарой. Эта женщина была подругой детства матери и жила на другом конце улицы, где тутовые деревья крепко вросли в твердую и потрескавшуюся землю. Плоды этих грубых истуканов, без всякого страха бросающих вызов горячим ветрам во многих уголках узбекской земли, привлекали своим сахарным и нежным вкусом всех ребят с улицы, когда наступала пора их созревания. Гульнара, выглядывая из-за высокого забора, была частым свидетелем шумных штурмов этих деревьев, когда трещали ветки и рвущиеся о них штаны. В последнее время тетя Юльдуз стала частым гостем, вероятнее всего подключившись к всеобщему спасению Азиза от христианского бога. Но намерения матери и тети Юльдуз были другого направления – свести Азиза с Гульнарой. Даже отсроченная на год армия их не страшила. Ждать солдата лучше, чем не ждать никого. Продолжение следует.

судьбы. По 1000 в день. Мои племянники вдруг затихли. Я оглянулась, они мирно сидели на диване, прижавшись друг к другу. Мне совсем не хотелось нарушать эту идиллию. Тем более, что хотела, а теперь могла спокойно заниматься своей работой. Я прислушалась к разговору детей. Младший, 5-летний Артур, просил 10-летнего Женю: «Расскажи мне о нашем дедушке. Вот как тебе повезло. Ты помнишь его, помнишь, что он рассказывал». Старший стал вспоминать некоторые истории, которые и я знала, по рассказам моего отца о том времени, которое ему пришлось провести в лагерях на Колыме с 1941 по 1954 годы. Да, нашему Артурке не повезло. Он родился в год, когда его бабушка ушла в вечность, а первые шаги делал, когда мы хоронили его деда. Слушая разговор мальчиков, я вспомнила свое детство и подумала о том, что мало кто из моих сверстников мог похвастаться тем, что у него жив дедушка. Почти все мои подруги имели только бабушек. Правда, у некоторых были и дедушки, которых приглашали в школу на праздник День Победы. Они приходили в сверкающих орденах и медалях, рассказывали о своих подвигах. Но это были единицы. Мне было как-то неуютно на этих пионерских сборах. Уж очень резали слух слова: «Немцы напали на нашу родину». Мои дедушки были немцами, но они ни на кого не нападали. И я пыталась узнать, какими же они были, наши дедушки. От взрослых мало было толка, они только говорили, что наши дедушки были хорошими, добрыми. Случилась непонятная беда, их куда-то увезли навсегда, и вообще маленьким детям этого не понять. Так заканчивались мои расспросы. Сколько пришлось пережить поколениям наших отцов и дедов. Многое стало открываться только во время горбачевской гласности. Старшее поколение стало открывать семейные тайны, и я многое узнала впервые. Родители мамы переселились в Киргизию в 1933 году с Урала. Просто однажды вечером к деду пришел сотрудник ОГПУ, бывший однополчанин, с которым дед служил в гражданскую в кавалерии, и сказал: «Корней, ты в списках. Если до завтрашнего утра не уедешь...» В эту ночь дед Корней сделал паспорта, справки из колхоза, посадил на подводу жену и трех дочерей, помолились и тронулись в путь, в Киргизию. Господь сохранил в дороге. Только младшенькая Анна-Мария опять разучилась ходить. Прибыли в село Фриденфельд, которое только-только образовалось, и там уже были их прежние односельчане. Конечно, бедствовали, голодали, но была уже и община христианская в селе. Позже дед Корней получил работу бухгалтера в горном киргизском селе Тагусбулак. Там семья и пережила войну. Дети закончили киргизскую школу. Моя тетя Анна-Мария позже писала учебники немецкого языка для киргизских школ. Для всех детей киргизский был так же близок, как и немецкий. А мамочка моя всегда говорила, что благодарна киргизам за то, что они не сдали ее отца. Умер он от болезни дома, в окружении семьи. У родителей отца другая история, не менее трагичная. Моя бабушка Мина родилась в 1901 году в Киргизии, в Таласской долине. Это были первые поселенцы-европейцы, минониты, на территории только что разгромленного русскими Коканского ханства. Вышла она замуж за пришлого. Мой дед родился в минонитском селе Мейтенталь в Куйбышевской области. Он с братьями и еще некоторые получили землю для поселения в Чуйской долине. Там они основали два новых немецких села – Бергталь и Гринфельд, позже Ротфронт и имени Тельмана. С Божьей помощью обустроились. Господа не забывали, все делали с молитвой и основательно трудились.
но пришел страшный 1938 год. Бабушка рассказывала только, что она была у соседки, когда вошли люди в кожаных пальто. Она сразу все поняла, побежала домой и умоляла мужа уйти в горы, спрятаться. Но он отказался, сказав, что тогда заберут ее, а кто же останется с детьми? В два раза, с перерывом в две недели, забрали в селе 13 человек. Потом моя бабушка Мина очень долго искала мужа, подавала и во всесоюзный розыск, писала на Беломороканал, на Соловки. Сыночка своего старшего, моего отца, она дождалась, а о муже в 1989 году получила реабилитационную справку. Он был расстрелян через неделю после ареста в районе города Фрунзе. И его братья тоже. На деда Фердинанда бабушке прислали выписку из его дела. Жуткая несуразица про иностранную разведку с именами тех, кто судил и кто исполнял решение суда. И о том, что судивших деда потом тоже судили и приговорили к расстрелу. Какая страшная мясорубка! Она затягивала в себя даже тех, кто ее обслуживал. Недавно, готовя очередной христианский телетайп, натолкнулась я на следующую информацию. Имена более 2 600 000 человек, пострадавших от политических репрессий, содержит лазерный диск, изданный обществом «Мемориал». Подробные сведения о лицах, необоснованно репрессированных в советский период, содержит компьютерный лазерный диск «Жертвы политического террора в СССР», созданный Международным правозащитным обществом «Мемориал». Рогинский во вступительном слове на презентации диска сказал, что это уже 4-е дополненное издание базы данных «Жертвы политического террора в СССР», и оно приурочено к 70-летию Большого террора, кампании самых жестких и массовых убийств в отечественной истории. Тогда, в течение 2 лет, 1937-38 годы, по политическим обвинениям было арестовано более 1 700 000 человек и не менее 725 000 из них были расстреляны. В среднем государство ежедневно убивало 1000 своих граждан. Катерина Гертель.

Райский сад. Возьми меня в твой сад, любовь, цветами я мечтаю стать, чтоб Божьи ноги целовать устами чистых лепестков. Хочу небесным ветром стать, незримым ветром голубым, чтоб всюду вечности летать за дивным Господом моим. Хочу стать серым соловьем, чтоб, спрятавшись в густой листве, о нем лишь воспевать, о нем. Хочу росой быть на траве, чтобы орошать его ступни, рубцы от яростных гвоздей. Возьми меня в твой сад, любовь, ничтожнейшую из людей. Христа увидеть только раз, поцеловать сандалий след, взгляд уловить прекрасный глаз, и большего блаженства нет. Его глубокие глаза, то пламя алое огня, то тихий хвод голубизна, то золотое солнце дня. Возьми в твой сад, любовь меня, где Господу хвала звучит, где светлая река журчит, к себе искупленных маня, где древо жизни плод дает 12 раз на каждый год, и древо жизни сам Господь, и сам Господь мой райский сад. Ирина Калошина.

Когда старость в радость, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже. Псалом 70, 18. В этом мире бытует поговорка «старость не радость». И действительно, она полностью подтверждается жизнью тех, кто и в преклонные годы остается без Бога. Недавно иду по своему родному проспекту, спешу на собрание в молитвенный дом. Навстречу мне медленно движутся двое очень пожилых людей, видимо, супруги. Она явно покрепче, заботливо посматривает на своего спутника, крепко держа его под руку. Он передвигается мелкими, неуверенными шажками, устремив вперед неподвижный взгляд. Впалые щеки, заострившийся нос, бледное лицо говорят о серьезной болезни. Эту пару я встречаю уже несколько раз в одно и то же время. Вероятно, после ужина они выходят на прогулку. Прошу Господа устроить мою беседу с ними, если они неверующие, потому что останавливать их во время прогулки как-то неудобно. И вскоре встречаю эту пару сидящими в уютном уголке возле небольшого кафе. Он прикрыл глаза, а она с интересом поглядывает по сторонам, явно скучая. Помолившись, подхожу и объясняю, что хотела бы немного поговорить с ними. Она с удивлением смотрит на меня, ожидая продолжения, а ее спутник так и сидит с закрытыми глазами. Немного волнуясь, неожиданно для себя, начинаю рассказывать о моей маме, христианке, недавно перешедшей в вечность с Господом, затем о своем обращении к Богу. Она слушает внимательно, иногда задает вопросы, затем, вздохнув, с сожалением говорит: «Мы воспитаны атеистически, и сейчас нам трудно перестраиваться, а читать Библию слабое зрение не позволяет. Я объясняю, что Бог ищет в человеке только осознание греховности и желание жить по воле Божьей. Все остальное Он делает Сам. Чувствую, что разговор затягивать не стоит. Прощаюсь, и тут вижу, что ее спутник открывает глаза, задумчиво смотрит на меня. И я вдруг понимаю, что он не дремал, как я думала, а слушал и, возможно, даже что-то внутреннее услышал. С тех пор прошло уже некоторое время, но пока я их не встречаю. Заболели? А может быть, уже в вечности? С Богом ли? Так хочется в это верить. Ведь они все-таки слушали и, по крайней мере, не противились. Да, дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Псалом 89:10. Когда Евангелие не принимают молодые люди, это еще как-то понятно. Им хочется еще пожить в свое удовольствие. Они строят какие-то планы на будущее. Но очень странно, когда те, кому под 80 или под 90, отвергают того, перед кем очень скоро предстанут вечности. Когда мне приходится встречаться с такими людьми, я всегда недоумеваю. Неужели их не страшит предстоящий переход в вечность? Неужели не утомила долгая жизнь в неверии, в холодном одиночестве безбожья? И как же блаженны те, кто в свои преклонные годы знают Бога и служат Ему в радости своего обновленного сердца. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь. Псалом 91, 14 по 16. Одна старица из нашей общины, кстати,
не очень крепкого здоровья. Почти ежедневно обходит многих своих подопечных, и старых, и молодых, оказывая им посильную помощь и рассказывая о своем любимом Господе. О ее плодоносной жизни во Христе можно написать целый рассказ. Другая старица, которой уже под 90, почти не пропускает ни одного христианского собрания в нашем молитвенном доме, постоянно участвуя в них назидательными рассказами и стихотворениями, а своим бодрым и веселым духом поддерживает даже молодых. Не достает мне времени рассказать о других, старых теплом, но новых духом и своей жизнью в Господе. Такая старость в радость и им самим, и Богу, и окружающим. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исайя 40, 30-31. Размышления Светланы Тимохиной. Украина.

Хочу сердечно поблагодарить вас за газеты и журнал, которые мы регулярно получаем. Для меня это духовная поддержка. Господь нам подарил маленькую дочку, и у меня сейчас меньше возможностей быть в собрании. Не хватает духовного общения. И в ваших изданиях я черпаю силы, ободрение, поддержку для дальнейшего труда на ниве Божьей. Мы с мужем молимся, чтобы Господь даровал нам христианскую семью для общения. И как удивительно, он ответил, «Через газету мы имеем общение со многими братьями и сестрами из разных уголков земли. Слава Богу!» Димка, невыдуманные рассказы. «Папа, папа, слушай! Тихо!» Димка пытался привлечь внимание отца. И как только ему это удалось, он взял свою любимую гитару, мамин веник, и запел «С Богом хочу жить на небе». Он приготовил дом. Сергей расхохотался от души. Его малыш был таким забавным. Он столько радости доставлял ему, жене, старшему сыну. И почему он не появился в их семье раньше? Раздавшийся телефонный звонок прервал его мысли. «Да, слушаю. Хорошо. Уже выезжаю». При этих словах он бросил взгляд на Димку. Тот смотрел на него широко открытыми глазами. «Ну, папа, не уходи!» «Сынок, мне нужно работать, а песню допоешь в другой раз, хорошо?» Он прижал малыша к себе. Как же он был дорог ему! Взглянув на часы, Сергей заторопился к выходу. «А ты почитаешь мне Библию, когда вернешься?» Сергей замешкался, но Димкины вопрошающие глаза требовали ответа. Поспешно взглянув на сына, он крикнул: «Обязательно, сынок!» и хлопнул дверцы машины. Это его раздражало. Почему Ольга обоим сыновьям постоянно внушает мысли о Боге? Сергей ничего не имел против взглядов жены. Но зачем внушать их детям? Сейчас другое время, и вера в Бога не для молодого поколения. Оно должно развиваться, направлять силы на совершенствование личности, на карьеру. А этим верующим ничего не надо. Они считают, что им все даст Бог, а если чего-то не даст, то и не надо. Какая глупость! Тогда человек перестает существовать как личность. Все за него решает Бог. Нет, человек сам кузнец своего счастья. Заработаешь – будет, заслужишь – дадут. А ждать от какого-то милости – нет, это было не по Сергею. Он имел небольшой, но свой собственный бизнес, который приносил доход. Конечно, все силы и здоровье уходили на работу, а на семью почти не оставалось времени. Но это ничего. Он же старается не для себя, а для детей. Хочет, чтобы у них было обеспеченное будущее. Помимо работы, у Сергея очень много времени занимали его песни. Он был прекрасным композитором. У него была мечта выпустить диски со своими песнями. И он с сыновьями откроет собственную студию звукозаписи. Вот для того, чтобы эти мечты стали реальностью, днем он все время проводил на работе, а ночью писал тексты и музыку к песням. Сергей бросил взгляд на Димкину фотографию. Улыбка во весь рот и любимый плюшевый мишка в руках. Сергей глубоко вздохнул. «Не почитаем мы с тобой Библию, сынок. Когда я вернусь, ты будешь уже крепко спать. Да и не нужно тебе это совсем». Когда сыновья вырастут, он обязательно им все объяснит. Объяснит, что вера в Бога
это не для современных людей. А чтобы быть счастливым, нужно просто зарабатывать деньги и заниматься тем, что тебе нравится. Но сначала ему нужно очень много работать. Как Сергей и предполагал, вернувшись домой, он застал детей уже спящими. Ольга сказала, что Димку от окна унесла в кровать. Так он ждал папу. «Ладно, завтра воскресенье, может, позанимаюсь с ним». Но утром он не обнаружил Димки дома. Бабушка забрала его к себе. «Вот и пусть занимается, а я спокойно поработаю». И, прихватив с собой завтрак, он поспешно исчез в своем кабинете. Как гром среди ясного неба раздался телефонный звонок. Все, что Сергей понял, было: «Димке плохо, приезжайте быстрее». Как сел за руль, как добрался до матери, Сергей плохо запомнил. Сердце, предчувствуя беду, колотилось. Давление начало зашкаливать за 200. Мысли вихрем понеслись в голове. Что могло произойти? Димка никогда не жаловался, что у него что-то болит. Он был абсолютно здоровым и крепким мальчиком. Или, может, просто Сергей чего-то не знал? Увлекаясь работой и музыкой, он, в принципе, никогда и не интересовался здоровьем детей. За этим следила жена. А он вроде бы всегда видел их здоровыми и улыбающимися. Или же он все-таки что-то упустил? Опомнился он от своих мыслей только в больнице. Жена, глядя на него заплаканными глазами, уже в который раз задавала один и тот же вопрос. «Мы будем давать согласие на операцию? Пусть делают все, что могут, только пусть спасут нашего мальчика», — еле слышно проговорил Сергей. Слезы мешали ему говорить. Он тихонько привлек жену к себе, и она разрыдалась в его объятиях. «Как же ей тяжело! Почему я раньше никогда этого не замечал?» Из сбивчивых слов матери Сергей понял, что Димке резко стало плохо. Он потерял сознание. В больницу его доставила скорая. Сделав срочное обследование, врачи обнаружили в его голове огромную гематому, следствие удара головой. Чтобы удалить ее, нужна операция. Но за ее исход не ручается никто. Мальчик может после нее отставать в развитии. Может не выжить совсем. Но может все пройти благополучно. В общем, одному только Богу все известно. Так говорили врачи. Вот она, очередная встреча Сергея с Богом. О нем даже врачи говорят. Неужели никто не может помочь его мальчику? Он бы отдал за это любые деньги, но врачи лишь разводят руками. Жизнедатель Бог. Но у Бога нельзя купить жизнь. У него вообще нельзя ничего купить, потому что он все дает даром, по вере. Это Сергей знал хорошо. Но он никогда не применял это в жизни. Ему это было не нужно. Так он считал тогда. А теперь ночь пришла в полузабытие. Сидя в кресле перед отделением реанимации, Сергей ждал. Чего, он сам не знал. Операция прошла. Гематому удалили. Но в себя ребенок так и не пришел. Сердце его стучало. Дыхание было ровным, но только за счет аппаратов, подключенных к нему со всех сторон. К Димке никого не пускали. Добрался до дома Сергей с большим трудом. Ужасно хотелось спать. Загнав машину во двор, он открыл двери своего кабинета, поставил чайник и закурил. «Все», — думал Сергей, — «я бессилен. Я не могу ничего сделать. Я всего лишь человек, ведомый человек, послушный течению жизни.
У меня нет власти над жизнью, нет власти над смертью. Никто не дал мне ее. Я в тупике, мои руки связаны, я поражен, и нет выхода. В один миг для Сергея все потеряло ценность. Его работа, его деньги, музыка. Все стало неважным, ненужным, никчемным. Все его мечты и планы рухнули. Все это не могло сейчас помочь его мальчику, а значит, перестало иметь значение и для него. Но должен же быть какой-то выход. «Я знаю выход», — сказал Сергей сам в себе. И, потушив сигарету, он уверенными шагами направился к дому через двор. «Ольга, иди сюда!» — крикнул он с порога. «Что случилось?» — спросила жена. «Одевайся быстрее, пойдем». «Куда? Что-то с Димкой?» Олины ресницы задрожали. «Нет-нет, пожалуйста, идем со мной». Оля быстро оделась и отправилась вслед за мужем. Они вошли в пустой дом молитвы. «Я хочу помолиться, Оль. Ты поможешь мне?» Она молча опустилась на колени. Он склонился рядом с ней. Каким же ничтожным и маленьким ощутил себя Сергей перед престолом Господа. Впервые в своей жизни стоял он на коленях перед тем, кого всю жизнь отвергал и перед кем никогда не хотел смиряться. «Иисус, Ты победил меня! Ты сильнее меня! Ведущий Ты! А я хотел забрать это право себе! Прости меня! Я устал! Устал жить без Тебя, без Твоей любви! Я хочу, чтобы отныне Ты вел меня! Моя жизнь принадлежит Тебе! И жизнь Димки тоже! Прошу, сохрани его для нас! Он нужен нам! Я доверяю его Тебе! Аминь!» Он молился еле слышно, но Оля слышала каждое слово, и слезы потоком лились из ее глаз. А самое главное, что Сергея слышал Бог, который столько лет ждал этих слов. Сколько времени они вот так, обнявшись, простояли на коленях, они не помнят. Да, это и перестало быть важным. Мир и покой, которые царили в душе Сергея, теперь ничто не могло нарушить. Какой-то свет грел его изнутри и давал ему силы и желание жить дальше, жить для Господа. Через 2 дня Димка ушел к Иисусу на небо. Но теперь Сергей точно знал, что его сын выполнил задачу, возложенную на него Господом. А выполнит ли он, Сергей, и в чем она заключается? Это ему предстояло еще узнать. Вернувшись с похорон, когда они остались с женой и старшим сыном одни, Сергей бросил взгляд на Димкину гитару, стоящую в углу. Он принес свою гитару, устроился поудобнее и предложил: «Давайте споем Димкину любимую песню». И из окон полилось дружное семейное пение. «С Богом хочу жить на небе». Он приготовил дом. «Я собираюсь на небо. Со мною, мой друг, пойдем». Татьяна Ефремова, Казахстан. Рассказ основан на реальных событиях.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

христианский телетайп. В городе Нуакшот, столице Мавритании, 24 июля двое исламистов застрелили 39-летнего Кристофера Легетта лишь за то, что он был христианином, сообщает Регионс.ру. В убийстве сознались члены Аль-Каиды. Так называемый спикер этой террористической организации объявил, что Легетт умер потому, что хотел обращать мусульман. Сначала его собирались только похитить, но поскольку мужчина защищался, то был убит тремя выстрелами в голову. У Кристофера Легетта остались жена и четверо детей в возрасте от 8 до 15 лет. Open Door, организация помощи преследуемым христианам, просит о молитве за семью убитого и за всю небольшую общину, проживающих в Мавритании христиан. Семья Легеттов проживала в этой стране более 6 лет. Кристофер Легетт работал в расположенной посреди бедного квартала столицы школе, где преподавал английский язык и информатику. Он проводил также программу предоставления микрокредитов нуждающимся мавританцам. Мавритания, бывшая французская колония, после получения независимости получила значительное финансирование из Саудовской Аравии, поэтому стала бастионом исламистов. Христианские церкви объединяют усилия в борьбе с торговлей оружием. Для этого они создали так называемый Гетеборгский процесс, специальную инициативу, сообщает Glaube Aktuell. Германия является чемпионом Европы по торговле оружием. С доходом 8,7 миллиардов евро за экспорт вооружения на мировом уровне она занимает третье место сразу после США и России. Поэтому в Швеции была создана христианская инициатива, которая займется вопросами этической ответственности за торговлю оружием. «Мы бы хотели жить в мире без оружия, но мы знаем, что путь туда долог». Так пастор Ленард Молин, директор Шведского совета церквей, описал цель Гетеборгского процесса. «В качестве первого шага мы постараемся осуществить диалог между всеми участниками международной торговли оружием, производителями оружия, покупателями, контролирующими инстанциями и экспертами». Отказ в праве на церковь. Невзирая на личную просьбу папы Бенедикта XVI и неоднократные обращения христианских лидеров Турции, турецкое правительство приняло решение, что единственная церковь в городе Тарс, где родился святой Павел, останется государственным музеем, сообщает Регионс.ру со ссылкой на католический портал Militis Christi Imperatus. Католическая церковь святого Павла, построенная в начале XIX века, была конфискована правительством в 1943 году и использовалась христианскими паломниками на протяжении года святого Павла 2008-2009 годах для богослужений. После празднований, посвященных 2000-й годовщине со дня рождения апостола Павла, правительство Турции решило, что это помещение не может использоваться исключительно для молитвы. Епископ Луиджи Падавес, апостольский викарий Анатолий и президент конференции католических епископов Турции сообщил, что правительство решило вернуться к практике разрешать христианам молиться в церкви лишь при условии предварительной договоренности за 3 дня и покупки соответствующего билета. Годжра. 4 августа сожгли христианский квартал. Военизированные отряды охраны патрулируют улицы города Годжра в пакистанской провинции Пенджаб после того, как накануне боевики местной террористической группировки
Лашкар

Они утверждают, что в действительности жертв намного больше, чем 9. По их словам, 2 человека были застрелены, и еще несколько десятков трупов находятся под завалами разрушенных зданий. Министр по делам меньшинств заявляет, что были подожжены около 40 домов местных крестьян, однако отвергает версию о том, что причиной кровавых беспорядков стало осквернение Корана. В Пакистане проживает около 160 миллионов христиан, которые составляют в этой мусульманской стране дискриминируемое меньшинство. Так, согласно местным законам, им грозит смертная казнь за осквернение Корана. Этот закон зачастую используют исламисты для сведения личных счетов с неугодными им христианами. В Латвии пройдет конгресс Союза баптистских общин. По информации Латвийского союза баптистских общин, 7 августа в Лиепае прошел конгресс, на который съехались баптисты со всех регионов Латвии. Примечательно, что со времен восстановления независимости конгресс впервые прошел за пределами Риги. Ежегодный конгресс, на который съехались представители более 80 общин, прошел в Баптистской церкви апостола Павла. В этом году все баптисты возвращаются к событиям 400-летней давности, когда в мире началось массовое баптистское движение. Что же касается Латвии, то в нынешнем году исполняется 150 лет со дня начала деятельности баптистов. Причем в Курземский регион не приезжали миссионеры, и начало движению положили местные жители. Конгресс особое внимание уделил появлению новых общин в Латвии. Латвийские баптисты обсудят опыт создания новых общин в Норвегии, США и других странах. Раздел ведет Катерина Гертель. Источник – портал Credo.ru, лента новостей.

Народная газета об Израиле накануне. Плачет Израиль, взывая к тебе, и вопль его слышен по всей земле. Плачет, стенает остаток святой. Услышь его, Боже, он первенец твой. Плачу и стенаю пред тобой, я свои колени преклонив, обливаясь горькой слезой. Вопию я с первенцем твоим. Вопию за твой народ Израиль, за страну и за свою родню. Боже мой, как много умирает, не познавши истину твою. Окружив себя глухой стеною и закрыв на все засовы дверь, идолов наставив пред собою, не взирают к милости твоей. Плачут и рыдают поколения, исповедуя грехи перед тобой. Тают их сердца от умиления. Велика, Господь, твоя любовь. Радость наполняет человека, что даешь спасение ты ему, но тревожит, откликаясь эхом, боль загибнущих, народы и родню. Потому и я к тебе взываю, на руках молитвы их несу, на тебя, Спаситель, уповаю, освободи их души от оков. Горечь нашу, боль и стенание, обрати ты в радость ликования, открой им, Господи, глаза и наполни верою сердца. М.К.

Читая Библию. Холокост. Что написано в Библии? «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих. Какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим, и будешь рассеян по всем царствам земли, и сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои, и будешь ужасом, притчей и посмешищем у всех народов, которым отведет тебя Господь. Второзаконие 28, 20, 25, 34, 37. «И обнажу вслед вас меч». Левитам 26:33. Один из многих примеров, когда за грех некоторой части приходит наказание на многих. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею, возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым, убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору. И вот, некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, Пинхас, сын Елиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню. И пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Числа 25 с 1 по 9 стихи. Если мы будем оценивать все беды, что происходили с нашим народом на протяжении тысяч лет со своей колокольни, мы обязательно захотим быть в глазах людей справедливее, чем Бог, самый справедливый судья. После последнего Холокоста, унесшего жизнь 6 миллионов евреев, боль еще не утихла. Создано много институтов и организаций, изучающих эту проблему. Берутся во внимание множество факторов, послуживших толчком катастрофе: психологический, социальный, миграционный и даже демонический, оккультный. Все делается для того, чтобы вовремя делать профилактику духовного состояния общества, выявить дух антисемитизма и удалить раковую опухоль на теле человечества, чтобы избежать рецидивов ненависти других народов к народу Израиля. Так, человеческими усилиями мы хотим сделать эту работу за Творца. Почти все написанное в Библии о потомках Авраама, Исаака и Якова уже исполнилось. И еще исполнится, ибо Всевышний верен своему слову. Господь только оттягивает время своих судов, ждет, когда чаша гнева переполнится, посылает пророков, чтобы мы опомнились, отрезвились и своей гордыней не ожесточились, а покаялись в грехах и вернулись на Божий путь. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Исаия 53:6. В пустыне от Моисея мы получили Тору. После того, как на слова Бога о благословении и проклятии, Второзаконие 30:19, мы сказали «Аминь», и от того, что мы выбираем, в нашу жизнь приходит добро или зло. Что мы сеем, то и пожинаем. Перед самой войной 1941-45 годов один из знатнейших лидеров еврейской общины города Киева сказал такие слова: «Мы как бы набожны, не пропускаем ни одной молитвы в синагоге, ни одной бар-мицвы, ни одного праздника, даем большие пожертвования, но при этом наши жены ходят к чужим мужьям,
Наши мужья ходят к чужим женам. Наши дети подолгу не выходят из тюрем. Мы обманываем и обвешиваем. И пришла война, и все население подола еврейского квартала погибло в Бабьем Яру. Ни в коем случае я не оправдываю нацистов. Они понесли свое наказание, как и злобный Аман из книги «Есфирь», что в Библии. Мы скорбим вместе со своим народом, тем более, что и моя родня погибла в Харьковском гетто. Нам нужно научиться прощать тех, кто принес нам боль. Тогда стена ненависти уйдет из наших сердец, и мы увидим чудное глазами веры и любви и милости Божьей к нам. Мы помним о стольких погибших, но мы забываем об обещании Бога хранить свой народ. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь. Иеремия 31, с 35 по 37 стихи. Еще одно чудо спасения. 12 миллионов евреев, проживающих в рассеянии, то есть в США, Канаде, Англии и дальше, союзные войска поняли, что разбив советскую армию, Гитлер не остановится и пойдет на них. Самостоятельно им фашистов не одолеть, поэтому открыли второй фронт. И пришла победа над демоническими силами нацизма. Бог не раз использовал языческих правителей и их армии, чтобы защитить свой народ. Эта тема меня тревожила, возникало много вопросов, искал ответы. Единственным источником была Библия, дающая ответы на все вопросы. Эта книга доступна всем, в ней собрано все хорошее и плохое о нашем народе. Это история евреев и история их общения с живым Богом. Все описанное в наставлении нам, будущим поколениям верующих, чтобы оградить от ошибок непослушания и падений. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Римлянам 11:21. Придет время, и мы все без исключения предстанем пред судом Творца, который не обойдет ни одна душа, независимо от национальности, цвета кожи, материального или социального положения. Для одних это будет оправдание, для других – вечное суждение. Бог к нам посылает своих проповедников, пророков и как бы говорит: «Слушай, Израиль, и смотри, чем это может обернуться? В своей гордыне мы становимся глухими и слепыми, кроме себя никого не слышим». Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушай меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона, но когда он обратится в тесноте своей Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя». 2 Паралипоменон 15, с 1 по 4 стихи. Последний раз всемогущий Бог смирял свой народ концлагерями, газовыми камерами, печами и трупами на улицах, которых некому было убирать, варшавское гетто. На страницах Библии есть более страшные свидетельства. Прочтите 4 книгу Царств, 6, 24 по 29 стихи. Было это с нашим народом тогда, когда мы во главе с лидерами отступали от Бога и Его повелений. Поэтому нам нужно смириться и идти в сферу благодати и прощения. Когда Иешуа обличал наших духовных лидеров, это задевало гордые и высокомерные сердца, отвергая путь Господень ко спасению душ сынов Сиона. Так же происходит и в наше время. 2000 лет рассеяния, периодические погромы, холокосты нельзя расценивать как наказание за распятие Христа и винить в этом весь еврейский народ.
Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господа будет исполняться рукой его». Исаия 53:10. Рассеяние — это наказание за непослушание Господу и его заповедям. Находясь в Иерусалиме, можно заметить, что во дворе судилища, где судили Мессию, могло поместиться около 1000 человек. Столько человек могло быть настроено религиозными лидерами, кричать «распни!». На самом же деле в то время народ Израиля составлял несколько миллионов, и эта кучка крикунов не может отражать желания всего народа. Из сохранившихся источников нам известно, что последователей учения Иешуа из евреев было намного больше, чем представителей учения фарисеев, саддукеев, книжников, иродиан и зелотов. Но это не снимает с нас ответственности за непринятие Мессии как своего Господа и Спасителя. Что же делать? Возникает вопрос: как спастись от Божьего гнева? Как спасти свою душу от вечного огня? Ответ мы находим в проповеди еврея Кифы, апостола Петра. «Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Мессии, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Деяния 3, 17 по 19 стихи. «Да умилосердится Всевышний над своим грешным народом, даруя нам благодать и прощение через жертву милостивления Иешуа, Мессии Израиля и Спасителя всего падшего человечества. С любовью в Господе Иешуа, Мессии Иисусе Христе и молитвами о вас, Олег Немировский». Миссионер, благовестник, служитель Мессианского собрания «Надежда Израиля», Хатиква, Шель, Исраэль, Украина.

Стихи из Львова. Автор стихов – член мессианского собрания «Надежда Израиля» города Львова. В 2001 году Господь привел ее в собрание. В 2002 году вступила в завет с Господом через крещение. Вскоре обнаружила у себя талант писать стихи, прославляя и проповедуя через них Иисуса Христа. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2:8-9. По просьбе автора и в целях безопасности стихи подписываем только инициалами МК. «Горит во мне любовь твоя, и тьма ее не поглощает. Ты много сделал для меня, твой дух все время обличает. Хочу всегда с тобою быть и твоим словом насыщаться, тебе хвалу и песни петь, за твою истину сражаться. Меня ты, Господи, прости, в горниле переплавь, как злато, чтоб твой огонь в душе нести, не возвращаясь мне обратно. Смотрю на свет в твоем окне, как свечи зажигаются, ханукальные огни в стеклах отражаются, горят во тьме вокруг огни, и все преображается, неугасимый Божий свет в сердцах отображается. И Иешуа к нам с небес сошел, чтоб гибнущих спасти. Блажен, кто к Господу пришел, чтоб истину найти. Ханукальные огни повсюду зажигаются. Кто хочет жизнь приобрести, тот должен Божий свет нести. Века проходят над землей, а враг вовсю старается покрыть людей кромешной тьмой. Но свет к нам пробивается, горит в сердцах Иешуа свет, и мы преображаемся. Наш старый ветхий человек все время уменьшается.

Две свечи горят в ночи, радостью нас наполняют. Передали нам отцы, чтоб шаббат мы соблюдали. Помни и соблюдай, люди две свечи назвали, чтоб они напоминали, в день седьмой шаббат встречай. В день седьмой Господь почил, когда работу завершил, и человеку завещал, чтоб сей день Богу посвящал. Помни, Господь грядет, Он обязательно придет, Его заветы соблюдай и ожидать не уставай. Живу на земле, стремлюсь я к тебе, обещанный Богом возлюбленный город. Живу я мечтой о встрече с тобой, небесный красавец. Единственный город, в тебе ночи нет, ни горя, ни бед, а Божия слава, твой немеркнущий свет. К тебе я иду, тебя я найду, о чудный, прекрасный, божественный город. Нелегок мой путь, и можно свернуть, навсегда позабыв о тебе, златый город. Но ночью и днем жжет сердце огнем, однажды пролитая Сына Божия кровь. К Иешуа иду, к Нему воззову, Он — даятель мой и Спаситель. Ему в Твоих стенах хвалу воспою, в Тебе, святой город, Мессии обитель.

Мне бы увидеть свет Божьей зари, мне бы услышать голос Иешуа. Дух говорит, лишь с верою жди, ведь скоро на землю приду я. Мне б, как Господь, в святости жить, чтоб славилось имя Иешуа, любовью Божией всех возлюбить, чтоб не предать, кого люблю я. И отвечает мне Дух Святой: возьми свой крест и следуй за мной, веруй в меня и по слову живи, трезвись и бодрствуй, и меня жди. Над словом моим всегда размышляй, и от меня ты не отступай, и днем, и ночью я буду с тобой, если последуешь ты за мной. Тот не предаст, кто верой живет и терпеливо грядущего ждет, и будет наградою для него жизнь в Царстве Божием Отца моего.

праздник труб, зихрон, труа, прославляя Бога. Пой, торжествуй и веселись под звуки труб и рога. Воздай хвалу, благослови Создателя Вселенной, и трубами пред Ним труби всей праздник непременно. Не забывай хвалу воздать за мир, покой и благодать, за милость и терпение, за вечное спасение. Труби трубой, Израиль мой, напоминай Богу, что первенцу открыл глаза и указал дорогу. Тебя Господь на брань призвал, чтоб ты в проломе нынче встал, к Отцу Небесному взывал и об Израиле напоминал. Труби трубой, Израиль мой, как повелел тебе Бог твой, и к покаянию призывай, народ от гибели спасай. Труба помощницей была, она везде звучала и об Израиле всегда Творцу напоминала. Звучали трубы при Иерихоне, они трубили на Сионе, всегда Израиль собирали и Гедеону помогали. С певцами трубы вместе пели, и слава Господу гремела, когда ковчег переносили в Божий храм в Иерусалиме. Под звук трубы Господь придет, и свой народ Он соберет, чтобы к себе его забрать. Кто принял Божью благодать? Трубою ангел вострубит, народы все предупреждая, Господь грядет людей судить, всем по делам их воздавая. Труби трубой, Израиль мой, напоминая Богу, что первенцу открыл глаза и указал дорогу. М.К.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы рады, что вы уделили время для размышления над Словом Божьим. Надеемся, что сегодняшняя программа будет для вас благословением. Открываем мы ее песней «О Иисус, сокровище святое».

Как много в мире людей, легкомысленно проходящих мимо серьезных и насущно важных вещей. Один мужчина отказался принять предложенную ему евангельскую брошюру. Чтобы как-то смягчить резкость отказа, он добавил: «Я не умею читать». Конечно, это было сказано в виде шутки. Мы не знаем подлинной причины такого безразличного отношения к духовным ценностям. Но с подобным пренебрежением многие люди относятся к Библии, вечному Божьему Слову. Если бы они знали, какой драгоценностью они в действительности пренебрегают. Но в том-то и дело, что удостовериться в важности и ценности Библии можно лишь на личном опыте, путем внимательного и серьезного изучения ее истин. Только так можно прийти к уверенности, что эта книга самая драгоценная в мире. Человек, который удостоверился в этом, не может больше обойтись без ее наставления и руководства в повседневной жизни. Русский писатель Дмитрий Сергеевич Мережковский сказал о своем отношении к Библии так: «Я ежедневно читал Новый Завет, и буду читать его, пока мне не изменит зрение. Буду читать, пока видны буквы, будь то при свете солнца, при свече в темную ночь, в счастье и несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее потачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что я вижу нечто совсем новое, о чем до этого не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное. Золотой обрез моей книги истерся, и едва держится корешок. Надо переплести книгу заново. Но меня пугает мысль расстаться с нею хоть на несколько дней». Конец цитаты. Дорогой друг, слушающий эту передачу, разреши спросить тебя: какое значение имеет Библия в твоей жизни?

Дорогие друзья, в разборе Библии в прошлой передаче мы остановились на 14 стихе 3 главы Евангелия от Луки. Перед тем, как Иван Петерс продолжит разбор этой главы, прозвучит короткое музыкальное исполнение, во время которого вы можете открыть ваши Библии и проследить за разбираемым текстом. Евангелие от Луки, 3 глава, с 15 стиха.

Дорогие радиослушатели, я рад начать сегодня 10-ю программу по разбору Евангелия от Луки. Должен сказать, что мне самому эти занятия Словом Божьим приносят много благословений. Часто приходится сожалеть о том, что время в программах так ограничено. Но с другой стороны, глубина Священного Писания ведь все равно неисчерпаема. И сколько бы мы ни углублялись в него, нам открываются все новые и прекрасные панорамы воли Божией. Мы видим в нем характер, качество любящего нас Бога. И чем больше мы узнаем Его, тем важнее становится для нас наше отношение к Господу. Из разбираемых книг Библии я не стараюсь делать проповеди, хоть часто и трудно от этого удержаться. Но все же главной целью является разбор и объяснение данного текста. Конечно, трудно узнать волнующие слушателей вопросы, чтобы уделить им особое внимание. Но очень хочется, чтобы эти передачи помогли вам, верующим в нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, более углубиться в Его Слово. И это, во-первых, для познания Его и самого себя, а во-вторых, для более эффективного свидетельства о Христе другим людям. Я буду сердечно рад, если этот труд поможет вам, любящим нашего Господа, передать Его Слово другим. А теперь приступим к нашему сегодняшнему тексту. Евангелие от Луки, 3 глава, начиная с 15 стиха и до конца. В словах с 15 по 18 Лука дает нам краткий обзор проповеди Иоанна о грядущем Мессии. В них же видна скромность его характера и самоотверженная преданность к порученному ему Богом делу. Этот рассказ мы находим и у первых двух евангелистов, Матфея и Марка. 15 стих вводит этот отрывок. «Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он?» Какая хорошая возможность представляется здесь Иоанну выдвинуть самого себя. Многие уже старались привлечь массы народа, выдавая себя за Мессию. Все они искали своей славы, но добивались они только немногих сторонников и очень скоро забывались. Иначе дело обстояло с Иоанном. Вся страна знала о нем, и народ большими массами собирался слушать его. Почва для личной славы была наилучшая. Люди даже считали его за Мессию, как многие стараются достичь такого признания, чтобы возвысить себя. Но Иоанн категорически отказывается от славы людей. Он полностью сознает, что он только предшественник другого. Господь царь должен прийти, и с ним суд. В 16 стихе мы читаем, «Иоанн всем отвечал, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви». Скромность характера и желание возвысить своего господина отражает

Читаются в этих словах Иоанна. «Идет сильнейший меня. Я недостоин». Вот характеристика верного слуги Бога. Развязывание ремней обуви было в то время должностью низкого раба и служителя. А Иоанн говорит, он и этого недостоин. Но кем же в действительности был Иоанн? Иисус сам говорит нам, это в 11 главе Евангелия от Матфея. Я цитирую с 7 стиха и несколько отрывков. Иисус начал говорить народу об Иоанне. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, «Се посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя. И этот, больший из всех родившихся на земле, говорит, «Я недостоин». Почему? Иоанн сам отвечает на этот вопрос. Он говорит, «Я крещу вас водою». Вода — это все, что было доступно Иоанну. Его крещение было только знаком того, что должно было произойти в сердце и в духе человека. Каждый раз, когда Иоанн погружал кого-либо в воду, он не знал, раскаялся ли тот действительно в своих грехах или нет. А ведь от его покаяния зависело его очищение и прощение его грехов, а не от погружения в воду. «Но тот, который сильнее меня, — говорит Иоанн, — будет крестить вас Духом Святым и огнем». Много было уже дискуссий о этих словах Крестителя. Одни относят крещение Духом Святым ко дню Пятидесятницы, а крещение огнем — к грядущему суду Божию. Другие видят это как одно целое. Крещение Духом Святым, говорят они, подобно огню. Вода задевает только поверхность, в то время как огонь проникает и разлагает все. В Библии мы очень часто встречаем огонь как символ испытания и закалки. Я думаю, в этом смысле оно употреблено и здесь. В 13 стихе 1 главы послания апостола Павла к Ефесянам сказано, «Во Христе и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». И в 30 стихе 40 главы «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Это искупление испытывается огнем страданий и трудностей. В 6 и 7 стихах 1 главы 1 послания апостол Петр говорит «О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Но сразу же после того, как Иоанн говорит о крещении Духом Святым и огнем, он указывает и на грядущий суд Божий, при котором все, неискренно обратившиеся и только сохранившие внешний вид благочестия, будут страшно наказаны вечным огнем. А те, которые приняли верой Христа в свою жизнь, будут собраны в житницу Божию для вечного блаженства. Многое и другое благовествовал Иоанн народу, поучая его, читаем мы в 18 стихе 3 главы. Этим Лука вводит заключительные слова об Иоанне Крестителе. И следующие два стиха, 19 и 20, являются как бы только вставкой, а не хронологией. Случилось это только после крещения Иисуса. Сам Христос еще был крещен Иоанном. За свою верность и стойкость, за правду и справедливость Иоанн терпел поношение. Он не подался славе в народе, а за правду был готов принять бесчестие.
Он ясно говорил царю Ироду его грех. Ирод взял себе жену своего брата, отняв ее у него. Закон Божий этого строго запрещает. И за все, что сделал Ирод худого, Иоанн обличал его. Он не лицемерил, но бескорыстно говорил о неправде как простому народу, так и царю, не считаясь с последствиями и трудностями. Да, он даже дорого заплатил за это, быв обезглавлен Иродом. Таким образом, Лука заканчивает описание деятельности Иоанна и говорит о его аресте уже теперь, чтобы не возвращаться к нему снова. Его главная личность — Христос. В стихах 21 и 22 мы читаем о крещении Христа. «Когда же крестился весь народ и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголящий: Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Постоянно Церковь ищет ответа на вопрос, почему Христос принял крещение от Иоанна. Ведь это было крещение покаяния, а как мы знаем, Христос без греха, Сын Божий погружается в воды Иордана. Этим начинается его смертный путь. Он ставит себя на одну ступень с людьми и берет их грехи на себя. Тяжесть греха переложилась с нас на Сына Божия. Это начало освобождения человека. По сравнению с другими евангелистами, Лука говорит только очень мало об этом событии. Он показывает нам Иисуса как совершенного человека, но время от времени дает и проблески его божественной природы. В отличие от других Евангелий, Лука дополняет и то, что Иисус во время крещения молился. Пережив это, Иисусу стало ясно, что его час настал. Голос с неба был к нему лично: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». И в этом благоволении у Бога Иисус провел всю свою жизнь. Начиная с 23 стиха, Лука дает нам возраст и родословие Иисуса Христа. Он, Сын Божий, был 30 лет среди людей, ничем не отличаясь от них. Позже, когда он говорил народу в Назарете, люди не могли сказать о нем ничего сверхъестественного, а только: не сын ли он плотника Иосифа? Из этого можно заключить, что Иисус верно исполнял наименьшие поручения, будучи в послушании дома. Он пережил на практике то, что позже проповедовал людям, и поэтому мог сказать: «Подражайте мне». Библейские стандарты жизни были для него не теорией, но пережитая и испытанная практика. В этом видно величие воплощения Христа. Нет на земле жизненной проблемы, которой бы не испытал Иисус. Родословия были у евреев объектом большого интереса. В книгах Ездры и Неемии мы читаем о том, что некоторые лишились права на служение в храме, потому что потеряли доказательства их происхождения от линии священников. Лука дает нам родословие Марии, в то время как Матфей приводит родословие Иосифа. Матфей показывает, что Иисус является потомком Давида и Авраама, этим самым показывая его право на трон Давида. Мария была кровной родственницей Давида, и этим подтвердилось, что Сын Божий родился от семени Давида, по плоти, как говорит Павел в 3 стихе 1 главы послания к римлянам. А ведь Иосиф не был отцом Иисуса, в то время как Мария его родила. Матфей ведет родословие Христа только до Авраама, Лука — до Адама. Это подтверждает то, что Христос разрушил преграду между национальностями и пришел для искупления всех людей без исключения. После смерти Христа родословия не имеют больше такого значения. Своему юному сотруднику Тимофею Павел пишет: «Не занимайся баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше ссоры, нежели Божие назидание в вере».

Вы слушали передачу «По страницам Библии», подготовленную в студии Миссионерского общества «Голос мира». До свидания, да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. Глава 6. Долина унижения.

Так дошли они до спуска в долину унижения. Спуск был крутой, дорога скользкая, но они осторожно и без особых приключений спустились вниз. Когда они спустились в долину, благочестие сообщило христиане: «В этой долине твой муж встретил Аполлиона. Здесь они схватились в рукопашном бою. Ты, вероятно, слышала об этом, но не бойся ни за себя, ни за своих. Пока дух мужества ваш проводник, вы будете в безопасности». После этого мудрость и благочестие передали пилигримов на попечение проводника и, простившись, пошли обратно. «Нам нечего бояться этой долины. Здесь ничто повредить нам не может. Лишь сами себе мы можем навредить», — заявил дух мужества. Верно, христианин здесь сражался с Аполлионом, но только потому, что он оступался при спуске, ибо оступавшийся не минует боя в долине. Вот откуда такая худая молва о ней. Вообще, когда люди слышат, что что-то страшное приключилось с кем-то в таком-то месте, они тотчас считают, что место это нечисто, и там обитают злые духи. А между тем, неприятно с ним приключившееся – результат их собственных действий. Я почти уверен, что мы даже найдем здесь причину того, почему христианину пришлось вынести такие тяжелые испытания. «Посмотрите-ка, вон там стоит столб, и на нем какая-то надпись!» – воскликнул Иаков. Они подошли поближе и прочитали следующее: «Да будет спуск христианина, во время которого он оступался, и его бой с врагом предостережением для тех, кто идет этим путем». «Видите, — продолжал проводник, — я вам сказал, что мы найдем здесь что-то, что объяснит нам трудности, встреченные христианином в этой долине. Да не будет это бесчестием для христианина или кого-то другого, кто здесь оступился. Легче подняться на гору затруднения, чем спуститься с нее в долину унижения. Однако оставим этого доброго человека. Он одержал славную победу над врагом. Да не спошлет Всевышний и нам быть сильными, когда мы встретим испытания. Но вернемся к долине, о которой мы сейчас говорили. Это самая лучшая земля по всей здешней окрестности. Почва плодородная и, как вы можете убедиться, имеет богатые пастбища. И если бы кто пришел сюда в летнюю пору, как мы теперь, не зная ее назначения, а желая только приятного зрелища для глаз, он был бы в восторге. Посмотрите, какая чудная зелень в этой долине, какие цветут цветы. Я знаю многих тружеников, которые получили отличные поместья в долине унижения. Ибо Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Иные даже желали бы, чтобы ближайший путь к дому отца проходил здесь, дабы не утомляться постоянным карабканьем по горам. Но надо довольствоваться тем путем, который есть. Вдруг они увидели юноши, который пас овец своего отца. Этот мальчик был очень мил. Он сидел один и пел. «Обратите внимание на то, — сказал дух мужества, — о чем поет этот молодой пастух». Они прислушались. «Если мое сердце будет бороться с гордыней и спокойно переносить унижение, Господь всегда будет моим водителем и сохранит меня от падения. На что мне богатство? Довольствуюсь немногим, любуюсь голубым небом, прошу Бога вразумить меня. Когда иду в путь, не беру с собой лишней тяжести, потому что во время опасности она стесняет. Выносить беду и горе с веселым сердцем, жить в Боге, Царе Небесном, вот в чем заключается земное поприще пилигрима». «Слышите?» — спросил проводник. «Мне кажется, что этот юноша вполне счастлив, и в сердце его гораздо больше покоя, чем в сердцах тех, кто одевается в шелка и бархат. Но вернемся к нашей беседе. В этой долине в старину жил наш Господь. Он гулял по лугам, вдыхая чудесный воздух.
Кстати, человек только здесь огражден от шума и волнений житейских, тогда как кругом ссоры и смятения. Для человека, любящего уединение, эта долина – единственное место, где он чувствует себя хорошо, ибо здесь ничто его не раздражает. Никто, кроме пилигримов, не проходит этой долины. Христианин встретился здесь с Аполлоном и выдержал его нападение. В древние времена, должен я вам сказать, к пилигримам в этой долине являлись ангелы. Многие здесь находили драгоценные перлы и слышали слово жизни. Господь, повторяю, имел здесь свою обитель и любил в ней отдыхать. Где-то здесь проходила битва между моим отцом и Аполлоном, но долина так велика, что я бы желал поточнее узнать, где именно состоялся бой. Обратился Самуил к духу мужества. «Твой отец схватился с Аполлоном в той узкой ложбине», — ответил проводник. «В нее вступишь только тогда, когда пройдешь луг забвения. Это самое опасное место этой долины. Если пилигримы забывают милость Божию, они именно здесь встречаются с трудностями. Многие прошли через это. Когда мы дойдем до того места, поговорим об этом подробнее, потому что я уверен, что и до сего дня остались следы той битвы. Эта долина мне очень нравится. Она так же прекрасна, как и те места, которые мы проходили в начале нашего путешествия», — сказала Любовь. «Мне так хорошо здесь, в этой тишине, где не слышно ни шума людского, ни стука колес. Мне кажется, что здесь можно уйти в себя и размышлять сколько душе угодно о том, кто он, что совершил и к чему он нас предназначил. Здесь можно думать и мечтать, предаваться сердечной печали и проливать слезы умиления. Этими слезами и дождем, посылаемым Богом, оросится земля. В этой долине царь станет раздавать своим избранным виноградники, и те, кто пройдет ее, возликуют, как христианин после победы над Аполлоном. Я проходил несколько раз по этой долине и нигде так хорошо себя не чувствовал, как здесь». Пилигримы добрались, наконец, до того места, где проходило сражение. На этом месте христианин стоял твердо, когда на него напал страшный Аполлон. «Посмотрите эти камни, политы кровью мужа христианы, и ничто не может смыть ее. Если вы оглядитесь вокруг, то найдете еще обломки стрел Аполлона. Видите, как земля утоптана ими во время битвы, и даже камни треснули от ударов. Христианин сражался с такой храбростью, что будь на месте его сам Геркулес, и тот не нашел бы в себе столько сил и неустрашимости. Поэтому Аполлон и потерпел поражение, и должен был искать убежище в соседней стране, называемой долиной смертной тени, куда мы скоро придем. Взгляните, там на памятнике надпись в честь того поединка, из которого христианин вышел победителем. Несколько в стороне от дороги они увидели памятник. Подойдя к нему, они прочли такую надпись: «Здесь был побежден Аполлон. Христианин воззвал Господу и победил».

Вскоре они подошли к долине смертной тени, которая была гораздо больше долины унижения и служила обиталищем большого числа злых духов. Но женщины и дети вступили в нее без особого страха, тем более, что это было днем, и с ними был дух мужества. Пройдя небольшое расстояние, им послышался звук, похожий на стон умирающего человека. Дети задрожали, женщины побледнели от страха, но проводник их успокоил, убедив не терять присутствие духа. По мере того, как они продвигались вперед, все отчетливее слышался шум, похожий на подземный гул при землетрясении. Вдруг раздалось шипение змей, однако ничего страшного они не могли увидеть. Тут мальчики начали хныкать. «Когда же кончится эта долина?» Услышав их жалобу, проводник стал их подбадривать. Он очень просил повнимательнее смотреть под ноги и не уклоняться в сторону. Иаков, один из юношей, стал жаловаться на тошноту, которая была лишь следствием страха. Мать дала ему глоток вина, полученного от толкователя, и три пилюли, приготовленные врачом разумения. Мальчику стало лучше, и они могли продолжать свой путь. Вдруг Христиана обратила внимание детей на фигуру человека. «Взгляните», — сказала она, — «я еще ничего подобного не видела». Это замечание возбудило любопытство Иосифа. «Матушка», — сказал он, — «кто бы это мог быть?» «Кто-то нехороший, сын мой», — ответила она. Проводник подбодрил их. «Держитесь ко мне поближе». В эту минуту незнакомец приблизился с намерением напасть на них. Но дух мужества так резко отразил нападение, что тот быстро обратился в бегство. Тогда они вспомнили слова Писания: «Противостань дьяволу, и убежит от вас». Собравшись с духом, они отправились дальше. Вдруг любовь, обернувшись, увидела зверя, похожего на льва, который скачками приближался к ним. Его рычание было страшно, и по всей долине эхо разносило его, наводя страх на всех, кроме проводника, который был готов к схватке. Он послал пилигрима вперед, а сам решил сразиться со зверем. Но когда лев увидел, что его проводник не намерен ему уступить, он успокоился, повернул назад и вскоре скрылся из виду. Итак, они продолжали путь и вскоре дошли до места, где должны были остановиться, потому что поперек дороги проходил ров. Они уже было приготовились перепрыгнуть через него, как вдруг густой туман и тьма лишили их возможности видеть друг друга. В этом отчаянном положении путники запричитали: «Что с нами будет?» Лишь проводник нисколько не смутился и успокаивал их: «Не бойтесь, будьте тверды, и вы увидите, что и этому придет конец». Вот им показалось, что они слышат шум и шаги приближающегося врага. Затем они увидели пламя, вырывающееся из глубины рва. «Ах!» — сказала Христиана своей подруге любви. «Я понимаю теперь, сколько мой бедный муж должен был страдать здесь. Я слышала много рассказов об этом месте. Бедный друг! Он проходил здесь один, и к тому же ночью. Демоны блуждали вокруг, стараясь убить его. Многие люди, которые рассказывают об этой долине, не понимают ее значения. Сердце знает лишь свое собственное горе и не поймут чужой радости. Страшно проходить здесь». «Сейчас мы, — заметил дух мужества, — как будто на дне морском или внутри большой горы, но ходящие во тьме, не имеющие света, да уповают на имя Господне и положатся на Бога. Что касается меня, то я, как уже говорил, часто проходил по этой долине и подвергался очень сильным испытаниям. Однако, как видите, остался жив. Я верю, что мы спасемся. Будем просить света у того, который может рассеять мрак и победить не только этих злых духов, но и все сатанинские силы ада». Они стали усиленно молиться, и Бог послал им свет и избавление.
Спустя какое-то время им стало тяжело дышать от нестерпимой вони и смрада. «Ах, — сказала Любовь, — здесь не так хорошо, как у тесных врат или у толкователя, или в чертоге, где мы жили целый месяц. Но, — возразил один из мальчиков, — еще ужаснее было бы, если бы суждено нам было остаться здесь навсегда. Я думаю, для достижения цели мы вынуждены идти по этой тропе, так это, собственно, для того, чтобы мы больше ценили счастье, которое ожидает нас в уготованной нам небесной обители». «Очень хорошо, Самуил, ты говоришь, как разумный человек», — подбодрил его проводник. «Выйдя отсюда, — продолжал мальчик, — я еще сильнее буду ценить свет и истинный путь. Итак, если Богу будет угодно, мы скоро отсюда выйдем. Только надо повнимательнее глядеть себе под ноги. Мы скоро будем проходить мимо ловушек». Они с осторожностью продолжали путь, но мысль о ловушках не покидала их. Дойдя до ловушек и с трудом пробираясь меж ними, они заметили труп человека, лежавшего во враге справа. Тело его было изранено. «Это беспечный, который также проходил этим путем. Он уже давно лежит здесь. Его товарищ спасся, а беспечный был схвачен и убит. Можете представить себе, сколько подобных ему здесь погибает? Но люди не умнеют и пускаются в путь без проводника. Бедный христианин, Бог его возлюбил и спас его. Один бы он ни за что не справился бы». Последним препятствием в этой долине был великан, который сидел у входа в пещеру. Этот великан смущал бедных пилигримов своими ложными умозаключениями. Тяжелой поступью приблизился он к духу мужества, назвав его по имени и сказал ему угрожающим голосом: «Сколько раз запрещали тебе это делать?» «Что именно?» — спросил дух мужества. «Ты прекрасно знаешь, что», — возразил великан. «Очень скоро я положу конец твоей деятельности. Прежде чем начать бой, я хочу знать, в чем ты нас обвиняешь. Вы разоряете край и действуете сообща с самыми ужасными разбойниками». «Но это огульное обвинение. Выскажись яснее». «Твое ремесло, — продолжал великан, — похищать детей у родителей, переселять мужчин и женщин и детей из владения моего господина в страну совершенно иную. Если в этом состоит твое главное обвинение, то я согласен на поединок. Я служитель Бога Небесного. Мое назначение — приводить грешников к покаянию. Я стараюсь приводить их из тьмы к свету, из царства сатаны к Богу». После этих слов великан приблизился для решительного нападения. Дух мужества вытащил меч из ножен, противник же сжимал в руках тяжелую дубину. Началась борьба, и после первого удара дубиной дух мужества присел на одно колено. В это мгновение женщины и дети громко закричали, но дух мужества быстро поднялся и храбро бросился на своего противника, серьезно ранив его в руку. Бой был тяжелый и длился целый час. Великан напрягал все силы. Изо рта валил пар, точно из кипящего котла. Наконец они условились немного передохнуть, чтобы собраться с новыми силами. Дух мужества встал на молитву. После нее продолжили поединок. И дух мужества одним ловким и сильным ударом свалил своего противника. Не желая добивать лежащего, он дал ему вновь подняться. Бой разгорелся снова, и великан дубиной чуть было не раскроил череп духу мужества. Почувствовав, что его жизнь в опасности, дух мужества бросился на противника с удесятеренной силой и вонзил ему меч между ребер. Великан стал слабеть и уже не мог более держать дубину в руках. Тем временем дух мужества отсек злодею голову. Дети и женщины возрадовались, а герой воздал хвалу Богу за это избавление.

Глава седьмая. Честный и трусливый. Вот вижу, они поднялись на гору, с которой лучше были видны окрестности. Отсюда христианин в первый раз увидел своего собрата верного. Пилигримы сели передохнуть, подкрепились и поздравили себя, что долина смертной тени

Христиана спросила проводника, не пострадал ли он в этом жестоком бою. «Нет», — ответил ей дух мужества, — «я слегка ранен, и это ранение послужит доказательством моей преданности Господу и вам и увеличит награду, обещанную по благодати». «Ты не испугался, когда великан вырос перед тобой с дубиной?» — спросила Христиана. «Сомневаться в самом себе мой долг, чтобы довериться всецело тому, чья сила превосходит силу всех остальных вместе взятых». «О чем ты подумал, когда он ранил тебя?» «Я подумал, что он также поступил и с моим господином, который все-таки вышел победителем». «Разрешите мне высказать свое мнение», — попросил Матфей. «Бог был к нам бесконечно милостив, когда вывел нас из этой темной долины и спас нас от врага. Я не понимаю, как можем мы сомневаться в милосердии Божьем, когда Он сегодня дал нам такое блестящее доказательство Своей любви к нам?» Они пошли дальше и вскоре увидели дуб, а под дубом старика, погруженного в глубокий сон. По его одежде, палке и поясу они узнали в нем пилигрима. Дух мужества подошел к нему и начал будить его. Старик открыл глаза и спросил: «Что такое? Кто вы? И что вам от меня надо?» «Не бойтесь и не сердитесь, мой друг», — успокоил его дух мужества. «Мы идем с добром». Несмотря на эти слова, старик встал, бросил быстрый взгляд вокруг себя и с недоверием в голосе повторил, что он хотел бы знать, с кем имеет дело. Проводник не замедлил назвать себя и добавил: «Я проводник этих пилигримов, которые идут в небесную страну». «В таком случае извините меня», — воскликнул старик. «Я подумал, что вы принадлежите к той шайке разбойников, которые отняли кошелек у маловерного, но теперь вижу, что вы достойные пилигримы». «А что бы вы сделали, если бы мы оказались разбойниками?» — спросил дух мужества. «Что бы я сделал? Стал бы защищаться до последней капли крови, потому что христианина победить можно только тогда, когда он сам себе изменит». «Очень хорошо. Я вижу, вы относитесь к людям, встреча с которыми считается счастьем, потому что вы сказали великую истину». «А я вижу, что вы верно понимаете суть путешествия в небесный град, между тем, как некоторые составили себе весьма странное понимание о нас, предполагая, что нас победить очень легко. Позвольте мне теперь узнать ваше имя и из какого города вы идете», — попросил дух мужества. «Я не могу вам сказать своего имени. Что же касается моего родного города, то его зовут Бессмысленность, и он расположен по соседству с городом Гибель». «А, так вот вы где живете. Я догадываюсь, кто вы. Не вас ли зовут Честность?» Тут старик покраснел и тотчас возразил: «Нет, я вовсе не честность в абсолютном смысле этого слова. Меня зовут Честным, и я хотел бы, чтобы все мое существо соответствовало этому имени. Но меня удивляет, как вы могли угадать, кто я?» «Я слышал о вас от моего господина. Ему известно все, что происходит на земле. И я часто удивляюсь, как может еще существовать что-то доброе в этом городе, потому что люди его пали очень низко». «Совершенно верно. Наш город лежит в холодных краях, потому и люди там холодные и бессердечные. Но всякий человек, даже если бы он всю свою жизнь провел на льдине, лишь только солнце правды осенит его, почувствует, что холод его сердца тает. Я знаю это по собственному опыту». «Я верю вам, Честный, это верная мысль.
После этого старик по-братски расцеловался с пилигримами. Желая узнать их имена и услышать об их приключениях, он стал расспрашивать всех поочередно, начиная с христианами.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 9. «В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». И принесли то, что приказал Моисей пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господним. И сказал Моисей: вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господня. И сказал Моисей Аарону: приступи к жертвеннику и соверши жертву твою о грехе и всесожжение твое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. И приступил Аарон к жертвеннику и заколол тельца, который за него, в жертву за грех. Сыны Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на роги жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника. А тук и почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана. И заколол всесожжение, и сыны Аарона поднесли ему кровь, он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике. А внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего. И принес всесожжение, и совершил его по уставу, и принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения. И заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыны Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудь, и он сжег тук на жертвенники. Грудь же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господним, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Третья книга Моисея, Левит, глава 10. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: „В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь“». Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарону же и Елиазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господня». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». И сказал Моисей Аарону и Елиазару и Фомару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыны твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая их пред лицом Господним, и да будет это вечным уставом тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен». И разгневался на Елиазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил. Третья книга Моисея, Левит, глава 11. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Скажите сынам Израилевым: вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта. Верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканщика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь». Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь сих — орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его, всякого ворона с породою его, страуса, совы, чайки и ястреба с породою его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породою его, удода и нетопыря. Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся

нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четверногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле. Крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншемет. Сии нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде, нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. Если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, когда вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказу,

а за всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тело будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым, пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. Священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна белые,
и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый. Он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый. Он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Левит, но прежде чем перейти к лекции доктора МакГи, давайте познакомимся с письмом от нашего слушателя Геннадия из Брестской области. Вот что он пишет. «Очень благодарен вам за ваши программы по страницам Библии. Благодаря вашему труду, а также других работников христианского радио, я пришел к вере в Иисуса Христа». И далее Геннадий задает несколько вопросов, на один из которых мы постараемся ответить сегодня. Вот этот вопрос. Какой перевод Библии или Нового Завета на русский язык, по вашему мнению, наиболее соответствует оригиналу? Чтобы разобраться в этом, давайте кратко вспомним историю перевода Библии на русский язык. Считается, что первым славянским переводом Библии был перевод с греческого языка братьев Кирилла и Мефодия. Это произошло в IX веке. В Древней Руси долгое время не было потребности в переводе Священного Писания на народный язык, так как язык старославянский был народу вполне понятен. В дальнейшем неоднократные попытки перевести Библию на более современный русский язык были не очень удачными из-за большого количества ошибок в тексте. С ошибками и неисправностями были напечатаны «Апостол» и «Часослов» в первой типографии в Москве диаконом Иваном Федоровым. Далее была так называемая «Острожская Библия», текст которой тоже изобиловал ошибками и неточностями. Известно, что при Петре I в 1712 году был издан указ «Издать печатным тиснением книгу Библии на славянском языке, а прежде тиснения прочесть ту славянскую Библию и согласить во всем с греческою 70 переводчиков». Эта работа продолжалась несколько лет, пока, наконец, уже после смерти Петра Великого, была напечатана так называемая «Елисаветинская Библия». Однако язык ее все еще был далек от народного, и только созданное в 1813 году Российское библейское общество приступило к переводу и изданию Библии на русском языке. В 1822 году был издан весь Новый Завет, а к 1825 году Ветхий Завет до книги Руфь включительно. Под влиянием реакции дальнейшее издание Библии было приостановлено и возобновлено лишь через 30 лет. При императоре Александре II вновь началась официальная работа по переводу священных книг, причем руководством служили не только древнееврейский, но и древнегреческий перевод 70 толковников, так называемая Септуагинта, и латинский – Вульгата. Были приняты во внимание также тексты сирийский, арабский и халдейский. В результате кропотливой работы в 1867 году Синод приступил к изданию полной Библии и закончил ее в 1876 году. Этот год является знаменательным годом в истории Русской Церкви, потому что тогда впервые появилась Библия на русском языке. Славянский язык остался церковным богослужебным языком, а Библия на русском языке должна была служить русскому народу для лучшего понимания Священного Писания. Этим изданием, вернее, перепечатками с этого издания, до сих пор пользуются христиане в России. Синодальная Библия издана в том же порядке и в таком же объеме, как и древнегреческая Септуагинта, причем для перевода за основу был взят древнееврейский текст, а также греческий и латинский. Поэтому в настоящее время синодальное издание Библии на русском языке считается наиболее близким к оригиналу. В нашем изучении Библии текст ее приводится тоже с синодального издания. Итак, давайте продолжим изучение третьей книги Моисея, книги Левит. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение 10 главы книги Левит, где повествуется о трагическом происшествии, происшедшем с двумя своенравными сыновьями первосвященника Аарона. Наказанием Надава и Авиуда, о котором говорится в 10 главе книги Левит, утверждается святость Бога в самом начале эпохи закона, подобно тому, как в начале эпохи благодати утверждается святость Бога наказанием Анании и Сапфиры. В обоих случаях последовала высшая мера наказания – смерть. Наш Бог свят, и Он являет святость в отношениях со всеми людьми, невзирая на лицо. Как сказано в 29 стихе 12 главы послания к евреям, «Бог наш есть огонь поедающий». Вот это мы должны сегодня очень хорошо усвоить. А в 11 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам говорится: «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». Это мы все сегодня должны признавать и поступать очень осторожно, со страхом. А вот предупреждение в 25 стихе 12 главы послания к евреям. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавшие глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Это один из самых больших грехов нашего времени. Люди не слышат того, что Бог хочет им сказать в Своем Слове. Давайте теперь рассмотрим структуру 10 главы книги Левит, где говорится о смерти Надава и Авиуда и приводятся запреты для священников. Стихи с 1 по 5. Происшествия с Надавом и Авиудом, сыновьями Аарона. Стихи с 6 по 11. Указания в связи с этим происшествием. Стихи с 12 по 20. Предписания о необходимых в данном случае жертвах. Итак, я читаю 1 и 2 стихи этой главы. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Можно возразить, что наказание смертью было чересчур суровым для такого преступления. Однако обратите особое внимание, здесь говорится об огне, которого Бог не велел им. Слова эти свидетельствуют о чудовищности преступления, из чего следует, что наказание вполне справедливо. Они злонамеренно, умышленно не повиновались тому, что Бог ясно повелел. А за что они заслужили такое жестокое наказание? Их поступок называется «самовольное поклонение», и смысл его вполне ясен из названия. В чем же именно они провинились? Здесь я хотел бы остановиться на трех моментах. Во-первых, Надав и Авиуд могли зажечь кадила Фимиама не от углей, которые тлели на костре рядом со скинией, то есть не от огня, который был дан с небес. Очевидно, именно от огня с небес нужно было разжигать кадила. И это было подробно и доходчиво разъяснено. Именно так поступали в Великий день очищения, на что ясно указано в 12 стихе 16 главы книги Левит. «И возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного, мелкоистолченного курения полные горсти, и внесет за завесу». Такой же обряд совершался и во время восстания Корея, о чем можно прочесть в 46 стихе 16 главы книги чисел. Отсюда следует, что именно такое исполнение обряда было единственно правильным, а то, что сделали Надав и Авиуд, было прямо противоположным установлению Божью. Во-вторых, время, которое Надав и Авиуд выбрали для проведения своего обряда, могло не соответствовать времени, которое назначил Бог. Им следовало проконсультироваться по этому вопросу с Аароном. Они, очевидно, хотели повторить чудо, которое было явлено в предыдущей главе. А разве сегодня у нас не возникает таких же проблем, когда мы с помощью такого же самовольного поклонения хотим повторить то, что сделал Бог? Многие пытаются повторить чудеса дня Пятидесятницы, но Бог превыше всех и превыше всего. И нам необходимо следовать Его воле вплоть до мельчайших деталей. Дух Божий будет действовать только по Божьей воле, а нам следует лишь быть послушными и открытыми для Него. В-третьих, некоторые предполагают, что Надав и Авиуд вторглись за завесу, что было однозначно запрещено. Для такой точки зрения есть основания, и о них мы можем прочесть в 1 и 2 стихах 16 главы книги Левит. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Причем можно даже склониться в пользу того, что этот запрет из 16 главы книги Левит появился вследствие событий с Надавом и Авиудом. Они нарушили все три повеления Бога о том, как они должны совершать обряд, о времени его совершения и о месте. Многие люди по-прежнему считают, что Бог использует крайне радикальные меры. Да, его методы действительно обнаруживают в нем Бога-ревнителя. Он независим во всех своих делах, и те, кто приходит к нему, должны выполнять все его условия. По-прежнему остается верным утверждение, что послушание лучше жертвы. Бог не примет нашего самовольного поклонения, каким бы искренним оно ни было. И мы должны отметить, что высокое положение этих двух людей не сделало их неприкосновенными. Внезапность и суровость наказания в этом эпизоде пугает. Огонь был послан Господом. От этого факта никуда не уйдешь. Мало того, суд и наказание отнюдь не чужды даже веку благодати, хотя они не всегда столь внезапны. В 30 стихе 11 главы 1 послания к Коринфянам сказано: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». В случае же с Ананией и Сапфирой наказание было внезапным и неотвратимым. Это, однако, совсем не означает, что верующий во Христа человек может потерять свое спасение. И Надав, и Авиуд, и Анани, и Сапфира не потеряли своего спасения. Не потеряли его и верующие в церкви Коринфа. Об этом сказано ясно в 31 и 32 стихах 11 главы 1 послания к Коринфянам. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Физическая смерть часто является наказанием для человека Божьего. Есть грех к смерти, о чем мы читаем в 16 стихе 5 главы 1 послания Иоанна. Но смерть – это физическая. Дитя Божье не осуждается с миром. Божье наказание верующих и в Ветхом Завете, и в Новом показывает, что самовольное поклонение отвратительно Богу. Верующий в Бога человек должен приходить к Нему на условиях самого Бога, и верующий грешник должен поклоняться Богу так, как хочет того сам Бог. В стихах с 19 по 22, 10 главы послания к евреям, ясно говорится, что мы должны приходить к Богу с дерзновением, но посредством крови Иисуса Христа. Мы приходим к Богу, потому что в небесном доме Божьем есть великий священник, и мы должны приходить к Нему с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою. А 10 стих 10 главы книги Левит говорит о необходимости отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Бог сам показывает нам это отличие. И не думайте, что Бог сегодня не может судить и наказывать. Я не считаю, что Бог не должен меня наказывать. Если мы не осуждаем себя сами, то нас осуждает Бог, чтобы мы не были осуждены с миром. Бог все делает правильно. Помните, я все это знаю по собственному опыту. Я все это пережил и сейчас переживаю. Эпизод из Библии, который мы рассмотрели, хорошая иллюстрация того, что когда-нибудь Христос придет и накажет заблудший мир огнем. Это предсказал еще Енох, слова которого мы находим в 14 и 15 стихах послания святого апостола Иуды. «Все идет Господь со тьмами святых ангелов Своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». И апостол Петр говорит то же самое в 18 стихе 4 главы своего первого послания. «Если праведник едва спасется, то нечестивый и грешник где явятся?» Теперь мы возвращаемся к 10 главе книги Левит и читаем стихи с 3 по 5. «И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал им, «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Когда новость распространилась среди народа Израилева, люди, должно быть, собрались вокруг скинии, чтобы посмотреть на тела погибших молодых людей. Чтобы объяснить им причину столь суровой кары, Моисей процитировал слова Господа из 22 стиха 19 главы книги Исход. «Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. Те, кто оказался в присутствии Бога, должны очень и очень внимательно следить за святостью и соблюдать праведные требования Бога». Во втором стихе 3 главы книги пророка Амоса говорится так. «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Как Бог судил свой народ Израиль, так Бог судит своих святых и сегодня, чтобы мир знал, что Он – святой Бог. Достойно внимания и поведения Аарона. От него не слышно ни крика, ни скорби, ни негодования. Он с разбитым сердцем подчиняется воле Бога. Горе его велико, но он ничего не имеет возразить против верховной воли Бога. Заметьте, Бог говорит, «В приближающихся ко мне освящусь». Моисей приказывает двум священникам, двоюродным братьям погибших, убрать тела от скинии. Люди в благоговении наблюдают, как тела выносятся из стана. Прочтем теперь об указаниях, которые Бог дал в связи с происшедшим. Вот 6 и 7 стихи. «Аарону же и Елиазару и Ифамару, сынам его, Моисей сказал, «Голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожег Господь. И из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господня». И сделали по слову Моисея. На Аарона и его сыновей накладываются определенные ограничения. Они не могли открыто скорбеть. Для этого были две причины. Первая причина ясна. На вас елей помазание Господня. Они были избраны, чтобы представлять народ перед Богом, и они одновременно были представителями Бога перед людьми. Им надлежало исполнять свое служение, чтобы между Богом и человеком по-прежнему был посредник, и чтобы не навести гнев и наказание смертью на все общество. Кроме того, они не должны были подавать признаков траура. Это противоречило бы справедливости наказания, которому Бог подверг их близких. Необходимо добавить, что свои священнические обязанности они наверняка выполняли со скорбью в сердцах. Однако они служили Богу и не имели права выказывать никаких признаков недовольства им. Прочтем теперь 8 и 9 стихи. «И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши». После этих стихов может возникнуть впечатление, что Надав и Авиуд находились под влиянием алкоголя. Перед нами одно из ярчайших мест Писания, осуждающих не только злоупотребление, но и употребление алкоголя. Священник должен служить Господу со светлым, твердым и трезвым умом. А сегодня кое-кто из служителей церкви даже отстаивает право использовать наркотики. Друзья мои, Бог презирает такой подход к нему. То же самое хотел сказать апостол Павел в 18 стихе 5 главы послания к Ефесянам. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Верующий должен черпать свою энергию и усердие от Духа Господня, а не из порочных человеческих ухищрений. Это прекрасный и убедительный урок всем нам против употребления наркотиков и спиртного. Теперь давайте прочитаем 10 и 11 стихи. «Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». Вино притупляет чувства, так что в результате нельзя провести четкое различие между священным и несвященным. Вследствие употребления алкоголя истинные ценности предстают в ложном свете, так что начинают отвергаться даже очевидные моральные нормы. Священник должен в первую очередь сам соблюдать все уставы Господа, чтобы учить им других людей. И для того, чтобы учить Слову Божьему, необходимо исполнение Духом Святым. Прочтем теперь постановление о жертвах в связи с происшедшим событием. Начнем со стихов с 12 по 15. «И сказал Моисей Аарону и Елиазару и Ифамару, оставшимся сынам его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних, так мне повелено от Господа. И грудь потрясания, и плечо возношения ешьте на чистом месте ты и сыновья твои и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых». Плечо возношения и грудь потрясания должны они приноситься с жертвами тука, потрясая пред лицом Господним. И да будет это вечным участком тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. Моисей повторяет повеления, которые относятся и к хлебной, и к мирной жертве. Следовало съесть часть жертвы в святилище. Это, очевидно, был внешний двор у жертвенника всесожжения. Он свят, поскольку отделен для служения Богу. Грудь потрясания и плечо возношения необходимо было есть в чистом месте. Видимо, их можно было взять домой, чтобы съесть там. И это, с обрядовой точки зрения, не было бы грехом. Прочтем теперь стихи с 16 по 18. «И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. и разгневался на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал: «Почему вы не ели жертву за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». Перед нами еще один драматический поступок, который идет наперекор воле Бога. На этот раз провинились два других сына Аарона. Но сейчас это грех недосмотра, а не преднамеренное и обдуманное действие, как в случае с двумя первыми, к тому времени уже покойными сыновьями. Жертву за грех надлежало съесть в святилище, а этого не было сделано. Кровь принесли, а вот часть, которая принадлежала священникам, не была съедена. Они попросту забыли, возможно, не понимая важности этого действия. Я читаю два последних стиха, 19 и 20. «Аарон сказал Моисею: „Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?“ И услышал Моисей и одобрил». Аарон принимает на себя ответственность за своих сыновей. Ясно, что трагический случай не только привел к потере аппетита, но и заставил Аарона почувствовать себя недостойным дальнейшего служения Богу. Мне кажется, в этот момент старому Аарону очень захотелось уйти на пенсию. А Моисею было достаточно такого объяснения, чтобы одобрить его дальнейшее служение. Итак, сегодня мы закончили изучение 10 главы книги Левит. Мы продолжим изучение книги Левит в нашей следующей передаче.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую передачу «С песней по жизни».
1: У микрофона Петр Дик
0: и Виктория Фаст.

0: Человечество запечатлило в своей памяти много различных мест на планете Земля, где происходили исторические важные события.
1: Одно из таких мест – это Иерусалим с Гефсиманским садом, с горой Голгофой.
0: Так что же исторически важное здесь произошло?
1: Здесь произошло величайшее духовное сражение за вечную жизнь всего человечества.
0: Здесь Иисус Христос, Сын живого Бога, стал заместительной жертвой всего человечества.
1: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих.

Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду и помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отошедший немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша эта, впрочем, не как я хочу,

Нашему человеческому рассудку непостижимо отдать сына в жертву за людей, добровольно пойти на казнь. За кого? Для кого?

Над Иисусом смеялись, издевались, надругались, как только могли и умели люди. А Он молчал, молчал и шел на Голгофу.

0: Удар. Гвоздь в руку. Отголосок событий тех до нас достиг. Голгофа. Главный перекресток путей Господних и людских.
1: Дыханье зла из преисподней, тяжелый человека грех и вечная любовь Господня пересеклись на той горе.
0: Там смех мужчин и женщин слезы, друзья Христа и палачи, людской жестокости торосы и Божьей милости лучи.
1: Религиозники без Бога и Бог, отвергнутый людьми. Все это видела Голгофа, как и сегодня видим мы.
0: Вина грядущих поколений венок невинному сплела. Из наших терни преступлений и со Христом на крест сошла.

0: У креста мы учимся прощать все обиды ближним или дальним. У креста мы учимся молчать, цену познаем земных печалей.
1: У креста мы учимся любить истинной любовью, незакатной. Только Искупитель может смыть с сердца несмываемые пятна.
0: У креста мы учимся страдать, чью-то тяжесть принимать на плечи, учимся так жить и умирать, чтобы славить Иисуса вечно.

0: Да, дорогие друзья, есть ли на свете чего-либо дороже любви Божией?
1: Голгофским крестом Бог открыл небо каждому, кто желает его приобрести.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Первый миссионер Индии». Глава 4. Фабрика Индиго. Мне предложили пост управляющего новой фабрикой по производству красителя в Маднабате, сообщил своей жене Карей. «Там будет дом для нас всех и постоянная заработная плата. У меня появится время для работы над языком, и я смогу проповедовать индийским рабочим о Христе». Предложение поступило от друга доктора Томаса, мистера Адни, плантатора и хозяина старой фабрики красителей. Он надеялся расширить свое дело, открыв новые фабрики. Карей сразу же уведомил его о своем согласии, и плантатор обещал сообщить ему, как только новая фабрика будет готова для работы. В течение следующего месяца от мистера Адни не пришло ни слова. Это было унылое время. Страшная жара и ядовитые испарения болот делали уроженцев северной страны совсем больными. Мальчики стали апатичными и раздражительными. Сам Карей испытывал чувство одиночества и тоски. Он часто вспоминал счастливую жизнь в Англии. Здесь, в джунглях, он потерял счет дня и однажды обнаружил, что соблюдает воскресный день в субботу. Но Вильям знал безотказное средство от депрессии – усердная работа. Он продолжал изучение бенгальского и начал осваивать другие индийские языки. Наконец пришло сообщение о том, что фабрика готова. Карей с энтузиазмом начал собираться в новое путешествие. Сестра миссис Карей оставалась, так как выходила замуж за мистера Шорта, оказавшего им помощь. Семья Карея оставила джунгли в летний полдень, когда температура в тени колебалась от 110 до 115 градусов по Фаренгейту. Семья отправилась по реке на небольшом грибном суденышке, на котором невозможно было найти тень. Их единственной защитой от палящего солнца был соломенный навес, сверху покрытый бамбуковыми циновками, но горячие лучи проникали сквозь дыры в циновках. 3 недели они томились на палубе, словно в заперти, больные от жары и однообразия. Но даже в таких условиях Вильям продолжал изучать бенгальский с помощью своего учителя индийских языков, который отправился в дорогу с ними. Наконец они вошли в могучую реку Ганг. В этом месте река была широкой, но мелководной, и судно с трудом продолжало следовать между песчаными берегами. Какое облегчение испытали путешественники, достигнув места назначения. Волнистая зелень полей Индиго сразу же привлекла внимание Карея. Он не потерял интереса к растительности. Земля вокруг была коричневой, опаленная майским и июньским зноем. На краситель индиго был большой спрос не только в Индии, но и в Европе из-за его красивого темно-синего цвета. Чтобы познать тайны получения высоких урожаев, необходима была практика, и Карей сразу приступил к работе. Индийские надзиратели не взлюбили этого настырного белого человека, который хотел разузнать все о выращивании индиго. Он понял очень многое и, в частности, обнаружил, что надзиратели обкрадывали наемных кули, присваивая часть их заработка. Он навел порядок и этим заслужил уважение рабочих. В июле рано начались муссонные дожди. Это было время, когда урожай индиго убирали и грузили на тележки, запряженные валами. Каждое утро вереница тележек медленно двигалась привычными тропами от полей к фабрике. Там листья складывали в большие чаны и выжимали из них сок. Жидкое красящее вещество затем сливали в другие чаны, где индийцы, стоя в них, взбивали сок длинными бамбуковыми палками в течение 2 или 3 часов. Это взбивание превращало густую жидкость в мягкую пасту, которую прессовали, разрезали на небольшие брикеты, штамповали знаком фабрики и помещали бамбуковые палки сохнуть. На фабрике «Индиго» Корей учился не только технологии производства красителя. Он изучал индийцев, стараясь понять особенности их речи, мышления и религии. Как-то днем, прежде чем началось взбивание «Индиго», к новому управляющему подошел один из индусских работников. «Мы желаем вам удачи в связи с вашим первым урожаем», – сказал он. «Мы хотим, чтобы вы сделали приношение богине Кали, тогда она пошлет вам успех». Корею приходилось видеть изображение Кали с ее отвратительными украшениями, представляющими собой человеческие руки и черепа. Он решил, что ему представился подходящий случай поговорить с работниками о бессмысленности идолопоклонства и рассказал им о едином истинном Боге, к которому они должны стремиться. Они, казалось, слушали внимательно. На следующий день он обнаружил, что они сразу же ушли после того, как принесли козленка в жертву богини, которая, как они думали, была голодна. Однажды Корей попал на индусский праздник и, содрогаясь, наблюдал, как люди, охваченные религиозным экстазом, пытали себя, укладываясь на ложе из железных гвоздей или раскачиваясь высоко в воздухе, подвешенные на крюках. По воскресеньям, когда была закрыта фабрика, после полудня он ходил по окрестным деревням. В Англии он вел обучение деревенских детей при помощи вопросов и ответов. Здесь он применял тот же метод. Подойдя к деревенскому храму, он спрашивал людей, что это за здание. «Храм! А кто бог этого храма? Он живет здесь? Он жив или мертв?» Постепенно собиралась толпа послушать незнакомца. Тогда он становился на ступеньки храма или на большой камень и говорил с людьми. А если он находился недалеко от базара, и ему мешал сильный шум, голоса торгующихся, звон медных изделий и крик животных, он начинал медленно отходить, напевая псалмы. Толпа следовала за ним, и он снова занимал удобное место под сенью какого-нибудь дерева, чаще под тамариндом. В Маднабате жили сотни мусульман. Во время своего большого праздника Махарем мужчины и женщины, местные и из близлежащих деревень, собирались вместе и в течение 2 дней и ночей расхаживали, непрерывно лязгая кимбалами и наигрывая на дудках и тимпанах. Некоторые из крестьян никогда прежде не видели белых людей. Они собирались у дома Корея почти тысячной толпой. Дороти, Корей и дети выглядывали оттуда, обозревая море коричневых глаз с глазами, уставившимися на них через открытую дверь. Европейская одежда озадачивала индусов. «Который Сагиб и который дитя Сагиб?» – спрашивали они. И Вильям Корей выходил побеседовать с ними. В тот год сезон муссонов был особенно тяжек, и после дождей везде свирепствовала эпидемия лихорадки. Она сразила и семью Корея. Вильям, Дороти и Питер были очень больны. Для Корея и Дороти большим несчастьем стала смерть 5-летнего Питера. Их горе усугублялось тем, что они не могли никого найти, кто бы помог им похоронить своего малыша. Индийцы не дотрагивались до мертвого тела, боясь оскверниться и быть отлученными от касты. Корей был тяжело болен лихорадкой и не имел силы выкопать могилу. Наконец они нашли неприкасаемого. Мусорщика, который с помощью неприкасаемого мальчика выкопал могилу и обезопасил ее от набегов шакалов. Дороти Корей так и не смогла уже полностью восстановить как душевное здоровье, так и физическое. А Вильям был болен в течение нескольких недель после смерти Питера. Их одиночество усугублялось тем, что письма с родины приходили редко, и иногда требовалось 5-7 месяцев, пока их доставляли к ним. Но Корей никогда не терял веры в то, что ему предназначено творить великие дела для Господа от начала до конца. Его по-прежнему вдохновляли слова, которые Феликс услышал как наставление, когда отец ходил по мансарде коттеджа взад и вперед, готовя свою проповедь. «Ожидай великое от Бога! Совершай великое для Бога!» Лежа в постели с тяжелой лихорадкой, не в состоянии спастись от мух и москитов, которые жужжали вокруг и нещадно кусали его, Вильям Корей по-прежнему строил планы. Он мечтал о сооружении колледжа для индийских мальчиков и об издании Библии на бенгальском языке за свои собственные деньги. Его зарплата управляющего была небольшой, но он откладывал 1/6 часть на миссионерскую деятельность. Как только он опять был в состоянии водить ручкой по бумаге, он написал в Лондонское миссионерское общество письмо с просьбой прислать ему в помощь еще миссионеров. «Один из них должен быть печатником», – писал он. «В Англии 7 лет тому назад я встретил молодого человека по имени Уорд и сказал ему, что однажды он потребуется мне. Он опытный печатник и энергичный человек. Как раз в таком я сейчас нуждаюсь». Чтобы избежать препятствий со стороны Ост-Индской компании, он советовал целью поездки миссионеров указать работу на фабрике красителя. Однако на фабрике дела шли не очень успешно. Плохие урожаи по причине наводнений привели к ощутимым потерям. К этому добавилось банкротство торгового предприятия в Калькутте, которому сбывались красители, и мистер Адни сам был на грани разорения. Он сообщил Корею, что раньше или позже он вынужден будет закрыть фабрики. Поэтому Корей купил участок земли в Кидирпуре. «Мы переедем в Кидирпур, если закроют эту фабрику», – успокаивал он семью. «Я построю там фабрику, и новые миссионеры смогут приехать в качестве моих помощников. Мы организуем колонию миссионеров». Конечно, он отдавал себе отчет в том, что это будет нелегко. «Со всех сторон имеются серьезные затруднения», – писал он в Англию. «И многое в будущем вырисовывается неясно. Но мы все равно должны двигаться вперед». Как-то октябрьским днем 1796 года, когда на фабрике была окончена работа, Корей сидел в кабинете со своим учителем, который обучал его санскритскому языку. Слуга за дверью осторожно кашлянул, затем отодвинул в сторону штору. «Сагиб! Вас спрашивает молодой Сагиб!» Корей вышел на веранду. Там стоял молодой белокожий мужчина. Корей знал всех белых людей в районе. Их было не так много. Но он никогда раньше не видел этого человека. Кто бы это мог быть? Глава 5. Вход воспрещен? «Мистер Корей?» — приветливо обратился к Вильяму молодой человек. «Я Джон Фаунтин, новый миссионер. Общество послало меня присоединиться к вам». Лицо Корея осветилось радостью. Он просил себе помощников, но до сих пор не получил ни одного письма, в котором бы ему сообщили, что кто-то уже в пути. «Как вы сюда попали?» – удивленно спросил Корей. «У вас есть разрешение компании?» «Нет, но я добирался на одном из их кораблей. Я нанялся слугой, поэтому капитан не сделал извещения обо мне. Я сошел на берег в Калькутте без каких-либо трудностей. У меня не было достаточно денег, чтобы прибыть сюда, но я одолжил немного в Калькутте для поездки». Новый англичанин не мог долго оставаться незамеченным, и представители Ост-Индской компании приказали ему прибыть в Калькутту. Некоторое время они отказывали ему в разрешении оставаться, и двое миссионеров вынуждены были преодолевать многие трудности, прежде чем Фаунтину разрешили вернуться, чтобы приступить к работе. С прибытием Фаунтина Корей воспрянул духом. «Комитет общества в Кеттеринге планирует послать еще миссионеров», – сообщил ему Фаунтин. «Как только они соберут достаточно денег и найдут подходящих людей». «Я надеюсь, что они пришлют женатые пары», – воскликнул Корей. «Здесь жены так же нужны, как и мужья». Он печально подумал о своей жене Дороти, для которой трудности чужой страны оказались слишком большим испытанием, и которая из-за болезни тела и разума не выходила из своей комнаты. Постепенно местные жители начали относиться к миссии Корея с пониманием и уважением. Европеец-торговец построил ему дом, где миссионер мог бы проповедовать как для европейцев, так и для индийцев. Собрания посещали судьи и другие уважаемые в городе люди. Кроме того, миссионер подружился с доктором Роксбургом, управляющим ботаническими садами компании. Для Корея было большой радостью гулять в садах, изучая индийскую флору. Иногда из своих путешествий по деревням в джунглях он приносил управляющему образцы растений, которых тот не знал. Кроме удовольствия, прогулки в садах приносили пользу. Корей хотел, чтобы миссионерское общество было самоокупаемым, поэтому стремился глубоко изучить растениеводство в местных условиях, чтобы успешно заниматься земледелием. Однажды он был безмерно взволнован, увидев объявление в калькутской газете о продаже печатного станка. Он уже знал о цене печатания его перевода Библии на бенгальский язык. Это обошлось бы ему в 4000 фунтов стерлингов. Такую сумму миссионерское общество выделить не могло. Но если бы он приобрел индийский шрифт для ручного набора по 4 шиллинга за комплект, он подсчитал, что смог бы напечатать всю Библию, потратив всего 500 фунтов стерлингов. И он купил печатный станок, истратив часть своей зарплаты. Один из его английских друзей одолжил ему деньги, чтобы купить шрифт и оплатить расходы по подготовке издания. Корей написал в Калькутту, чтобы договориться о покупке и нанять работников. Теперь единственное, в чем он нуждался, был искусный печатник, который взял бы на себя организацию типографии. Он снова вспомнил о молодом Уорде, печатнике, которого он когда-то встретил в Дерби и который обещал прибыть, как только Корей будет готов принять его. «И Феликс сможет помочь», – думал Корей. «Ему почти 15 лет, и он говорит на бенгальском языке, как на родном. У него золотые руки, и он сможет работать на станке. Но нам все-таки нужен опытный мастер. Если бы только приехал Уорд». Между тем, индиго-бизнес совсем заглох. Мистер Адни сообщил Корею, что закрывает фабрики. И снова семья Корея вынуждена была все упаковывать и переезжать. Они поехали на участок земли Корея в Кидирпуре, где он приступил к постройке дома для семьи и новой фабрики индиго. Феликс, Вильям и их маленький братик научились помогать своему отцу и индийским рабочим в строительстве. Корей написал в Кеттеринг, сообщая обществу, что типография готова, и он ждет помощников. «Помните, – предупредил он, – они должны заявить, что едут для работы на фабрике «Индиго». Брату Фаунтину удалось прибыть сюда, зарегистрировавшись прислугой на корабле, но он по-прежнему испытывает трудности с получением от компании разрешения на жительство и находится под постоянной угрозой изгнания. Когда пришло письмо от Уорда, Корей был в восторге. «Я не забыл наш разговор 7 лет тому назад», – писал Уорд. «Я готов выехать и принять на себя руководство типографией». Корей и Фаунтин с индийскими помощниками работали в Кидирпуре, не покладая рук, чтобы все приготовить к приезду новых миссионеров. Они возвели здание для фабрики «Индиго» и приступили к работе над домами для прибывающих. Тем временем их будущие соратники находились уже в пути. К ним ехали Вильям Уорд, Бранстон, Маршман и Грант со своими семьями, а также невеста Фаунтина. Путешественники покинули Портсмут 29 мая 1799 года. Корабли Ост-Индской компании все еще отказывались везти миссионеров, а датские суда уже уплыли в это время года. Капитан Уикс с американского корабля «Критерион» с радостью согласился принять их на борт своего судна. «Как христианин, — сказал он, — я давно мечтал о чести доставить вестников Евангелия к народам Востока». Секретарь общества в Кеттеринге советовал группе ехать прямо к датскому поселению в Зирампуре и таким образом избежать высадки в Калькутте. Он передал им рекомендательную записку к датскому губернатору. Благодаря хорошей погоде и благоприятным ветрам Критерион бросил якорь в Сангор-Роуте в дельте реки Хугли уже 5 октября. Прибывший на борт лоцман вручил капитану Уиксу бумаги, куда нужно было внести данные о пассажирах, их имена, места следования и профессии. Миссионеры быстро посоветовались. «Брат Корей предложил, чтобы мы представили себя как новых работников фабрики «Индиго», – напомнил один из них. «Зачем это?» – возразил другой. «Я не стыжусь того, что я миссионер. Давайте прямо напишем, что мы христианские миссионеры, следующие в Зирампур. Это датское поселение, поэтому все будет хорошо. У нас ведь есть письмо к губернатору». Они записали в свои документы о прибытии, что они миссионеры, и бумаги были отосланы представителям компании в Калькутте. Капитан Уикс был расстроен тем, что они сделали, хотя он понимал их желание представиться христианскими миссионерами. «Самое лучшее, что вы можете сейчас сделать – это отправиться в Зирампур как можно быстрее», – посоветовал он им. «Небезопасно ожидать здесь официального ответа из Калькутты. Возможно, последует приказ вернуть вас назад в Англию». Поэтому он пересадил миссионеров с их семьями и багажом на 2 местных суденышка и отправил прямо в Зирампур, поручив их своему личному индийскому секретарю, который знал немного по-английски. Спустя несколько дней, на рассвете воскресного дня, они прибыли в Зирампур. Маршман спрыгнул первым на берег и преклонил колено, чтобы поблагодарить Бога за то, что он доставил их невредимыми через океан на индийскую землю. Они нашли комнаты для ночлега в маленькой гостинице. На следующее утро миссионеры посетили датского губернатора, чтобы вручить ему рекомендательное письмо. Губернатор принял их любезно. «Я все сделаю, что в моих силах, чтобы помочь вам присоединиться к Корею», — говорил он им. «Но я сомневаюсь, разрешат ли вам представители компании поехать к нему». Миссионеры были уверены, что все будет в порядке, и начали собираться в путешествие. Но в тот же вечер появился капитан Уикс с плохими вестями. Глава 6. Ордер на арест. «Напрасно вы не последовали совету мистера Корея, джентльмены!» С огорчением заметил капитан Уикс. «Когда полицейские увидели из рапорта лоцмана, что вы миссионеры, они отнесли список прямо генерал-губернатору, который расценил это как демонстративное игнорирование распоряжений компании. Когда в понедельник Критерион достиг Калькутты, мне запретили разгружать судно до тех пор, пока я не доставлю вас в учреждение полиции в Калькутте, чтобы обязать немедленно вернуться в Англию». Миссионеры были встревожены. Они и не представляли себе, что их необдуманный поступок может принести неприятности капитану. Если он отчалит, не разгрузив своих товаров, его потери будут огромны. Они не видели выхода из создавшейся ситуации. Им оставалось только вместе помолиться Богу, чтобы он помог им выйти из этого трудного положения. Наутро они отправились к датскому губернатору. Это был не первый случай, когда он и британские власти были не в ладах друг с другом, и он оказался хорошим другом для миссионеров. «Вы можете чувствовать себя здесь в безопасности. Добро пожаловать!» – говорил он им. «Но надо подумать о капитане Уиксе. Я советую вам поехать в Калькутту и изложить свои обстоятельства лорду Уэлсли, генерал-губернатору». Во вторник утром Уорд и Бранстон поехали в Калькутту. Они обнаружили, что городская газета сообщила о прибытии четырех папистов, переврав слово «баптисты». Их подозревают в том, что они французские шпионы, готовящие путь для захвата Индии Наполеоном. Им удалось убедить генерал-губернатора в том, что они англичане и протестанты, а не шпионы. Он согласился с тем, что не стоит наказывать капитана Уикса из-за пассажиров, которых он доставил, и сообщил капитану, что тот может везти Критерион в таможню обычным путем и что миссионеры будут в безопасности до тех пор, пока они на датской территории. Новости об их прибытии достигли Корея и Фаунтина. Корей с нетерпением ожидал их в Кидерпуре и уже приготовил для них домики. Фаунтин поспешил в Калькутту встретить свою невесту. Работа ждала их всех в Кидерпуре, но город находился в Британской Индии, где силу имела Ост-Индская компания. Миссионеры написали Корею, но они знали, что вынуждены будут ожидать в течение нескольких недель, пока не получат от него ответ. Тем временем они сняли за небольшую плату дом в Зирампуре, так как не могли себе позволить продолжать жить в гостинице. Каждая семья заняла по одной комнатке для проживания, а пятая комната стала их общей столовой. Спустя несколько дней умер от лихорадки Грант, оставив жену и двух маленьких детей.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

Осень. Какое прекрасное время года! Золотистый наряд украсили деревья. Хоть и грустно, что журавли улетают на юг, но нас утешает то, что с приходом осени нас связывает радостный праздник жатвы.

0: Все мы любим этот праздник и с нетерпением ждем его. Мы радуемся, глядя, как опять Господь обильно благословил нас урожаем. Он обо всем позаботился, ничего не забыл. Глядя на эти фрукты и овощи, на зерно, мы часто думаем, как же Ты любишь нас, Господи! Ты даруешь нам столько изобилия! Ты даешь нам свою охрану, защиту. А чем мы отвечаем Тебе?
1: Да, друзья, нам часто стыдно становится за нашу неблагодарность Господу.
2: Прости нас, Господи, что так редко благодарим Тебя. Помоги нам всегда помнить, что Ты для нас делал. Помоги радоваться спасению в Тебе. И когда Ты придешь, чтобы мы не оказались без плода –

0: Друзья, все ли мы познали любовь и милость Господа? Если нет, то поспешите это сделать сегодня, пока время еще благоприятное. Господь стучит в каждое сердце. Прислушайтесь к Его зову. Поверьте, настанет время, когда вы скажете:
1: «Если б мне года былые дано было возвратить, мне и радостью, и счастьем было б Господу служить».
2: Христианский гимн призывает нас служить и трудиться для Бога, не жалея сил.
3: О, трудитесь, дети Божьи! День проходит, ночь близка, и пока не поздно, души вы спасайте для Христа.
1: Да, друзья, день Господень близок, трудитесь для Него, и мы встретим Господа со снопами в руках.

0: Господь ждет от нас плода. Жатва созрела, а работников мало.
1: Да, друг, что ты посеял, то и пожнешь. Если ты посеешь доброе семя, то и пожнешь добрый урожай. Если ты посеешь великое слово любви, слова нашего небесного Отца, расскажешь людям о Его великой голгофской жертве, то на небесах ты пожнешь великую жатву спасения.
2: Да, после великой жатвы мы войдем в обитель вечной радости.

0: сеющие со слезами, будут пожинать с радостью. Псалом 125:5.
1: Каждый год семя в землю ложится, возрастает и кверху стремится. Много трудностей семя встречает, но путь к жизни себе пробивает. Хоть сорняк заглушает порою, иль зальет дождевой водою, иль заморит от жажды и зноя, иль зверье пробежится лесное. От весны и до осени спелой, невзирая на бедствия смело, вот стоит семя в поле победно, будто буря пропала бесследно.

пахарь ждет жатвы на поле, много силы, терпенья и воли и старанья к тому прилагает. Семя ж осенью лишь пожинает.

нам пример и урок назидания, чтоб как пахарь вложили старанье и с терпеньем не ставили сроки, и всегда брали с поля уроки.

будем сеять Господнее семя. Что посеем, пожнем свое время. Нива золотом вся разольется, только с верою ждать нам придется. Если сеешь от сердца рыдая, не устань, о душа дорогая, твои слезы взойдут непременно, их взрастит сам Господь неизменно. Пусть ты плачешь порой безутешно, а пожать хочешь рано, конечно, ждать порою совсем уж нет силы, крылья веры совсем опустились. То взгляни ты на поле родное, только осенью, а не весною, собирают с него урожаи.

наберемся побольше терпения и доверимся слову учения. Коль слезами посеяно семя, то пожнем, но всему свое время».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи – «Потрясающая истина о Боге» или «Ложь, в которую мы верим».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Но, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В нашей предыдущей передаче мы говорили о том, что когда дело доходит до реальных проблем, мы не верим, что Божьего Слова достаточно. Нет, конечно, оно может помочь другим людям, но оно не имеет отношения к моим трудностям, моим нуждам, моим отношениям, моей ситуации. Мне нужно Божье Слово плюс те 8 книг из христианского книжного магазина. Мне нужно Божье Слово плюс кассеты, конференции и душепопечители. Конечно, мне нужен Бог. Но мне нужен Он плюс близкие друзья. Мне нужен Бог плюс хорошее здоровье. Мне нужен Он плюс муж. Мне нужен Бог плюс дети. Мне нужен Он плюс хорошо оплачиваемая работа. Мне нужен Бог плюс дом с микроволновкой, сушилкой, стиральной машиной, гаражом и обязательно свежим ремонтом.

Мелани, моя подруга, пережила длительную тяжелую борьбу с раком груди. В письме, которое я получила от нее недавно, она рассказывает, как стала лучше понимать потрясающую любовь Бога благодаря реакции ее мужа на то, что ей удалили обе груди. Мы с мужем плакали и трепетали, когда после операции он впервые снимал с меня повязки. Я была такая безобразная, с шрамами вместо груди и совершенно лысая. Я страшно переживала, что никогда не смогу снова стать для него полноценной женой. Стив крепко обнял меня и со слезами на глазах сказал: «Мелани, я люблю тебя, несмотря ни на что, как Христос». Я сразу же узнала в моем муже Христа. Все мы — невеста Христа, и нас также съедает рак, рак греха. Мы в шрамах, искалеченные и обезображенные. Но Он любит нас, потому что такова Его сущность. Не наша миловидность привлекает к нам внимание Христа, но только Его сущность побуждает Его любить нас. Ханна Уайтл-Смит предлагает нам задуматься о величии, высоте, глубине, широте любви Божией. Сложите вместе всю самую нежную любовь, о которой вы знаете, самую глубокую любовь, которую вы когда-либо испытывали, самую сильную любовь, которую кто-то изливал на вас. Прибавьте к ней любовь всех любящих человеческих сердец мира, а потом умножьте все это на бесконечность, и, может быть, вы смутно начнете представлять себе любовь Бога. Третья ложь. Бог такой же, как мой отец. У нас, женщин, представление о Боге формируется во многом под влиянием знакомых нам мужчин, особенно наших отцов. Они положительно или отрицательно воздействуют на наше восприятие Бога. Я очень благодарна за особое благословение любящего, верного, заинтересованного во мне отца. Благодаря этому мне было легче довериться Небесному Отцу и принять Его любовь. Однако у многих женщин совершенно другой опыт. Возможно, ваш отец был холодным, строгим, резким, жестоким или неспособным проявлять любовь. Если это так, то сама идея о том, что Бог наш Отец, вам неприятна. Может быть, у вас была похожая ситуация, как у одной сестры? У меня был отчим, который обращался со мной очень жестоко. И мне очень трудно принять тот факт, что Бог не такой, как он. Еще одно свидетельство. Мой отец был христианином и вообще хорошим человеком. Но я никогда не слышала от него ни слова одобрения. Например, когда я помогала ему красить забор, то спрашивала: «Нормально получается?» Конечно, я надеялась услышать: «Ух ты, молодец, здорово!» Но вместо этого он говорил: «Постарайся быть аккуратнее». Может быть, поэтому мне всегда казалось, что Бог ищет во мне какой-нибудь недостаток, что Он не любит меня безусловно и не принимает меня. Если вас когда-то ранил отец или другой мужчина, которому вы доверяли, вам может быть трудно довериться Богу. Возможно, вы даже боитесь Его или злитесь на Него. Вы должны поверить мне, что Бог не похож на мужчину, которого вы знали. Самый мудрый, самый добрый земной отец — всего лишь слабое отражение нашего небесного Отца. Бог Библии бесконечно прекраснее, чище и любит нас больше, чем самый чудесный папа на земле. Вот почему так важно не позволять нашему представлению о Боге формироваться под влиянием других людей, ибо даже в самом лучшем своем проявлении они лишь искаженное отражение Бога.
Если вы хотите узнать, каков Бог на самом деле, нужно обратиться к Слову Божьему, которое ярко рисует нам Его. Нужно познакомиться с Иисусом, который представляет собой сияние славы и образ ипостаси Его. Евреям 1:3. Бог Библии — сострадательный, нежный, милосердный Отец. Это не значит, что Он даст все, что мы хотим. Ни один мудрый отец не даст своим детям всего, что они захотят. Это не значит, что мы всегда можем понять его решение. Он слишком велик. Это не значит, что он никогда не позволит нам испытывать боль. Иногда он сам посылает нам боль и трудности. Почему? Потому что он любит нас. Потому что он не безразличен к нам. Потому что он предан нам. В послании к евреям сказано, что Бог наказывает для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Евреям 12:10. Независимо от того, что мы чувствуем или думаем, факт остается фактом. Он благой Отец, который очень любит своих детей, Отец, которому можно доверить жизнь. Ханна Уайтл Смит много писала о том, что значит доверять отцовскому сердцу Бога. Если вы познали Бога как Отца, невозможно чувствовать себя незащищенной и беспокоиться. То, чего никогда бы не сделал хороший земной отец, небесный отец также никогда не сделает. И то, что хороший отец должен делать, Бог Отец сделает обязательно. Христос открыл нам имя Отца, чтобы мы могли понять, что Отец любит нас так же, как и своего Сына. Верим мы в это? Неужели бы у нас возникла хоть бы одна бунтарская или беспокойная мысль? Неужели мы не верили бы даже при самых невероятных обстоятельствах, что Божественный Отец позаботится о нас самым лучшим образом и восполнит всякую нужду? Четвертая ложь. Бога недостаточно для счастья. И все, в чем я нуждаюсь, это ты. Одно дело петь такой замечательный гимн на богослужение в церкви, другое — выйти за дверь церкви в трудный и запутанный мир. Верим ли мы тогда по-настоящему, что Бог все, что нам нужно? Как и в случае с первыми тремя видами лжи, мы не осмеливаемся сказать это вслух. Мало кто сознательно верит в эту ложь, но наша жизнь доказывает, что мы верим именно в нее. Верите ли вы на самом деле, что если у вас есть Бог, то этого достаточно? Или вы больше похожи на этих женщин? Бога недостаточно для счастья. Я не знала, что верю в эту ложь, пока не осознала, как сильно полагаюсь на материальное и на людей. Я думала, что полностью уповала на Бога и говорила своему мужу, что нам нужно только полагаться на Бога, а сама бегала к друзьям, чтобы обсудить проблемы нашего брака или финансы. Когда у нас в семье возникали проблемы, я находила утешение в еде. За 40 лет нашей семейной жизни я поправилась на 20 килограмм. Я отрицала истину, что отношения с Иисусом могут удовлетворить мои желания. А всей своей жизнью я показывала окружающим, что для счастья мне нужны вещи. Я критиковала всех и вся, раздражалась и постоянно жаловалась. Я жила в этой лжи. Верим ли мы, что Бога и правда достаточно, или мы ищем еще чего-то или кого-то для заполнения пустоты в сердце? Еду, покупки, друзей, увлечения, поездки, работу или семью? Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест Писаний. Если вы хотите записать их, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку.
Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Потрясающая истина о Боге или ложь, в которую мы верим?» Пятая ложь. Бог хочет ограничить мою свободу. Снова и снова Писание учит, что Божьи законы предназначены для нашего блага и защиты. Путь к свободе через послушание. Но сатана уверяет, что Божьи законы тяжелы, неразумны и несправедливы, и что, повинуясь ему, мы будем несчастны. В саду он обратил внимание Евы на единственное ограничение, которое дал Бог. Девиз обманщика – «Поступай, как хочешь, никто не имеет права указывать тебе, что можно и что нельзя». Многие из нас могли бы признаться, что похожи на женщину по имени Сара. Я чувствовала, что ограничения лишали меня удовольствия и радости. Я ела, что хотела, когда хотела и сколько хотела, потому что чувствовала себя наказанной, если говорила «нет». Я часто удивлялась, потому что у многих женщин возникают проблемы с едой. Уверена, что это имеет отношение к третьей главе книги «Бытие». В конце концов, какой был самый первый грех? Это был грех, связанный с едой. Единственный запрет в еде был для Евы невыносим. Как Сара, она чувствовала, что ограничения лишали ее удовольствия и радости. И что она сделала? Вы помните, наши убеждения определяют наше поведение. Она стала есть, что хотела. И мы отбрасываем ограничения, упрямо поступая по-своему. Мы свободны выбирать то, что мы хотим, так же, как и Ева была свободна есть запретный плод. Но мы не свободны выбирать только одно – последствия своего выбора. Мы говорили, что если верим в ложь и действуем на этом основании, то в конечном счете приходим к рабству. Послушайте, что было дальше с Сарой. Когда я поняла, что истинная свобода – плод послушания, то освободилась от пристрастия к пище. И я потеряла 29 килограммов, а заодно избавилась от депрессии. Сара в свое время решила, что будет есть, что хочет, когда хочет и сколько хочет. Кажется, что это и есть свобода, не так ли? Но посмотрите, по ее собственным словам, она не была свободна. Она думала, что обретет свободу, но счастье оказалось призрачным. Вместо этого она оказалась в плену у еды. Поправилась на 29 килограммов и впала в депрессию. Когда эта женщина осознала, что истинная свобода – плод послушания, когда она стала жить в истине, она действительно освободилась. Шестая ложь. Бог должен решить мои проблемы. Такое представление ведет к двойному обману. Во-первых, оно низводит Бога до уровня джинна, который существует для того, чтобы угождать и служить нам, до уровня эдакого наемного слуги, который по первому звонку бежит обслуживать нас. Эта ложь неизбежно влечет за собой разочарование в Боге. Если наши проблемы не разрешаются, значит, Бог не поспешил к нам на помощь. Во-вторых, эта ложь подразумевает, что цель жизни – не иметь проблем, избавляться от всякого тяжелого и неприятного. Наше общество приучено думать, что нельзя жить с проблемами, что каждая проблема должна быть решена. Головная боль? Примите обезболивающее. Не нравится начальник? Поменяйте работу. Не нравится, как проповедует ваш пастор? Найдите другую церковь. Не можете позволить себе новую машину? Возьмите на прокат. Мужчины вас не замечают? Пофлиртуйте немного и оденьтесь так, чтобы привлекать их внимание. Ваш муж невнимателен к вам, одержим спортом и не романтичен, как раньше, когда вы встречались.
Найдите мужчину на работе или в церкви, который будет заботиться о вас и выслушивать вас. Для многих людей христианство не более чем очередной способ решить свои проблемы. Просто молись и верь в Бога, и у тебя будет много денег в банке, друг исцелится от рака, ты больше не будешь одинока, брак будет спасен, непокорные дети примирятся с Богом, ты будешь всегда побеждать грех, тебе не придется больше бороться с дурными привычками, и ты будешь счастлива и здорова. Подобное ложное мышление объясняет, почему многие христианки живут в гневе и горечи, почему они разочаровались в жизни. Они думали, что если уверуют в Иисуса, будут ходить в церковь и пытаться жить по-христиански, то у них не будет никаких проблем. Жить в послушании значит избежать множества проблем, которые являются естественными последствиями жизни без Бога и не по-божьему. Но это не означает, что последователи Христа автоматически избавляются от всех проблем. Но хорошо, что Бог не отстраняется и не отделяется от наших проблем. Он не наблюдает сверху, выживем ли мы или нет. Бог Библии – скорый помощник в бедах. Это означает, что Он использует трудности и проблемы, чтобы сформировать наш характер, изменить нашу жизнь, сделать нас подобными своему Сыну Иисусу, который смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Мы хотим, чтобы Бог решил все наши проблемы. Но Он говорит, «Я хочу использовать проблемы, чтобы изменить тебя и явить мою благодать и силу всему миру. Это истина, и истина сделает нас свободными». Как сказано в послании Иакова, в первой главе, недостаточно просто услышать истину. Мы должны повиноваться истине и сделать ее неотъемлемой частью нашей жизни и образа мыслей. Если мы не живем по истине, хотя и знаем ее, то значит мы глупы и обманываем самих себя. Если мы повинуемся истине, то мы благословенны. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь третья. Бог такой же, как мой отец. Истина. Бог такой, каким открыл себя в Слове. Бог бесконечно мудрее и любит меня гораздо больше, чем самый лучший земной отец. Ложь четвертая. Бога недостаточно для счастья. Истина. Бога достаточно для счастья. Если у меня есть Он, у меня есть все, что нужно. Ложь пятая. Бог хочет ограничить мою свободу. Истина. Бог всегда находит оптимальное решение. Ограничение Бога всегда ради моего же блага. Бунт и сопротивление Божьим ограничениям несут в мою жизнь конфликт и боль. Ложь шестая. Бог должен решить мои проблемы. Истина. Жизнь трудна. Бог заинтересован в том, чтобы прославлялось имя Его, а я преображалась, а не в том, чтобы решить все мои проблемы. Через трудности Бог ведет меня к вечной цели. В процессе моего освящения Бог использует также и мои проблемы. Независимо от того, с какими проблемами я сталкиваюсь, для меня достаточно Божьей благодати. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о Боге поверили вы?
второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о характере Бога, о Его намерениях по отношению к Своим детям? Псалом 99, 5 стих. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и рот». Псалом 22, Псалом 120 и Римлянам 8 глава с 28 по 39 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги нам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Отец, я признаю, что Ты благ, и все, что Ты делаешь, благо. Спасибо, что Ты не совершаешь ошибок, и что Тебе можно доверить все на свете, всю мою жизнь. Я верю, что Ты заботишься о моем благе и всегда стремишься воплотить свой совершенный замысел. Пожалуйста, прости меня за сомнения в Твоей мудрости, благости и любви. Я признаю, что очень мало знаю Тебя и часто неправильно истолковываю Твои намерения. Пожалуйста, учи меня познавать Тебя, любить и доверять Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Благодарение Богу, что Он позволил сотрудникам в радиовещании «Голос Антвы» в Эквадоре, миссии «Источник жизни» в Германии и миссии «Луч надежды» в Соединенных Штатах иметь новую радиопередачу на русском языке. Наша радиопередача «Луч надежды» выходит в эфир регулярно в этот же самый день недели и в это же время. Друзья мои, вашему вниманию предлагаю послушать проповедь на тему «Один хлеб и одно тело». Речь будет идти о Господе нашем Иисусе Христе и Его Святой Церкви. Вы сегодня также послушаете пение «На твоем и моем столе». Так называется эта песня. Итак, друзья мои, усаживайтесь поудобнее и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды».

Уважаемые друзья, дорогие братья и сестры во Христе, я рад, что мы имеем с вами духовное общение посредством радио. И слава Богу за то, что мы имеем возможность слышать Слово Святое, читать его и рассуждать о нем. У микрофона Виктор Серпевский. Я хотел бы сказать, дорогие друзья, что каждая книга Нового Завета или Ветхого Завета содержит в себе целую библиотеку, полную открытий и откровений. Каждая глава, как энциклопедия для мудреца, и каждая мысль в этой главе или отдельный стих этой главы, как открытое окно в тайны богопознания для тех, кто любит святое слово Бога человеку. Это духовный хлеб для алчущей души, и Слово Божие есть духовный портрет самого Сына Божия. Через познание Слова Его мы приобщаемся к тайнам самого Господа Бога. Давайте же сегодня мы откроем первое послание к Коринфянам, 10 главу, и будем читать с 15 стиха. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Давайте же, друзья мои, обозначим сегодняшнюю беседу так. Один хлеб и одно тело. В этом стихе, в 17 стихе, мы видим отношение Господа к своим друзьям, к своим ученикам. Мы там же в этом стихе видим и взаимоотношения человека к человеку, как отдельных частиц этого хлеба. В этом заключено важное учение. Говоря о теле и говоря о хлебе, апостол Павел напоминает нам о том, чтобы мы серьезно относились к новой заповеди, которую дал ему сам Господь. В следующей главе, с 23 стиха, мы читаем: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечера, и сказал: сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Первое послание Коринфянам перекликается очень хорошо с 26 главой Евангелия Матфея, где мы читаем: «И когда они ели, то есть ученики вместе с Иисусом Христом, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, раздавая ученикам, сказал: примите, едите, сие есть тело мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета за многих, изливаемое на прощение грехов». Речь идет о хлебе, речь идет о вине. Но однако же Господь говорит о теле и крови. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Господь себя называет тоже хлебом. Мы читаем в 35 стихе 6 главы Иоанна следующее: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Так сказал когда-то Христос ученикам своим, беседуя с ними. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыню и умерли. Хлеб же, сшедший с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира».
Как непонятны были ученикам такие слова. Но давайте мы еще прочитаем 17 стих. «Один хлеб, и мы многие одно тело». Друзья мои, когда мы берем в руки хлеб, мы не задумываемся над его происхождением. Мы воспринимаем его таким, каков он есть. Его вкус, его запах, его польза знакомы нам. И говоря о теле Христа, мы воспринимаем это понятие как одно целое, не расчлененное на кусочки, но единое, чудное и прекрасное тело, главою которого является Иисус Христос, наш Господь. И в хлебе, и в теле мы можем видеть много общего. Вот первый взгляд. Во-первых, то, что хлеб происходит от зерен. Сюда же можно добавить понятие о теле, что тело Христово тоже происходит от человечества. Как очень-очень-очень много зерен в одном хлебе, так очень-очень много членов в этом теле. Мы знаем, что пшеница растет в различных условиях, в различной почве. Различные сорта есть пшеницы, есть сильные, есть слабые. Точно так же и тело. Тело из многих различных членов состоит. В это тело Христово входят и люди черные, и белые, и богатые, и нищие, и ученые, и невежды. И все составляют одно тело. Погода влияет на пшеницу тоже. Мы знаем, что есть страны, где очень жаркое солнце, есть страны, где очень сильный дождь, есть страны, где много ветра, есть страны, где полная тишина. И там растет пшеница и дает хлеб. Также и тело Христово совершенствуется в борьбе, в печалях, в радости, в скорбях, в несчастье, в мире и в благополучии, во всех местах, на всех континентах. И это тело – тело Христово. Второе. Мы видим в этом сравнении дивное равенство и общение. Ведь всякое зернышко через смерть получило продолжение своей жизни. Что мы видим, уважаемые друзья, в одном зернышке? Если бы зернышко могло говорить, оно бы рассказало нам о свете солнца, что было, когда оно переживало ветры и бури, что было, когда оно переживало суровые дни. Оно переживало стеснение почвы. Есть почва неплодородная, каменистая, но и там растет пшеница. Это семя могло бы рассказать нам о ее смерти, о той борьбе, которая была на протяжении всей жизни в стесненных обстоятельствах в земле у этого зерна. И чтобы выжить, зерно искало возможности. Оно пустило корни, оно искало влагу, оно дало росток. И вот новый колос, и вот новый плод. Христос когда-то сказал, если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если оно умрет, то принесет много.

Они в голосе выросли в том, который был склоненным, или том, который стоял гордо. Но настало время, когда их постигла одна судьба. Пришел человек, и вместе с ним пришел и серп, и молотилка, и лопата, и жернов, и разрушение формы. И уже нет отдельного зерна. Все зерна, и лучшие, и худшие, и тех сортов, и других сортов, потеряли свое личное «я». Уже есть только одно целое – мука. Белая, прекрасная, хлебная мука. А как же с телом Христовым? Дорогие друзья, каждый из нас когда-то был привлечен любовью Господа нашего Иисуса Христа. Каждый из нас когда-то был оживлен из мертвых. Каждый из нас, когда только обратился к Богу с покаянием, начал корениться в слове жизни. Он начал орошаться росою благодати. Он начал соблюдаться силою Слова Божия. Он стал приготовляться трудом Духа Святого. И, наконец, цель достигнута. Он стал членом тела Христова. Слава Богу! Каждый христианин, познавший, как благ Господь, может сказать: «Я принадлежу телу Иисуса Христа». Итак, дорогие друзья, что еще мы видим в этом примере? Давайте посмотрим на муку. Вот она перед нами, белая, чистая, приятная. Но это еще не хлеб. Хотя здесь полное общение и не видно никаких зерен, однако это пока еще не хлеб. В хлебе только достигается единство. Почему? Потому что хлеб приготовляется рукой женщины. Она берет муку, она берет воду, она приготовляет тесто, потом придает этому тесту форму, и все это превращается в хлеб посредством огня, жара огня. Но это огонь любви, а не огонь гнева. И как женщина трудится над хлебом, так же и Дух Святой совершает свой труд над телом Иисуса Христа. Разделить тело Христово, уничтожить его, упразднить его невозможно. Единство тела Христова достигается молитвой самого Иисуса Христа. Об этом мы читаем в 17 главе Евангелия от Иоанна. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый, сохрани их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы». О теле своем, о невесте он говорит, как о церкви. Иисус когда-то выразился так: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». И поистине, со дня Пятидесятницы и по сей день Церковь Иисуса Христа живет полнокровной жизнью. И хотя она имеет различные переживания, хотя в Церкви иногда есть многие недопонимания, хотя все люди разные, и все-таки они составляют одно тело. И не вправе каждому человеку, как отдельному члену, судить о всем теле или о ком-либо. Об этом будет заботиться только сам Господь. Это Его право. И это суверенное право Он не отдает никому. Потому мы читаем в Слове Божьем: «Не судите никак». И когда мы говорим, что эти люди, как члены церкви, лучше или хуже, мы делаем большую ошибку, потому что берем на себя то, что нам не полагается, что нам Господь не дал. Господь любит нас всех одинаково. Господь дал нам одни условия для нашего духовного роста. И проблема только бывает в самих людях, в самих верующих. Апостол Павел говорил, что слышит он, когда
люди собираются в церковь,

церковь, то бывает между ними разделение, чему он отчасти и верит. 19 стих так нам говорит первое послание Коринфянам 11 главы. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Господь ставит в церкви своих учителей тех, которые могут вразумительно объяснить тот или другой вопрос. Но если даже не достигнуто единство, все-таки отчаиваться не надо. Настанет момент, когда нам многое станет понятно, что непонятно сегодня. Итак, зерно рассыпать можно, муку можно развеять, но хлеб разбить, уничтожить нельзя. Самая малая крошка хлеба – это все равно хлеб. Зерно – это еще не хлеб, и мука – это еще не хлеб, потому что и то, и другое еще не сплоченно, еще не одно целое. Но хлеб – это уже одно целое. Самая маленькая крошка – все равно хлеб. И никогда его не сделать уже мукой или зерном. И также можно сказать, что самый малый, самый незначительный член церкви – это тоже член тела Иисуса Христа. И последнее, на что я хотел обратить ваше внимание, это то, что мы, церковь Иисуса Христа, состоящие из многих-многих членов, имеем определенную, возвышенную цель – благовествовать миру, нести хлеб духовный каждому человеку. Христос говорил о себе, что Он есть хлеб, живый, сшедший с небес. Когда-то Он сказал ученикам Своим: «Дайте им есть», то есть тем людям, которые стояли рядом и желали получить хлеб. Ученики недоумевали, где они могут взять столько хлеба. Так какова же практическая польза от хлеба? Она проста. Люди едят хлеб. Хлеб бескорыстен. Он живет не для себя. Хлеб питает, насыщает, дает жизнь. 17 стих 10 главы 1 послания к Коринфянам, который мы читали, говорит нам: «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Давайте посмотрим еще на некоторые стихи 6 главы Евангелия Иоанна. Вот здесь слова, которые произнес сам Иисус Христос: «Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня Отец живой, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Даже и нам, дорогие друзья, сейчас уже верующим людям, трудно воспринимать вот эти слова Иисуса Христа, которые когда-то Господь говорил ученикам и всем тем, кто окружали Его. Дорогие мои, трудно было людям представить, что можно как-то подойти к Иисусу Христу живому и откусить от Его тела кусочек. Что это такое? Не людоедство ли это будет? Трудно это понять. Но о каком хлебе говорил Господь? Он говорил о себе самом. Он говорил о смерти своей. Он говорил о пролитой крови. Он говорил о том спасении, которое человек получает благодаря смерти Иисуса Христа, благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Итак, человека можно уподобить зерну, который воспитывается в кругу своей семьи, живет так, как зерно живет в колосе. Но потом наступает момент, когда он видит жизнь верующих людей, и общество действует на него, особенно Слово Божие, которое касается его Духом Святым, и человек начинает приходить к Богу в раскаянии. Он перемалывается в жерновах переживаний, как перемалывается это зерно, и делается как мука. Но после водного крещения Бог заквашивает его и ложит его в определенную форму, и потом посредством огня испытаний превращает человека в полезный,
приятный хлеб. Вот почему мы говорим, что любой член церкви, какой бы он ни был, слабый, немощный или сильный в вере, он является маленьким кусочком великого хлеба Иисуса Христа. И вот о чем здесь говорит апостол Павел, о служении каждого верующего человека. Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, вещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, и так далее, и так далее. Апостол Павел, как бы видя каждого человека, каждому по мере его веры, объясняет его труд. И поэтому, дорогие друзья, если мы теперь можем сказать, что мы члены великого тела Иисуса Христа, не будем бесполезны для Него. Сделаем все то, что желал бы видеть и получить от нас Господь. Мы читаем 17 стих еще раз, 10 главы 1 послания Коринфянам. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Будем любить друг друга, будем заботиться друг о друге, не будем говорить презрительно друг о друге. Ибо Слово Божие нам говорит, тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Это говорит Слово Божие о нас. Будем ценить друг друга, будем помогать друг другу. И Господь будет радоваться, смотря на наш труд. Слава за все нашему Господу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Ирина Сергеевна готовит на кухне ужин. Вадима она отправила в магазин за хлебом. В комнате в ожидании ужина сидят Павел Михайлович, Вера, Сережа и Люда.
1: Папа, расскажи что-нибудь опять о своем детстве.
2: Что ж вам рассказать?
1: Когда ты был маленьким, было у тебя какое-нибудь животное?
2: Было, даже несколько. Во-первых, у нас был большой серый кот, такой полосатый, красивый.
1: А звали как?
2: Васькой. Он был большой и сильный кот. У Васьки были очень красивые полосы, как у тигра. И до чего же он умный был?
1: Он что, дрессированный был?
2: Нет, я его не дрессировал. Он сам всякое разное придумывал.
1: А что он придумывал?
2: Ну, во-первых, он был очень сообразительный. Все использовал себе на пользу. Например, вот когда он был еще котенком, то научился забираться на шкаф. И ужасный чистюля ни разу не нагадил дома. Всегда просился на улицу.
1: А он ловил мышей?
2: Конечно. Целыми днями охотился за мышами и крысами. Но вдобавок к этому иногда приносил белок и маленьких зайчат, за что мы его сильно ругали, даже наказывали.
1: Ну и как он понял?
2: Ну, во всяком случае, перестал носить домой. Васька был интересный. Он даже как-то время чувствовал, когда сколько часов.
1: Не может быть!
2: Да... Когда я шел со школы домой, то Васька всегда уже сидел и ждал меня на пригорке. И всегда на одном и том же месте.
1: Неужели?
2: Да. Моя мама рассказывала мне, что как только приближалось время, когда я обычно приходил из школы, то Васька становился беспокойным и просился на улицу. Потом бежал встречать меня.
1: Вот бы нам тоже такого кота.
2: А еще вот утром Васька будил меня. Он прыгал на кровать и тихонько кусал меня за ухо. Вот, если я сразу не вставал, он часто ложился рядом со мной на спину и лапки клал поверх одеяла, ну, прямо как человек.
1: Какой странный кот. А куда он потом делся?
2: А потом, когда мы продали свой дом и уехали из деревни, то новый хозяин попросил оставить Ваську им. Он им тоже очень уж понравился.
1: Бедный Васька. Он, наверное, скучал по вас?
2: Может, скучал, а может и нет. Непонятно было. Но новый хозяин рассказывал потом, что Васька привык и был доволен.
1: Тогда он был глупый.
2: Но почему же? Ведь у каждого животного свой способ жить. А вот у вашей мамы в детстве была своя овечка, которая так привыкла к маме, что повсюду ходила за ней.
1: Овечка? А что она с ней делала?
2: Да ничего, ну вот просто интересно, что она никогда не шла вперед, а только сзади, следом за мамой. Мама даже однажды спряталась от нее, потому что хотела проверить, что она будет делать, когда увидит, что мамы нет.
1: И что она сделала?
2: Знаете, она начала жалобно блеять и искать маму. Она никак не хотела идти вперед по тропинке. Под конец она нашла маму за камнем и была очень довольна.
1: Значит, у мамы была очень хорошая мама, что она дала ей овечку.
2: Да, конечно, хорошая.
1: А что, папа твой тоже любил животных?
2: Да, мой папа любил животных, и животные любили его. Животные хорошо чувствуют, кто любит их, а кто нет. Мой папа был хорошим конюхом, известным во всем районе. У него часто спрашивали совет, если что-то случилось с лошадьми.
1: Да, ты был счастливым мальчиком. Такие папа с мамой у тебя были. Да, еще столько разных животных. Вот если бы у нас так было. А собака у тебя была?
2: Да, у меня была собака.
1: Какой породы?
2: Он был смешанной породы, но очень веселый пес. на вид такой своеобразный. У него была шерсть лайки, морда колли, а туловище таксы. Плюс ко всему хвост был, как веер, широкий и мохнатый.
1: Настоящее чудо.
3: Смешно, наверное, было.
2: Да так оно и было. Все над ним смеялись. Но он на это мало внимания обращал. Он был настолько умным, что понимал, о чем говорят. Даже обижался иногда и не играл до тех пор, пока я не попрошу прощения. На каждое Рождество ему приходилось готовить подарок, и он уже ждал его. Если же ему не давали ничего, то он был таким огорченным, что всем становилось жаль его. И нам срочно приходилось придумывать ему свой пакет.
4: Ой, какое у тебя интересное детство было.
1: Вот видишь, папа, тебе хорошо было с животными?
2: Конечно, хорошо.
1: А почему вы нам не хотите купить собачки?
4: Да, папа. Ну, хоть совсем маленькую собачку.
2: Ай-яй-яй, ну как же это вы это все дело повернули? Ну, поймали вы меня. Придется, наверное, все же купить какую-то собачку. Хоть небольшую, да?
4: Ой, папа, правда, да?
2: Ну, придется. Конечно, сам попался.
4: Неужели мы получим совсем свою собачку?
1: Вот здорово!
2: Получите, но...
1: За ней нужно ухаживать.
2: Да.
5: Что
2: конечно.
5: Это я слышу? Ты что, папа, в ловушку попал? Обещал им собаку.
2: Да, видишь, вот, наверное, как же теперь быть?
5: Ну что мы сделаем? Поймали папу, да?
4: Да.
1: Да.
5: Что с вами поделаешь? Ну ладно, получите собаку. Но за ней действительно вам придется самим ухаживать, учтите.
1: Да, ну, да. Конечно.
5: Не знаю, может, это и ко благу. Но учитесь хоть отвечать за животных, любить их. Кто-то идет. Давайте, Даша, я еще налью вам чаечку.
6: Пожалуйста.
5: Тебе, Павел, добавить?
2: Да, немножко, может. Давай. Половина чашки.
5: Прямо вот. Чудесно, тетя Даша, что вы приехали к нам погостить.
6: Да, я так соскучилась вас. Так хотела увидеть.
5: Ага.
6: Подумала, что если не помешаю, то смогу остаться у вас хотя бы на недельку.
5: О, это хорошо, это хорошо. Мы очень рады. Очень хорошо. Вы знаете, вы прямо вовремя пришли к нам. Мы теперь можем сказать детям, что не будем брать собаки, пока у нас есть гость.
6: А вы что, решили собачку взять?
5: Ой. Дети так ловко сумели папу уговорить. Другими словами, поймали его в ловушку.
2: Видите, не всегда так просто властвовать над этим домашним Иерусалимом.
6: Да вас-то еще что? А вот в других семьях какие большие трудности и проблемы. Да, вот как ты, Павел, сказал, в домашнем Иерусалиме.
5: Да, особенно в последнее время столько трудностей в семьях. Как слышишь, все время говорят, жалуются, что в семье то-то, то-то. У кого какие проблемы?
2: По слову Божьему, мы должны хорошо управлять своим домом. Ведь никакой надежды нет в мире. На всей земле, пока в наших домах полный хаос.
5: Да.
6: Ты прав, Павел.
5: Угу.
6: Из дома этот дух довольства распространяется и на соседей, или в Самарию, если говорит библейским языком.
5: Это так. Внутренне уравновешенным членам семьи нетрудно и среди окружающих быть дружелюбными и довольными. И это все заметят, доволен ты или нет.
6: Да, каждый ведь знает по себе, что если дома тяжело, то готов бы укусить каждого встречного.
2: Да, и когда не сможешь укусить, то тогда ворчишь и грубишь. И таким образом этот дух раздражительности и недовольства распространяется, как холера.
5: Ой, ну ладно, сегодня Павел во всяком случае сделал счастливым 4 маленьких человечков. Из нашей квартиры выбежало 4 радостных ребенка поделиться с новостью. А у нас скоро будет собака.
2: А что, разве и Вадим пошел с ними?
5: Ну да. Сказал, что зайдет к своему однокласснику, узнает насчет собаки. Кажется, у них есть там какой-то песик, какой-то смешанной породы.
2: Ну, поживем и видим, чем все это кончится.
5: Боюсь я, что в нашем Иерусалиме еще трудные времена наступят.
6: Не переживай, Ирина. Для детей это полезно. Может, еще как хорошо научатся ухаживать за животными и будут любить их.
5: Да, и, вероятно, мне на пользу тоже будет.
2: Терпение наше не вырабатывается, как только через терпение. Терпение и еще раз терпение.
5: Да, да.
2: Под конец ты превратишься в настоящую терпеливую христианку.
5: Ой, поживем, увидим.

Павел Михайлович и тетя Даша говорили сегодня о родном Иерусалиме и Самарии, расположенной по соседству. О Иерусалиме и Самарии говорил в своей последней прощальной речи также Иисус Христос до своего вознесения на небо. Христос сказал своим ученикам: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Как бы вы реагировали, если бы ученик, которому вы в течение 3 лет преподавали историю революции, спросил бы после учебы: «Когда совершилась революция?» Что-то подобное случилось с учениками Иисуса. Они спросили: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Не в сие ли время Ты восстановляешь царство Израилю?» Вместо того, чтобы быть заинтересованным делом евангелизации и распространением Евангелия по всему миру, они думали о своем положении, о властвовании, об освобождении от тисков римской власти. Какое разочарование Иисусу! В течение 3 лет Иисус проявлял силу Божию через чудеса. Он все время был с учениками, Он вместе с ними ел и пил. Он учил их истинам Божьего Царства, объяснял им, каким образом оно придет на землю. Иисус говорил, что Царство Божие сперва должно прийти в сердца людей невидимым образом, до того, как оно явится видимым образом. Целые 3 года Иисус также объяснял ученикам, какова их роль в проповеди Царства Небесного, чтобы люди уверовали и приняли это Царство в свою ежедневную жизнь. И теперь, после 3 лет учебы, наступил момент, когда этот величайший из всех учителей учитель должен был расстаться со своими учениками. Ученики имели последнюю возможность задать Иисусу один последний вопрос. И как вы думаете, какой вопрос они задали? Они спросили: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Что испытал в эту минуту Иисус? Мы не знаем. Мы знаем только то, что Иисус сказал: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Не политические события должны были занимать сердца учеников, а дело Евангелия, для совершения которого Иисус избрал их. Сколько последователей Христа сегодня так заняты делами второстепенного значения, что совсем забыли самое главное. И именно к этому дьявол стремится, чтобы верующий был связан политикой, участвовал в разных мирских демонстрациях, чтобы его взор был так привязан к обстоятельствам, условиям, чтобы он больше не мог быть эффективным свидетелем Христа. Иисус желал, чтобы его последователи рассказали другим о чудесных делах, которые он совершил, чтобы они рассказали о том, как он исцелял больных, воскрешал мертвых, миловал грешников, как он умер за грехи всего мира, как он воскрес из мертвых и, наконец, как вознесся на небо. Именно этому всему они были свидетелями. Свое свидетельство они должны были начать с Иерусалима и потом пройти через всю Иудею, Самарию и идти дальше, пока не достигнут весь мир этой чудной вестью. Иисус не установил никаких границ распространению дела Евангелия. Свидетель — это человек, который лично присутствовал при каком-нибудь событии, и который потом рассказывает, что он увидел.
служение или задание ученика Христа – продолжать тот труд, который Иисус начал. Когда последователи Христа, члены Первой Церкви, проповедовали народу, они всегда сосредотачивали свою весть на смерти и воскресении Христа. Апостол Петр раз за другим говорил: «Мы свидетели тому». Ученики были свидетелями Христа в Иерусалиме, согласно словам Иисуса. Каждый христианин, последователь Христа, должен рассказать другим о прощении и новой жизни во Христе. Христианин может отговариваться: «Я не умею говорить, я не благовестник, я не сумею опровергнуть аргументов, противящихся Евангелию». Вы знаете, друзья, Бог не призвал нас защищать истинность, достоверность Его Слова. Бог не призвал нас извиняться перед людьми за то, что написано, а проповедовать то, что написано. Бог призвал нас быть свидетелями тому, что Он совершил в нашей жизни, что мы сами испытали. Если человек ничего не испытал, ему, конечно, трудно быть свидетелем тому, что никогда не происходило с ним. Каждый, кто зовет себя христианином, должен был испытать на своем месте реальность распятия и воскресения Иисуса Христа. Какую роль играет Христос в жизни христианина? Библия говорит о великом дне, когда все люди предстанут пред троном всемогущего Бога, чтобы дать отчет за свою жизнь. Там будут малые и великие, начальники и подчиненные, свободные и рабы. И там будем также мы с тобой, дорогой слушатель. Я представляю себе, каким этот день стал бы для меня, если б я, живя здесь на земле, не принял Христа своим личным спасителем. Бог назовет меня по имени. Я выйду вперед, и откроется книга жизни, в которой написано все, каждый мой поступок, каждое мое слово, каждая моя мысль. Когда все будет просмотрено, я буду объявлен виновным. Для меня не нашлось бы никакой защиты. И тогда Бог сказал бы эти роковые слова: «Иди от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Какие страшные слова! Но я славлю Бога от всего сердца за то, что я принял Христа, Божий дар спасения. И я знаю, что когда будет произнесено мое имя, мой посредник, Иисус Христос, прострет свои пронзенные гвоздями руки и покажет Отцу раны, и скажет: «Я умер за его грехи и заплатил их своей кровью, чтобы ты, Отец, простил ему». И я представляю, как Бог, Отец, скажет: «Его грехи оплачены, он прощен». И потом сидящий на престоле скажет мне, так же, как он скажет миллионам других верующих: «Приди, благословенный Отца моего, наследуй царство, уготованное тебе от создания мира». Такую роль сыграет Христос в вечной участи каждого, кто примет его как властелина в свою жизнь. Каждый, кто отвергнет и пренебрежет Христом здесь на земле, пойдет, как говорит Библия, в вечную тьму и муку, где будет плач и скрежет зубов. Поэтому на нас, верующих, лежит большая ответственность рассказать другим о жертве Христа. Иисус Христос сыграет решающую роль не только в решении нашей вечной участи, но и уже здесь, при нашей земной жизни, Он может решающе повлиять на нашу жизнь. Когда Иисус был распят,
руками римских воинов 2000 лет назад. Библия повествует, что кровь пролилась из его рук и ног, пронзенных гвоздями, из груди, пронзенной копьем воина, и из головы, пронзенной шипами терного венца. Каждая капля святой крови Христа дорога и имеет свое значение для нас. Капли крови, пролитые с израненной терновым венцом головы Иисуса, говорят о том, что Иисус Христос своим страданием искупил нас от рабства наших мыслей. Приняв Христа, ты испытаешь освобождение от власти греховных мыслей. Во Христе тебе больше не нужно будет исполнять их. Кровь, которая пролилась из пронзенных рук и ног Христа, говорит о нашем освобождении от греховных дел и хождения. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе, тот становится свободным от греха. Его дела и образ жизни чисты и святы перед Богом. Сколько людей сегодня в узах греха? Они делают не то, что сами хотят, а то, что грех им диктует. Им хотелось бы оторваться от этой диктовки. И сколько раз они пытались это сделать, но безуспешно. Цепи греховных мыслей, дел и привычек прочны. Многие сегодня находятся в мрачных темничных камерах алкоголя, наркотиков, безнравственности, воровства, ненависти, зависти, чего угодно. Душа жаждет свободы, но свободы нет. Человек больше не хозяин себе, им владеет другой. Душа кричит об избавлении от этого рабства, о перемене. И только один может совершить эту перемену. Только один может изменить человека изнутри. Этот один — Иисус Христос. Но для этого Христа нужно принять лично в свою жизнь. Поэтому каждый последователь Христа должен быть смелым, верным свидетелем в своей окрестности и до края земли, до краев своей Родины. Я уверен, что Бог призывает тебя сейчас, дорогой мой верующий слушатель, начать более активно участвовать в деле евангелизации как свидетель Христа, чтобы люди вокруг тебя познали Иисуса своим личным спасителем, отдавшим себя в жертву за их грехи. Дай Богу употребить тебя для Его славы и Его вечных целей. Господь да пребудет с тобой и да поможет тебе в исполнении этой важной святой миссии. Аминь.

Вопросы, касающиеся нашего отношения с нашим Создателем, Богом, самые важные вопросы, которые мы должны выяснить в своей жизни. Поэтому, дорогой слушатель, мы советуем вам найти евангельскую церковь в вашей области, где проповедуется Слово Божие, так как оно написано. Верующие с радостью помогут вам. Если вы не имеете такой возможности, то напишите нам по адресу нашей редакции. Наш адрес – Финляндия, 137-20, город Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, город Парола, Ивану Степановичу Хауке. Желаем вам, друзья, всего хорошего и обильного Божьего благословения. До новой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Ожесточение сердец и гнев Иисуса» из его книги «12 проповедей о сердце» на текст из Евангелия от Марка 3 главы 5 стиха. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Но прежде чем приступить к чтению второй части, давайте коротко вспомним, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Всем известно, сколь точен евангелист Марк. Он замечал малейшие подробности, отчего его описания были предельно яркими и выразительными. Отталкиваясь от этого эпизода, можно легко представить себе Спасителя, окидывающего собравшихся взглядом. Он смело встает, так как ему нечего скрывать. Ведь он делает то, что не нуждается ни в какой защите. Он бросает вызов наблюдающим за ним, хотя и знает, что его противостояние духовной власти чревато смертной казнью, и что это столкновение приближает его час крестной смерти. Способны ли вы постичь силу его взгляда? Взгляд обычного человека, впавшего в ярость, нельзя назвать сильным. Его можно сравнить со вспышкой пучка соломы, яркой, но бесполезной. Во многих случаях нас смешит подобная вспышка бессильного гнева. Однако дух любви, отраженный в глазах верующих во Христа, заставляет нас трепетать. Кроткое и смиренное сердце Спасителя могло приходить в состояние гнева под влиянием исключительных обстоятельств. Но и его гнев творил благое, мы уверены в этом. Поведав о взгляде Христа, Марк упоминает далее о смешанных чувствах, которые нахлынули на Иисуса. Его взгляд выражал гнев и скорбь, негодование и душевную печаль. Воззрев на них с гневом, скорбел об ожесточении сердец их. Гнев Иисуса смешан со скорбью. Христос сокрушался сердцем от того, что сердца стоящих перед Ним людей были ожесточены. Что явилось причиной гнева и скорби Иисуса? Ожесточенность людских сердец. Иными словами, речь идет о бессердечии и бездушии людей. Лишенные отзывчивости, жалости, безучастные и жестокие их сердца, утратив надлежащую мягкость, нежность и деликатность, и в самом деле окаменели. Братья, я молю о том, чтобы ни один из нас не был лицемером, поскольку Господь Иисус не переносит их. Об окрашенных гробах Он не печется, ибо осуждает всех лжеверующих. Не являемся ли мы сами причиной гнева и скорби нашего Господа? О Боже, помоги нам тщательно разобраться в своем состоянии. Будем помнить, что мы можем огорчать Спасителя ожесточением сердца, оставаясь внешне весьма примечательными людьми. Мы можем ходить в собрания, как ходили книжники и фарисеи. Мы можем знать Библию, как знали книжники. Мы можем исполнять предписания и участвовать в обрядах, как участвовали фарисеи. И все же Господь Иисус будет скорбеть о нас по причине ожесточения нашего сердца. И этим мы можем гневить Господа. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Такая ожесточенность сердца, конечно, может быть и у нас, но мы можем держаться в стороне от смертных грехов. Я поражался людям, которые хранили себя в одних отношениях, давая слабину в других. Впадая в крайний грех против Бога, они проявляли щепетильность в отношениях с людьми из опасения обидеть человека. Их грехи были не камни, а песок. Надеюсь, они понимают слова «весок» и «песок», и что судно может разбиться, напоровшись на песчаную отмель так же, как на скалу. Ваш внешний, нравственный человек — это зачастую ожесточенный противник Бога. Гордость помогает ему ожесточить себя против Евангелия благодати. Он осуждает ближних, которые, по сути, ничем не хуже его. Встречается такой отвратительный вид якобы благоразумия, который удерживает людей от некоторых грехов. Так скупость удерживает от расточительности, а благая беспечность от рискованных дел. Многих ноги несут скитаться под влиянием неожиданных искушений, таковые грешат с прискорбием, хотя в сердцах своих они бывают ожесточены не меньше, чем бездушные расчетливые преступники. Горе человеку, который приучился грешить доброохотно. Как же, господа, вы можете ожидать лучшего? Ведь не получится сослаться на неистовство страсти и слабоумие. И место в преисподней вам припасено на самом дне, хотя вам, быть может, удастся избежать осуждения в нынешней жизни. Жестокосердие может и не исполнить чаши терпения Господа в настоящем, но все же берегитесь, ибо у вас имеется серьезное основание опасаться и испить из чаши гнева. Ожесточенность сердца овладевает человеком незаметно. Самый жестокосердый человек в мире когда-то не был таким. У него было сердце из плоти, которое постепенно превратилось в каменную глыбу. Тот, кто ныне способен проклинать и поносить ближнего, некогда оплакивал свои детские грехи на коленях у матери и, бывало, пугался от одной мысли заснуть без молитвы. Есть между нами люди, готовые отдать все имение, лишь бы избавиться от вредных привычек и вновь научиться переживать, как раньше. Их души выжжены, что твоя Сахара, и о росе из слез там позабыли. От неземных страстей в их сердце горячо, как в духовке, так что и легкого дыхания святого раскаяния там быть не может. О, как им нужно научиться плакать! О, как им нужно научиться переживать! Но раскаяние скрыто от их глаз. И нет уже ничего чувствительного, ранимого, если не считать той низкоподобной подделки, проявляющейся внешне, когда им плачется от крепких напитков. И какая беда страшнее! Что еще сказать о столь ужасном грехе, который ожесточает сердце и делает человека бездушным? Хорошо, сказал апостол. Но оставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Не могу не отметить, что среди ожесточенных сердец встречаются люди, которые особенно гневят Бога. Среди них мы должны упомянуть тех, кто с младых ногтей и в силу образования обрел необычно острое нравственное чутье, но притупил его бесконечными грехами. Кто имел двойной свет и необычную нежность характера, но ожесточился сердцем, тот грешит вдвойне. Судите сами, о сыны благочестия, немного ли среди вас таковых? Исав вдвойне нечестивец, ведь это был сын Исаака, знавший нечто о заветном наследии и не лишенный прекрасных дарований, которые должны были сделать его лучше. Это верно и в отношении всех, над кем была распростерта десница Божия. Они находили благоволение Божье, жили в добром здравии, богато и успешно трудились, и дети их росли и возрастали, окруженные заботой. У них было все, что только может пожелать сердце, но Бог так и не услышал от них ни слова благодарности. Воистину, они даже не думают о нем. Их черная неблагодарность, несомненно, станет причиной осуждения виновных в этом грехе. Увы, неблагодарным всюду нет числа. Некоторые из моих знакомых должны вспомнить о Боге, ибо Он, устраняя препятствия, наполнял им бумажник и освещал путь. Если бы у вас было чистое, добродетельное сердце, то вы прилепились бы к Господу в истинной и сердечной любви. Шелковые нити любви держат добродетельного крепче, чем стальные оковы вора. Позвольте мне упомянуть о долгах других людей, часто наказуемых, потому что истина в отношении их не меняется. Некоторые перенесли множество испытаний, нередко терпели телесные боли и временами бывали буквально на краю могилы. Они теряли возлюбленных, они провожали детей в последний путь и ради них умножали скорби, но, несмотря ни на что, остались с ожесточенными сердцами. Даже огненные искушения не могли смягчить их упрямой воли. Зачем же поражать их еще? Ведь они воспротивятся сильнее. Сам Бог восклицает: «Что сделаю тебе, Ефреем?» Долготерпение не оказывает влияния. Милосердие утомляется. Уж мало и палок на вас, ибо как вол идет против рожна, так и вы противитесь наказанию Господа и Бога. Спаситель взирает на все это с гневом и скорбью, как говорится в нашем стихе. Увы, как посмею я не упомянуть людей, на которых Спаситель взирает особенно гневно, поскольку они были объектом любящего, ревностного и преданного служения. Я не хочу много говорить о собственном служении, которое многие годы проходило среди вас. Если мое служение не затронуло вас, то, конечно, не в силу отсутствия у меня сильного желания и стремления принести благо вашей душе. Бог свидетель. Я не пропустил ничего из его правды. Я никогда не льстил вам и уж точно никогда не занимал этой кафедры, чтобы прославить свое имя. Я не упускал возможности возвещать вам всю волю Божию. Помимо этого, за некоторых из вас нежно и заботливо молилась ваша мать, которая уже на небесах, а за кого-то и сейчас молятся отцы здесь на земле. Кроме этого, любящие учителя наставляют вас в истине, а друзья окружают заботой. Неужели вы не слышите молитв родителей? Молодой человек, ваша новообращенная жена страдает из-за вас. Разве вы не замечаете это? Господь дал вам немало. Был изыскан язык и мелодичные голоса, которые настойчиво старались умолить вас во имя Святого Всевышнего. Если все это не дошло до вас, то ничто уже не обратит вас к Богу, хотя бы и мертвые восстали из гробов. Если бы сам Иисус снова был здесь, между людьми, то даже Он не убедил бы вас». Если все средства, которые он уже употребил, бессильны в отношении вас, то я просто не знаю, как быть. Сам Спаситель, боюсь, оставит вас. Воззрев на вас с гневом и скорбью, он отвернется от вас по ожесточенности ваших сердец. Оставь, Господи Иисусе, оставь их еще немного. Не принесут ли плода в следующий раз? Не вели духу своему отойти от них навсегда. Повремени, Господи, не поклянись во гневе своем, что они не войдут в Твой покой, но будь долготерпелив еще немного по великой милости Твоей.

Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спержена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Ожесточение сердец и гнев Иисуса» из его книги «12 проповедей о сердце», на текст из Евангелия от Марка 3 главы 5 стиха. «И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здоровой.

обнажив при этом сущность ненавидящих его людей. Если бы исцеление произошло не в субботу, то они придрались бы к еще чему-нибудь. Просто им хотелось отыскать недостатки. Так или иначе, они решили говорить противное Богу. Множество людей в наше время ожесточают свои сердца стремлением к критике. Когда одни, слыша Евангелие, поражаются его превосходной красоте, другие припоминают лишь неверное произношение проповедника. Они продолжают гнуть свою линию, критикуя благовестника, и сами не замечают, как переходят на критику Писания. Когда безраздельно воцаряется самомнение, для почтения не остается места. А что Писание, думают надменные, можно покритиковать и его. Любой дурак может критиковать Писание, но только дурак и делает это. Посмотрите на его самомнение. Он – самоважность. Он корчит из себя человека книжного, интеллектуала, хотя сам не таков. Он смотрит презрительно, свысока на людей, которые наслаждаются Евангелием и свидетельствуют о его власти собственным образом жизни. Критик почитает себя человеком выдающимся, просвещенным и прогрессивным. Это дает ему основание выступать в роли скептика. Свою великую ученость он доказывает тем, что воротит нос от простых учений Библии. По всей видимости, одной из главных особенностей культурного человека нашего времени является насмешливое выражение лица при встрече с тем, кто верует в божественное вдохновение. Вступите в общение с малоумным, и через 5 минут он оскорбит вас. Смотрите же, не попадитесь на эту удочку. Самозабвенная гордость губительна для глупца. Быть неверующим ради демонстрации своего превосходства в чем-то – дело негодное. Не будем же подражать тому злому духу, что в Едемском саду показал себя покровителем и примером для всех скептиков. Помните его вопрос? «Подлинно ли сказал Бог?» Не забывайте того, что сказал этот философ с намеком на великое упование. «Нет, не умрете». И пошел дальше, сформулировав радикальную философию. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Древний змей прополз по извилинам мозга многих людей. В результате его деятельности появляются ехидные вопросы и ядовитые суждения, коими знаменита наша эпоха. Далее подумайте о желании покориться Господу Иисусу. Представьте, что Он теперь находится на этом собрании. Давайте молить Его об исцелении. Он умеет это делать. Почему бы не стать Его учеником и не последовать за Ним всегда и во всем? Представьте себя в рабы праведности на дела святые. Станьте воском для его печати. Станьте водой в озере, приходящей в движение от всякого дуновения ветра, и вы убедитесь, что самое горячее его желание — спасти вас. Господь Иисус, да будет воля Твоя! Позаботимся бежать от всего, что может ожесточать сердце. Все равно, книги или это... Люди ли, привычки или наслаждения? Любое общение, которое отнимает духовные силы, препятствует молитве, подрывает веру или заглушает нашу ревность по Боге. Надо прекращать порочную практику и в будущем держаться от подобного как можно дальше. Если развлечение ослабляет нашу ненависть к греху, надо уклоняться от него. Если книга заслоняет от нас Иисуса, не будем ее читать. Мы быстро ожесточимся, поддерживая неминуемые контакты с миром в течение трудового дня в тех местах, где трудимся. Однако же не будем умножать этих зол. Избегайте разговоров с бездельником, кощунником и нечестивым. Держитесь подальше от лжеучений и обольщений мира. Ревнуйте по Боге и будьте святы, станьте возле Бога и бегите прочь от трона сатаны. Наконец, употребляйте все, что может размягчить ваше сердце.
Молите Бога, чтобы ваше сердце исполнилось

нежных переживаний при посредстве живущего в нем животворного духа. Не упускайте любой возможности слышать живое слово. Слово, как огонь и молот, сокрушает и уравнивает каменные глыбы. Живите у подножья креста. Только там и рождается сердечная нежность. Иисус сначала делает сердца мягкими, а затем запечатлевается в них своим образом. Умоляйте Святого Духа дать вам ясное понимание греха. Если таково состояние вашего сердца, то Господь не прогневается на вас. Он воззрит на вас с радостью и найдет в вас отраду. До сих пор я придерживался текста, возложив все бремя на Господа. Если вам и не было тяжело слушать меня, то мне было больно проповедовать. Любовь, которая заставила Иисуса скорбеть, заставляет скорбеть и меня вместе с Ним. Не то чтобы я сумел возлюбить людей, как Он, нет, но искра от Его огня зажгла и мое сердце. И сей огонь пылает там в меру данной мне благодати. И теперь, мои дорогие слушатели, позвольте мне доставить удовольствие себе словом Евангелия. Конечно, найдутся среди вас и такие, что захотят избавиться от своей ожесточенности. Обратитесь же сами к себе с таким словом. «Сердце из камня, растай и смирись, через любовь Иисуса смягчись». Именно здесь пребывает ваше упование. Тот, кто сотворил ваше сердце, может умилить его. Иов говорит: «Бог расслабил сердце мое». Этим особым служением Святого Духа обновляется наша природа. Воистину Он возрождает нас, трудясь от имени нашего Господа Иисуса согласно Его царскому слову: «Се творю все новое». Святой Дух осудит наш грех, возродит к новой жизни, дарует веру в Господа Иисуса, глубокое раскаяние и святую любовь. Вы хотите, чтобы это стало реальностью? Тогда присоединитесь ко мне в тихой молитве, чтобы через действие Святого Духа умилиться душой, склонившись к жалости и мягкосердечию. Вам послано слово спасения. Господь и Бог прославляется избавлением своего народа от всякого беззакония. Он заключил завет со своим избранным, и всякий верующий в Сына Его Иисуса причисляется к таковым. Этот завет сформулирован следующим образом: «И дам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Иезекииль 36:26. Посмотрите, как точно соответствует этот завет состоянию вашего сердца. Вам будет дано сердце, в котором вы так нуждаетесь. Задумайтесь, какое это чудо из чудес — пришить новую руку или ногу. Дело удивительное. Но что сказать о новом сердце? Так же и дух, о котором вы так неустанно молите, будет дарован вам. Весь характер, вся личность и душевные устремления ваши изменятся самым коренным образом. Господь способен изгнать злого духа вон, чтобы затем обновить вас, исполнив все ваше существо своим духом. Что до природы, которая отказывается принимать истину, уступать, сокрушаться и покоряться, то Бог способен всецело истребить ее. Какая тонкая операция! Причем больной остается в живых. «Возьму из плоти вашей сердце каменное». Никакой хирург, кроме этого великого врача, сотворившего сердце, не может провести столь филигранное оперативное вмешательство. Вы полагаете, что это никогда не произойдет с вами лично? Помните, что Господь всегда исполняет обещанное. В нем нет никакого хвастовства. Разве рука Господня коротка? Нет, посему и может всегда спасать приходящих к Нему. Истребив ветхое, плотяное сердце, Бог заполняет пустое место самой нежной и восприимчивой любовью и благоволением, ибо говорит: «И дам вам сердце плотяное». Это значит, что мы станем трепетать пред Словом Божьим и благоговеть перед Ним,
и переживать неподдельную благодарность, сыновнюю любовь и свято повиноваться Ему. И тогда мы не будем между молотом и наковальней, ибо станем ощущать легчайшее касание перста Господня и отвечать Ему, едва заслышав божественный глас. Какая перемена! Теперь о вопросе обетования. Обратите внимание, что стих из Иезекииля блистает глаголами в будущем времени. Господь, исполняющий свои слова и говорящий так, никогда не откажется от своих обетований. Пожалуйста, прочтите этот стих и заметьте. Так говорит Господь Бог. Вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Неужели вы не попросите Его? Неужели не станете молить, чтобы Он совершил это чудо и для вас? Как только попросите Его о том, ваша молитва не останется напрасной. Подобное желание укажет на то, что ваше каменное сердце растаяло, и вместо него образовалось сердце из плоти. О, Господи, сотвори это! Веруйте в Господа Иисуса Христа, ибо Он сотворит это с вами, и то, что Он сотворит с вами, будет соответствовать вашей вере.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! У каждого из нас бывает в жизни, что мы остаемся одни на ничейной полосе в войне между добром и злом, тьмой и светом. И нет четкой границы, чтобы их различить. Герой нашего рассказа не раз попадал в такие ситуации, но он всегда находил в себе мужество не сбиться с пути, ведущего к истине. Борьба не становилась легче, но он уже ничего не боялся после того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Боже, они стреляют по порту.
1: Господи, лишь бы успеть отплыть подальше от берега.
0: Эрль, смотри, китайцы уже совсем близко.
1: Нам еще повезло, что мест хватило на всех.
0: Боже, когда я увидел, сколько народа было на берегу, я подумал, что все не поместятся.
1: Ну да, конечно, даже взяли пару десятков беженцев.
0: Да, они спасаются как только могут. Посмотри, Эрль, эта старая лодка битком набита людьми.
1: Конечно, у всех же одно на уме, лишь бы выбраться отсюда поскорее.
0: Выбраться отсюда и чтобы побыстрее.
1: Этих фанатиков-коммунистов из Китая здесь больше миллиона.
0: Еще повезло, что они попали в окружение, Эрн.
1: Ты знаешь, я бы хотел знать, где сейчас те ребята, что встретили их на границе.
0: Да, после того, что я видел, не хотел бы попасть к ним в плен.
1: Трудно поверить, что приходится вот так вот отступать.
0: А что еще делать на одного нашего 10 китайцев?
2: Кто-то, может, и сказал бы, что наша семья была неблагополучной. Но я так не думал. Мне казалось, что у нас все было нормально. Я был еще совсем ребенком, когда мы переехали из Огайо в Нью-Джерси. Там мы жили в двухкомнатной квартире. Нас, детей, было пятеро. И все мы теснились в одной комнате. Папа часто приходил пьяный, устраивал скандалы. И никто не мог его утихомирить. Но тогда мне это казалось нормальным. Папа терпеть не мог религии, а мама была верующей.
3: Ой, тихо. Тоска какая-то. А где ребята?
4: В воскресной школе.
3: Только даром время теряют.
4: Нашим детям это нужно.
3: Да, как телеге пятое колесо.
4: Дети любят мисс Кук, она рассказывает им о Боге и учит Библии.
3: Дядя мне тоже вбивал это в голову.
4: Дядя не был христианином, как он мог привести тебя к вере в Христа, не знаю. Моя мама говорила мне, что Бог есть любовь.
3: Тогда объясни, почему он допускает столько зла?
2: Только намного позже я узнал, что дядя, у которого папа жил в детстве, пытался привить ему веру в Бога с помощью кулаков. Меня же и брата Джонни в миссии очень любили. Брат был всего на год младше, и мы были неразлучными друзьями. Мы вместе ездили на велосипедах в парк смотреть мультики, купались в бассейне, а когда подросли, ухаживали за девчонками.
5: Слушай, Эрль, мне кажется, Натали влюбилась в тебя.
2: Да ну, Джонни, брось. Мы с ней просто друзья.
5: В самом деле? А почему же она все время так и вьется вокруг тебя? Даже устроилась продавать мороженое напротив нашего дома.
2: Она для меня только хороший друг. Натали учит меня, как обходиться с девчонками.
5: А разве этому нужно учиться?
2: Ну, Джонни, ты симпатичный, у тебя и так все получается. А я теряюсь, и двух слов связать не могу с ними.
5: Смотри. Твоя подружка. Ну, я пошел.
2: Джонни, подожди!
6: Привет, Эрль.
2: Привет, Натали.
6: А что с тобой?
2: Нет, ничего. Извини меня, я спешу. В 17 лет я закончил школу, но в городе было трудно найти работу, и я решил уехать.
5: Папа, ну пожалуйста, ну подпиши мне документы в армию.
7: Эрль, ты не понимаешь, куда ты идешь.
5: Да все будет окей, пап. Там ведь высокая зарплата, учат рукопашному бою. Да я вернусь, вы меня просто не узнаете.
4: Сынок, ну тебя зашлют ведь на край света.
5: Ну что, мама, я не прочь попутешествовать.
4: Ну ты что, здесь не можешь куда-нибудь устроиться?
5: Ну ты же знаешь, что нет, мама. Ребята, которые приходят после армии, занимают все места. Тут нет никакой маломальски оплачиваемой работы.
7: Пойди в армию, с этим не шутят. Ты не сможешь оттуда уволиться, даже если захочешь. И будешь делать только то, что тебе прикажут.
5: Ну, папа, ну прошу тебя, я уже тысячу раз все обдумал.
7: Хорошо, я подпишу, но только потом, когда будешь кусать локти, не проси меня вытаскивать тебя оттуда.
2: Я спустился с небес на землю в первый же день занятий по начальной военной подготовке. Но деваться уже было некуда. После курса начподготовки меня перевели в Сэм-Хаустон, штат Техас. Там я прошел медицинские курсы, а оттуда меня послали в штат Вашингтон.
5: Мама, письмо от Эрля.
4: Ну, читай, читай скорее.
5: Так. Они сейчас в горах учатся кататься на лыжах.
4: На лыжах? Он же до этого их в глаза не видел.
5: Эрль говорит, что это был какой-то кошмар. Лыжи скользили, они не могли устоять на ногах и все время падали. Ты только послушай. Так. Мы забрались на гору. Там были собачьи упряжки с оборудованием. Мы уже радовались, что покатаемся на собаках. Но, увы, собак там не было. И оказалось, что этими собаками будем мы сами.
4: И что? Им пришлось тащить эти сани?
5: Да. И притом дальше, в гору. Хотел бы я все это видеть.
4: Сначала его учили стрельбе, потом медицине. Сейчас учат кататься на лыжах. Ну да. Что же с ним будет дальше?
2: Через 2 месяца мы вернулись в Форт-Льюис. Нас готовили к отправке на Аляску. Однажды вечером я шел мимо церкви. Около нее стояли прихожане, и одна девочка лет 11 пригласила меня зайти. Я согласился и сел рядом с ней. Началась служба. Я слушал пение, видел радость на лицах людей и чувствовал их любовь. Когда пастор проповедовал Евангелие, я из одиночества и пустоты своего сердца вышел вперед и вручил свою жизнь Господу. Я тогда еще многого не понимал, но это решение изменило всю мою жизнь. Тем летом началась война в Корее.
4: Опять пришло письмо от Эрля.
5: Да ну, и что он пишет?
4: А письмо на столе, можешь прочитать его.
5: Так, он нашел много друзей в церкви?
4: Да.
5: И хочет записаться добровольцем на войну в Корее? Зачем ему это надо? Его же там могут убить.
4: Эрль говорит, что капитан не дал ему разрешения поехать в Корею, поэтому, скорее всего, его отправят на Аляску.
5: Так, а что там дальше? Призван проповедовать... Что он хочет этим сказать?
4: А ты читай. Наверное, он думает, что Бог призвал его стать проповедником.
5: Проповедником? Ну, это уж слишком. Бедный братец.
2: Я был уверен, Бог желал, чтобы я отправился на войну спасать людям жизнь. Но мне не удалось туда попасть с первой волной добровольцев. Но все же через 2 недели... Я уже был на корабле, плывшем в том направлении. Мы сошли на берег в Инчоне. Нас, санитаров, сразу же направили в лагерь, разбитый для местных солдат. Я и еще один санитар шли между палаток и искали тех, кому требовалась самая неотложная помощь. В одной из них лежала медсестра. Ноги ее были ампутированы выше колен. Она плакала от нестерпимой боли. Мы отнесли ее к хирургу. Это была моя первая попытка спасти человека от смерти. Я служил в мобильном армейском хирургическом госпитале. Мы все время были на колесах, следуя вплотную за боевыми частями на линии фронта. Затем было это наступление китайской армии, и мы были вынуждены отступать на кораблях в Южную Корею.
3: Какое счастье, что он не попал в плен.
4: Джонни, прочитай, пожалуйста, еще раз ту часть письма, где Эрль говорит о любви к врагам.
5: Хорошо. Так, поскольку я забочусь о раненых,
4: вот-вот.
5: Бог учит меня любить своих врагов, относиться ко всем так, как призывает Господь, и помогать всем без исключения.
3: Извини, этого я не понимаю. Мы с ними воюем.
4: А вот послушайте, что он пишет дальше. «Помните, как мне не разрешили отправиться в Корею сразу, когда я просил? Так вот, я встретил 2 ребят из той первой группы, и они единственные, кто остался в живых и просто чудом спаслись во время наступления китайцев».
3: Да. Если бы сын был там, его
7: тоже убили бы.
4: Так и есть. Вот послушай, Эрль пишет. Эти двое парней спаслись только потому, что переоделись как местные жители и затерялись в толпе беженцев. Всех остальных уничтожили.
7: Слава Богу, что мальчику повезло.
4: Ты знаешь, мне кажется, он думает, что его хранит Господь. И он как никогда раньше уверен, что его предназначение – стать проповедником.
2: Однажды командир роты пригласил меня к себе в палатку и попросил присесть. По мрачному выражению его лица я понял, случилось что-то очень плохое. Он достал письмо и прочел его мне. Мой брат Джонни погиб. Ему было всего 17. Брат, я так любил его. Он был моим лучшим другом. Выйдя в ночь под звездное небо, я нашел место, где бы меня никто не видел, и плакал. Я безутешно рыдал и спрашивал Господа: Боже, почему так случилось? Ведь он был моим лучшим другом. Господи, я жил, надеясь вернуться и увидеть его. Никто не понимал меня лучше, чем он. Как мне больно, Господи, как мне страшно больно. Ну зачем все это? Зачем? Несколько дней спустя я стоял на посту у дороги. Мимо проезжали грузовики. В них, сложенные штабелями, как поленья дров, везли трупы молодых парней. И никому до них не было дела, и некому было их оплакивать. Я молился, и слезы текли по моим щекам. Я просил Господа, лишь бы быстрее все это закончилось. И как я был рад, когда срок моей службы здесь подошел к концу, и можно было, наконец, вернуться на родину. Мы плыли на военно-транспортном корабле, а 13 дней спустя мы сходили на берег. Казалось, что весь город пришел встречать нас. Были даже мои друзья из той церкви, где я принял Христа. Они держали в руках плакат, на котором было мое имя. Мне дали 30-дневный отпуск, но я боялся ехать домой, но все же пересилил себя и приехал. Я подошел к дому, но никак не решался зайти, пока случайно меня не заметил младший брат.
4: Эрль, слава Богу, ты вернулся! Как я рада!
2: Мамочка, я тоже мама. Хотя я уже никогда не смогу быть таким, как раньше. Все так изменилось.
4: Я рада хотя бы тому, что ты уцелел.
2: Мама, расскажи мне, что случилось с Джонни?
4: Он воровал магазин.
2: Зачем, мама?
4: Сотни раз я задавала себе этот вопрос, но так и не смогла найти ответа. Ну, как бы то ни было, его поймали и посадили за решетку. В камеру с матерыми уголовниками.
2: Господи, да ведь ему было всего 17.
4: Они хотели наказать его, чтобы для других это было уроком.
2: Но ведь это же несправедливо.
4: На следующее утро его обнаружили повесившимся.
2: Господи, Боже... Боже милостивый, какая ужасная смерть. Мама, он не заслуживал этого.
4: Я знаю, сынок.
2: Расследование провели?
4: Да. Провели, но ничего не нашли. Как папа переживал. Ему пришлось идти на опознание.
2: Я никогда не смогу этого понять, мама. Никогда.
4: Мне так его не хватает, Эрль.
2: Мамочка, Я писал ему прямо перед тем, как это случилось. Я говорил ему о спасении, умолял принять Христа как своего спасителя, но он не успел мне ответить.
4: Да, да, милый, он всегда читал твои письма.
2: Одному Богу известно, доходили ли они до его сердца. Последние 6 месяцев службы я провел в форте Кэмпбелл, Кентукки. Затем я вернулся домой в Нью-Джерси. Вскоре я обручился с одной девушкой. Мы с ней были знакомы уже 5 лет. Из-за того, что у нас начали возникать проблемы в связи с моей увлеченностью религией, я перестал ходить в церковь и изучать Библию. Однажды субботним вечером я один, без невесты, пошел потанцевать и немного развлечься.
6: Привет, Эрль. Я слышала, ты вернулся.
2: Добрый вечер, Натали. Господи, как ты прекрасно выглядишь. Ты так изменилась за то время, пока меня не было.
6: Спасибо, Эрль. Ты тоже. Я искренне тебя сочувствую. Это несчастье с твоим братом.
2: Да. Без него все стало для меня иначе.
6: Вспоминаю, как я давала тебе советы, как обращаться с девочками, как мы все вместе ходили в парк, помнишь? Жизнь казалась намного проще, правда?
2: Да, это так. Но, к сожалению, прошлого не вернуть.
6: Эрль, Эрль, куда же ты?
2: Я повернулся и убежал оттуда. Убежал прочь от этой отупляющей музыки. От пустоты и бессмысленности всего, что там было. Я молился и просил у Бога прощения за то, что пошел на этот вечер. Вскоре я расстался со своей невестой. Я был один, не зная, что мне думать, что делать и куда идти. Я чувствовал себя в полной растерянности. И в конце концов я начал снова посещать занятия по изучению Библии. И попросил одного из пасторов помочь мне разобраться в своих проблемах.
3: Ваша невеста приняла Христа?
2: Нет, пастор. Я пытался говорить с ней о спасении. Но она взяла мою Библию, начала размахивать ею. И заявила, чтобы я выбирал, или она, или Библия. Она не понимала, как важна для меня была эта книга. Ведь я прошел с ней всю войну в Корее.
3: Эрль, Бог против того, чтобы ты попал под влияние неверующих.
2: Да, сейчас я понимаю это. Вы знаете, я даже хотел улететь в Вашингтон. Я там обрел спасение, был очень счастлив. Мне казалось, если я приеду туда, то, быть может, вновь смогу обрести желание служить Господу.
3: Дело не в месте, где ты будешь жить, Эрль. Дело в душе. Ты можешь любить Бога и служить Ему везде, куда бы Он ни привел тебя.
2: Тем вечером, вернувшись домой, я встал на колени и полностью доверился Богу. Я принял Его всем сердцем. Я попросил у Него прощения за то, что не читал Его слова, за то, что не ходил в церковь. В первом послании от Иоанна, глава 1, стих 9, обещано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В субботу вечером позвонила Натали и предложила пойти в церковь. Мы стали часто встречаться и говорить о самом важном.
6: Ты знаешь, Эрль, твоя вера в Бога помогла мне осознать необходимость спасения. Видно, что война сильно повлияла на тебя.
2: Я очень за тебя рад, Натали. Вот помню, как однажды мы с другом встретили молодую мать с грудным ребенком на руках. Он умирал от голода. Мы с другом побежали в лагерь и принесли банку консервированного молока, но вот как было накормить им младенца?
6: Представляю себе, как трудно было найти там бутылочку и соску.
2: Да, а мы с другом взяли обыкновенную бутылку, а соску для нее сделали с большого пальца хирургической перчатки. И ты знаешь, Натали, малыш пил молоко.
6: Ты спас ему жизнь, Эрль.
2: Понимаешь, Натали, мир, как этот ребенок, он ведь тоже гибнет. Он погибает духовно. Но у нас есть для него хлеб жизни. Иисус. О, если бы я только мог донести до людей эту истину.
6: И ты по-прежнему хочешь стать проповедником?
2: Больше, чем когда-либо.
6: Прислушайся к своему сердцу, Арль. Оно не обманет. Я надеюсь, ты станешь тем, кем хочет Господь.
2: Неудивительно, что я полюбил Натали. Девочка, которая в детстве была моим другом, стала моей женой. После того, как у нас родился второй ребенок, я поступил в библейский колледж. Нам было очень трудно, пока я учился. Но Бог не оставлял нас в нужде. В день окончания колледжа даже папа пришел поздравить меня. Папа, когда-то так ненавидевший религию. Несколько лет я служил пастором, но самую большую радость мне доставляла работа в нашем центре неподалеку от лагеря, где солдаты-новобранцы проходили начальную военную подготовку.
8: Пастор Джонсон.
2: Слушаю тебя.
8: Я хотел бы поговорить с вами. Дело в том, что меня скоро отправляют во Вьетнам, и я хотел бы знать, что будет со мной, если меня подстрелят и... Я умру где-нибудь на рисовой плантации.
2: Ну, если ты умрешь во Христе, мой друг, то ты оставишь бренное тело и вознесешься к Господу. Это нам обещано Богом.
8: И что, я действительно могу быть в этом уверенным?
2: Абсолютно точно. Ведь Иисус сказал в Иоанна, глава 5, стих 24, «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие живут. И ты знаешь, это обещано во многих местах в Библии.
8: А я не знал этого раньше. Я делал много того, что противно Господу.
2: Все мы грешники, Эрни. Нет никого праведного. Вот почему Он послал Иисуса умереть за нас.
8: Понимаете, давно, еще раньше, я... отдал свою жизнь Христу, но в последнее время я был далеко, очень далеко от Него.
2: Это плохо, Эрни. Ведь цена, заплаченная за твое спасение, очень высока. Но Бог милостив. Он всегда готов простить. Давай помолимся вместе, пока ты еще не уехал.
8: Давайте, пастор.
2: Натали, посмотри на это письмо. Ты помнишь Эрни?
6: Да, конечно.
2: Это письмо от его матери. Он погиб во Вьетнаме.
6: Господи!
2: Она нашла это письмо среди тех его вещей, которые ей прислали. Оно было адресовано мне.
6: Посмотри на пятна грязи. Видно, что это письмо с фронта.
2: Прочти. Пожалуйста, прочти, что он написал. Большими буквами.
6: Я принял Бога в свое сердце, и я живу для Него. Спасибо за то, что не бросили меня.
2: Ты видишь?
6: О, Эрль, он с Богом.
2: Натали, знаешь, всякий раз, когда я проповедую перед этими молодыми парнями, я ищу среди них кого-нибудь похожего на моего брата Джонни. И я всегда молюсь. Господи, помоги мне. Если хотя бы один из них спасется и не кончит, как мой брат.
6: Бог поможет им, милый. Мы знаем это.
2: Скольким людям мы могли поведать о Боге в нашем центре? В лагере проходили подготовку парни из 19 стран. Много иностранных солдат заходили к нам в центр отведать вкусные пирожные, которые пекла Натали. И мы, пользуясь случаем, рассказывали им о Христе, Но помимо этого, у нас был еще один способ нести благую весть. Более 20 лет тому назад мы начали проповедовать по радио и занимаемся этим до сих пор. Я знал, что папа всегда слушал наши передачи, и поэтому часто обращался непосредственно к нему.
7: Элиза, скорее иди сюда, твой сын выступает.
4: Что, уже начинается?
7: Да-да, не греми кастрюлями, тише. Сейчас Эрль будет читать проповедь.
2: К вам с никогда не теряющим важность рассказом о божеской любви обращается Эрль Джонсон. Бога не интересует, что вы делали в прошлом. Христос умер за вас, и Он был воскрешен из мертвых, чтобы вы получили вечную жизнь. Он хочет войти в ваше сердце и дать вам новую жизнь прямо сейчас. Вот что обещано в Исаии, глава 43, стих 18 и 19. Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляете. Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Ваша жизнь пустыня, Бог омоет ее реками живой воды. Вы потерялись в степи? Иисус Христос поможет вам найти дорогу. Он пришел освободить нас. Бог дает нам возможность выбирать, идти с Ним или нет. И я всегда был благодарен Господу за то, что Он избрал меня, земной сосуд, в который Он влил бесконечное множество благословений. На опыте своей жизни я убедился, что любое испытание является возможностью укрепиться в Христе самому и помочь в этом другим. Бог может даже трагические обстоятельства использовать для нашего блага. Так примите же дар спасения и позвольте Богу сегодня, сейчас войти в ваше сердце.

Ибо только вера Божьей милостью может принести вам спасение. Сами вы ничего не можете. Спасение – это дар Божий. Вы уверены, что спасетесь? Бог предлагает нам надежный способ достичь вечной жизни. Как это сделать? В послании к римлянам, глава 10, стих 9, Он дает нам ответ на этот вопрос. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь. Псалом 24. Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты, Бог, спасение моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни — милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его.
3: Псалом 25. Псалом Давида.
2: Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства, а я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа.
3: Псалом 26. Псалом Давида. Господь — свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей. Кого мне страшить?

свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Псалом 27. Псалом Давида. К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвлен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне. И возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Господь — крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое, паси их и возвышай их вовеки. Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу.

в благолепном святилище его. Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен, глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу. Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Глас Господа высекает пламень огня. Глас Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Псалом 29. Псалом Давида, песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи. Будь мне помощником, и Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Псалом 30. Начальнику хора, псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных истин.

0: Я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я, как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде, да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих. Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа.
1: Псалом 31. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое, над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем.
2: Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыре, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом

0: уст его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает Он, презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.
1: Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился.
0: Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов? Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.
1: Псалом 34. Псалом Давида. Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щит и латы и восстань на помощь мне, обнажи меч и прегради путь преследующим меня, скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшую головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались ругатели против меня, не знаю за что поносили и не переставали, с лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов одинокую мою. Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного, восхвалю Тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждущие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы, расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем хорошо по душе нашей, да не говорят: мы поглотили его. Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно: да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день. Псалом 35. Начальнику хора, раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его — неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая, человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать. Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду Твою и справедливость Твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый зло умышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным, и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь и избавит их. Избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают. Псалом 37. Псалом Давида «Воспоминания». Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой, и я сказал: да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой.
2: Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида.
1: Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно, совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно, человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня. Не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвлен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня».

0: В эфире программа «Вечная истина». Мы смотрим на мир и видим руку Творца, Его величие и бесконечность. Господь неизмеримо выше всего и в то же время предельно близко ко всему. Мы все равны перед Богом, мы Его творение, и каждый из нас вправе иметь со своим Создателем личные отношения. Только воззови к Нему, и Он Сам создаст возможные контакты с тобой, и каждая твоя мысль, любое желание, предчувствие или намерение достигнут святого и бесконечного Бога. Благословен Он! Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Сегодня мы поговорим об одном из величайших пророков – Иеремии. В 33 главе, 3 стихе книги пророка Иеремии есть прекрасные слова. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Понимаете ли вы, о чем говорится в этом замечательном стихе? Этот стих был частью проповеди Иеремии, которую он произнес, покупая поле недалеко от Иерусалима в то время, когда город захватили вавилоняне. Основная идея этой проповеди следующая. «Ибо я возвращу плененных всей земли в прежнее состояние, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф. На этом месте, которое пусто, без людей, без скота и во всех городах его, опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах Нагорных, в городах Низменных и в городах Южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукой считающего, говорит Господь. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином». Как видите, Иеремия проповедует не только о мраке и ужасе. Его проповедь наполнена надеждой. Когда Иерусалим пал, и все жители были уведены в плен, это была единственная надежда у народа Иудеи. Очень сложно выделить какой-то четкий план в книге пророка Иеремии, так как в своих проповедях он постоянно плачет, и плачет не по плану. Хорошо изучать его книгу, рассматривая каждую из его проповедей отдельно. Как и у Исаии, у Иеремии пророчества не записаны в хронологическом порядке. Он записывал их в таком порядке, в каком вспоминал. В 36 главе книги Иеремии есть чудесная история об этом пророке. Иеремия находится в темнице, но ему разрешено иметь при себе писца по имени Варух. Иеремия думает, что он может умереть в темнице, когда город падет. Он не знает, что его ждет впереди. Поэтому он садится и, движимый духом, записывает все пророчества, которые Бог давал ему на протяжении 41 года его служения. Он вспоминает все те великие проповеди, которые Бог давал ему, а также исторические условия, в которых он эти проповеди получал. Иеремия понимает, что они могут очень сильно повлиять на народы, и поэтому записывает, диктуя их Варуху. Царь Иоаким, правящий страной в те годы, услышал о свитке Иеремии. Он приказал прочитать написанное в свитке. Это было зимой, и царь сидел перед камином. Когда часть свитка прочитывалась, царь отрезал ее и бросал в огонь, пока весь свиток не был сожжен. Когда Варух рассказал об этом Иеремии, пророк говорит: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова». И я вспомнил еще некоторые из моих проповедей, которые не были включены в первый свиток. Я добавлю их во второй. Иеремии опять продиктовал проповеди в том порядке, в каком он их вспомнил. «Это послание я получил здесь, в темнице, а это в другом месте. Я проповедовал эту проповедь, когда разбил сосуд в храме, а эту, когда увидел, как горшечник переделывает сосуд». Варух записывал проповеди в том порядке, в каком Иеремия их вспоминал, что не обязательно происходило в таком порядке, в каком он их проповедовал. Поэтому вы не отследите хронологического порядка в книге пророка Иеремии. Одна из его величайших проповедей звучит следующим образом. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою, и осуетились? Мой народ променял славу свою на то, что не помогает, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Это прекрасная проповедь. Иеремия говорит, что народ совершил два греха. Они отвернулись от Бога, и они отвернулись от мудрости, которая исходит от Бога через Его Слово. Потом Иеремия спрашивает: «Куда вы собираетесь обратиться?» Иеремия дает прекрасное сравнение. «Оставили меня, источник воды живой, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Дальше он продолжает. «Как вы говорите, мы мудры, и слово Господа с нами. Лживые песцы превратили закон Господа в ложь. Мудрые будут постыжены, разочарованы и оставлены. Они отвергнули слово Божье, и чья мудрость теперь в них?» Он говорит, то, что лживые законники называют словом Бога, на самом деле этим не является. И поэтому, если чьи-то лживые слова убедят вас в том, что слову Божьему не стоит верить, тогда все, что у вас останется, это человеческая мудрость и философия. И Иеремия бросает вызов этим людям. Что за мудрость у них по сравнению с мудростью Божьей? Это хорошая проповедь, применимая и в наши дни. И я хотел бы задать вам вопрос, который Иеремия задавал в свое время. Если вы пришли к выводу, что Слово Божье на самом деле не является Словом Божьим, то о чем вы собираетесь проповедовать? Если вы проповедник, то о чем вы будете проповедовать? Если вы не собираетесь проповедовать Библию, то что вы будете проповедовать? Гуманизм? Если в своем сердце вы чувствуете сострадание к людям, то что вы будете им говорить? Заниматься психологией и помогать людям в их проблемах? Будете ли вы утешать людей и быть кем-то вроде терапевта? О чем вы будете проповедовать? Иеремия спрашивает, что за мудрость у них по сравнению с мудростью Божьей? И потом проповедует об этом. Вот еще одна великая проповедь Иеремии. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Иеремия ни в чем не расходится с Писанием. Знаете ли вы, что Библия никогда не говорит вам меняться, начинать жизнь сначала или сильнее стараться, чтобы что-то получилось? Это удивительно, но большинство людей считают, что именно в этом заключается христианство. Делай все возможное и всегда старайся сильнее, чтобы у тебя лучше получилось. Начинай жизнь сначала и лучше старайся. В Писании об этом не говорится. И Иеремия даже насмехается над теми, кто пытается делать это, во 2 главе 36 стихе. Он говорит, «Зачем ты так много бродишь, меняя путь свой?» И потом он говорит, «Когда эфиоплянин сможет переменить кожу свою и барс пятна свои, тогда вы сможете делать доброе, привыкши делать злое». На самом деле пророк говорит следующее. «Люди не меняются, и вы не поменяетесь. Когда я учился в колледже, я был членом общества с девизом, который по-гречески звучит так. Как сейчас, так и потом. Это обозначало, вы будете в будущем таким, какой вы сейчас». Многие молодые люди говорят себе, «Когда-то у меня все будет получаться лучше. Когда я закончу школу, то буду лучше учиться в колледже. Когда я закончу колледж, я буду все правильно делать. Или когда закончу аспирантуру, или когда я женюсь, я успокоюсь, когда-нибудь я стану лучше». Девиз, который звучит «как сейчас, так и потом», долго не давал мне покоя. Такой, какой вы есть сейчас, таким вы будете и потом. Мне не нравилось, когда профессор или консультант объяснял мне это. Все выглядело таким безнадежным. Но знаете, как Писание, так и психология соглашаются с этой мыслью. То, что происходит в вашей жизни сейчас и что будет в будущем, можно объяснить и предсказать, исходя из вашего прошлого. Но все-таки есть одно исключение. Писание говорит, если вы выполняете Божьи условия, вы можете измениться. Бог может изменить вас. Библия говорит, вы не можете изменить себя, но вы можете преобразоваться, обновляясь духом ума вашего. В этом случае вы пассивны, а Бог активно действует в вашей жизни. Писание называет это переживание новым рождением, и это то, что может произойти и в вашей жизни. Писание дает вам эту надежду. Вы можете измениться. Но в Библии говорится, что если Бог не изменит вас, вы сами этого не сможете сделать. И об этом была одна из величайших проповедей Иеремии. Пророк также говорит о человеческом сердце. «Лукаво сердце человеческое, кто узнает его?» И потом отвечает, «Только Бог». Только Господь знает лукавство человеческого сердца. Так какой же на самом деле является человеческая природа? Согласно Иеремии, а его мнение не расходится с мнением всей Библии, человеческая природа – это корень всех проблем, и Богу приходится разбираться с ней. Каково сердце человека? Этот вопрос очень интересен. В английском языке есть стишок о мартышке. Он заканчивается следующими словами. «Человек произошел, этот злобный народ, но он произошел не от нас». Мартышка говорит, не ругайте нас за то, что человек произошел от нас. Ни одна мартышка не бьет свою жену и не бросает своих детей на произвол судьбы. Ни одна мартышка не истребила 6 миллионов других мартышек только потому, что ей не нравился их внешний вид. Но люди делают подобное. У человека есть способность быть подобным Богу, но у него также есть способность быть подобным Адольфу Гитлеру. Люди могут быть такими, какими ни одно животное не может быть. Именно это имеет в виду Иеремия, когда говорит: «Кто знает сердце человеческое? Оно безнадежно испорчено. Кто может узнать лукавство человеческого сердца? Только Бог». Иеремия говорит, что только Бог знает испорченность человеческого сердца. Он говорит, что сердце человека лукаво более всего. Наши сердца лукавы. Мы говорим сами себе не правду, а самих себе. Я изучал психологию. Когда я закончил колледж, то думал, что знаю о человеческом поведении практически все. Мне казалось, что если у человека есть проблема, ему стоит посидеть немного и поговорить со мной, и я помогу ему полностью разобраться в себе. Однако мне постоянно попадались исключения из правил. Все, кого я встречал, казалось, были исключениями из правил, которые я выучил на занятиях по психологии. Пока уже будучи пастором, я не пришел к выводу: «Боже, я совсем не понимаю людей! Все, с кем я встречаюсь, не подходят под правила! Мне придется выбросить все свои книги по психологии, потому что никто не соответствует правилам, которые в них описаны». Тогда я прочитал следующий стих в Иеремии: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Знаете ли вы ответ на этот вопрос? Только Бог знает человеческое сердце. Вот почему Давид был таким мудрым человеком, духовно мудрым. Давид пришел к Богу, как к своему всемогущему психиатру, и помолился молитвой, записанной в 138-м псалме. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Только Богу вы можете сказать подобное, потому что только Бог знает ваше сердце. И так как ваше сердце крайне испорчено, вам нужно прийти к Богу и сказать: «Боже, я даже сердца моего не знаю, поэтому ты можешь взять управление моей жизнью. Покажи мне те вещи в моем сердце, которых в нем не должно быть, управляй моим разумом, и покажи мне мысли, которые не должны быть в моей голове, потому что я хочу идти по пути вечному». Читая книгу пророка Иеремии, вы увидите еще много таких проповедей, о которых я уже не успеваю рассказать. Поразмышляйте над этими проповедями, и вы откроете для себя величайшего пророка. Вам понравится этот пророк, проповедовавший во время падения Иерусалима, когда весь народ был в смятении и ужасе. Вы поймете, что его проповеди имеют такое же значение для вас и меня, как и для тех, кто жил в то время. Бог знает твое сердце, дорогой радиослушатель. Может, ты обманул своих родственников, своих друзей и даже себя, но ты не сможешь обмануть Бога. Он знает твое сердце и хочет изменить его, сделать его прекрасным, но тебе надо позволить Богу изменять и формировать твое сердце. Скажи, как мудрый царь Давид: «Испытай меня, Боже, и покажи, что в моей жизни не соответствует твоим планам. Обнови меня, чтобы я мог ходить по пути вечному». Пусть Бог благословит вас, когда вы будете читать книгу пророка Иеремии. Пророчества Иеремии станут для вас благословением, если вы будете внимательно и с молитвой читать их. Дорогой радиослушатель, время нашей передачи подошло к концу. Мы расстаемся с тобой и будем ждать следующей встречи в эфире. А пока с тобой остается Господь и Его вечно живое Слово. Если ты еще не начал читать книгу пророка Иеремии, то открой ее для себя прямо сегодня и испытай те благословения, которые Бог для тебя приготовил. И давай сейчас склонимся перед Богом и поблагодарим Его за эту дивную книгу. Всемогущий Господь, мы благодарим Тебя за чудесную книгу пророка Иеремии. Мы знаем, что только Ты можешь открывать слова Священного Писания. Благослови наш разум и сердце, когда мы будем читать эту книгу, и дай нам испытать те благословения, что Ты приготовил для нас. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Учение Христа. Небесный свет учения Христа меня пленил своей красотой. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душой. Я в нем нашел высокий идеал, и где б ни шла моя тропа земная, но то, что он мне в жизни этой дал, на все богатства я не променяю. Я помню счастье радостного дня, когда отдал я сердце молодое тому, кто в муках умер за меня, кому служу теперь я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей: «Зачем пошел ты этой дорогой? Ты губишь годы юности своей, стремясь душой к неведомому Богу». Мне говорят, что лишь один девиз сегодня может быть у молодежи: «Пока живешь на свете, веселись, бери от жизни все, что только можешь». С различным чувством это говорят. Одни, как будто мне добра желают, понять меня другие не хотят, а третьи ненавидят, презирают. Мне говорят, что вера во Христа сегодня презирается в народе. Мол, это миф, легенда, темнота и многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота от власти зла людей освобождает, и жизнь, где только мрак и пустота, она великим смыслом наполняет. И если горьких пьяниц и воров способна сделать честными, святыми, друг друга ненавидящих врагов способна сделать братьями родными, и людям, опустившимся на дно, она дает к прекрасному стремление, чего не может сделать ни одно любое современное учение, я пред такой чудесной темнотой в благовенье голову склоняю и перед вами всей своей душой ее от сердца светом называю. Нет, не меня вам надобно жалеть, ведь я спасен от гибели, от ада. О, если б вы могли уразуметь, вам о себе сегодня плакать надо. Да, знаю, трудно вам понять, что значит с Богом тесное общение, ведь это надо сердцем испытать, себя ему отдавшее на служение. Пока еще для всех открыта дверь. И я когда-то также жил без Бога. О, как понятным стало мне теперь, какая это страшная дорога. Я думаю, вы поняли меня. И дал бы Бог, чтоб истины Христовой проснулись вы от гибельного сна, от сна греха для жизни чистой, новой.

жизнь. Нам жизнь дана, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело. Нам жизнь дана, чтобы утешать униженных и оскорбленных, и согревать и насыщать у вечных, слабых и бездомных. Нам жизнь дана, чтоб без конца бороться злом, бороться с ложью и сеять в братские сердца одну святую правду Божью. А правда в том, чтобы любить, любить без меры, без предела и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело.

Чудо 20 века. В то время, когда надменные, ругатели злостные богохульствуют, когда бросают дерзостью наглой вызов Творцу, когда бичом неверия бьют планетам Христа –

Церков смело шагают навстречу неверию, бросая в лицо дьявола слово «Бог есть», и в том, что Он есть, кроется сила жизни духовной, веры могучей, познавших спасеньем Голгофским Христа. И пусть отрекается мир в миллионах, знамение времени отступничества, мир меньшинства не отступит, познавшие Христа не поколеблются. Чудом века, века неверия, не будут свершения космических дел, ни нашего времени гордый герой. Чудом 20 века будут люди с кличкой людишек с пережитками прошлого, тех, что зовут подонками общества. Чудом нашего века будут люди-современники, вполне современные, вполне достойные нашего времени, научно мыслящие и все-таки верующие в Бога.

уныние. Как тяжело мне в мире этом, мне грустно, плачу и скорблю. Молчит моя подруга Лира, хочу я петь, но не могу. Я жить хочу, хочу молиться, хочу любить, хочу прощать. Душа моя болит, томится, но где мне сил для в жизни взять? Мой друг, коль хочешь ты молиться, коль хочешь ты любить, прощать, к Христу ты должен обратиться, и верь, Он может силы дать. Не уходи, мой друг, из мира, ты куплен кровью Христа, и пусть звучит, подруга Лира, и пусть поют твои уста. Теперь служить готова Богу, идти тернистою тропой, избрала новую дорогу, согласна я, мой друг, с тобой.

Игры не для нас. Иногда нам люди говорят: вы от жизни очень отстаете, если не хотите признавать развлечений, признанных в народе. Так ли это, ясно мы поймем, взвешивая пользу развлечений, но весы для этого возьмем правильных и здравых рассуждений. Мы о играх будем говорить, не о детских играх, но о играх взрослых, хоть от детской трудно отличить суть игры солидной и серьезной. Утверждение о пользе игр – это лишь пустые разговоры, факты не поддерживают их, игры часто производят ссоры. Можно и такое наблюдать. Игроки азартом так пылают, так хотят друг друга обыграть, что нередко травмы получают. Нужно ли подобной игрой закалять себя, как утверждают? Нет. Быть крепким телом и душой может тот, кто вовсе не играет. Есть еще культурная игра, когда люди целыми часами за столом просиживают зря для того, чтобы звали их козлами. Эти люди не хотят скрывать, что они от скуки лишь играют. Нужно как-то время убивать, так они обычно рассуждают. Если так, то следует сказать: наши годы быстро пролетают. Можем ли мы время коротать там, где в играх скуку разгоняют? Кто желает не напрасно жить и разумно пользоваться жизнью, тот всегда часами дорожит, у него минут не будет лишних. Он не включит в распорядок дня игры и ненужные веселья. Он не станет час труда менять на часы пустого развлечения. Даже отдых среди рабочих дней у него разумно протекает. Безусловно, таковых людей в обществе мирском не уважают. Это не должно нас волновать, если мы на деле христиане. Мы не станем людям угождать, нарушая Божьи указания. Братья, сестры, кто до этих пор был сторонник игр и развлечений, пусть в стихе заметит он укор и по-братски примет обличение. И когда Иисус Христос придет, чтобы церковь разлучить с землею, пусть меня и вас он не найдет, занятых бесплодною игрою».

Истина, где ты? Истина, где ты в кругу ли людском? Здесь ли на лоне природы? Вере ль горячей, в сомнении ль пустом, в вечном искании свободы? Или в смирении под гнетом цепей, или в вековечном стремлении, в радостях жизни, или в мире скорбей, в горести, или в наслаждении? Истина, где ты? Ищу я тебя. Долго по свету напрасно манишь ты силою чудной меня, но ускользаешь и властно издали яркой звездою горишь, ближе тускнеешь и снова свой увлекательный облик таишь в дымке безверия слепого. Я на распутье уныло стою. Где же дорога прямая, та, что приводит в обитель твою, истина жизни святая? Кто б мне прямого пути указал, верные эти приметы? Где же ты, жизни моей идеал? Истина вечная, где ты?

Бог, о безначальний, безконечний, незрімий Боже, Син і Дух Святой, цілительний істочник вічний, неісчерпаємой води живой. Один в трьох лицах пребываєш, ти зріш все днем і в темноте ночной. Что было, есть и будет, знаешь, тебя постигнуть ум не может мой. В грехах несчастных утопал я, сам удержаться я от них не мог. Но я пришел к тебе с молитвой покаянья, и ты простил меня, великий всемогущий Бог.

благодарю. Зеленая травка на горных склонах встречает горы белизной зарю. Благодарю траву за свет зеленый, за белый цвет снега благодарю. Спасибо дню за то, что много света, идут валы, ступая тяжело. И спины их, и камни, все согрето. Благодарю я лето за тепло. Я счастлив был, и хоть громов немало, гремело над моею головой. Земля меня цветами одаряла, и одаряла небо синевой. Беда бывала, сердце мне щемило, врезалось в горе, грудь мою сверля. Но все прошло, что проходящее было, вот так пройдут и небо, и земля. Не того ли радость бесконечна, что всем людским несчастьям есть предел? Спасибо, мой Господь, премудрый, вечный, Ты дал и мне бессмертие удел.

Голос в буре. Там, где неверия вьюга рвутся к святому стремительно, церковь под ветром упругим, слушай Спасителя. Бедная, бросаемая бурей, штормы испытавшая борьбы, ты и в ссылках, и суровых бурях побеждаешь силою любви. Осознав ответственность невесты, ты, дерзая, радуешь мой дух, потому я нераздельно вместе от Голгофы в путь с тобой иду. И когда судебным приговором, дорогой, лишаешься среды, я с тобой встречаю черный ворон и колючей проволоки ряды. И хоть нет меня в тюремных списках ни теперь, ни в прошлые века, я к тебе в скорбях настолько близок, как в волне прибрежной берега. Как и ты, иду в каменоломни, проникаю на лесоповал, радуюсь, что дух в скорбях не сломлен, и в делах доказаны слова. Ты на нарах, я у изголовья, на твой облик пристально смотрю, и всю ночь, прикованный любовью, так встречаю раннюю зарю. И когда желанная свобода распахнет тюремные врата, первым я приветствую ухода, твою верность трудные года. Ты забыть желаешь зоны вышки, ну а если снова нары строй, я уверен, что тогда услышу: мой Господь, я и на смерть с тобой. Твоя твердость стала всем знакома, только сердце все равно скорбит, ведь услышишь именем закона и уйдешь еще не раз в Сибирь. Дорогая, потерпи немного, не предайся в горести слезам, я уже иду, я у порога, чтобы взять тебя на небеса.

Я хочу взирать на Иисуса. Я хочу на Иисуса, взирая, идти по волнам разъяренного моря. Знаю, встречу я много в нелегком пути огорчений, страданий и горя. Знаю, будут враги на меня клеветать, не поймут люди чистых стремлений, и в ночной тишине буду часто рыдать на уставших в дороге коленях. Я хочу на Иисуса, взирая, идти, и люблю бескорыстно и чисто погибающим жизнью своею светить и добром им служить бескорыстно. Я готов все обиды земные снести, быть отзывчивым братьям и сестрам. Это Он меня будет за руку вести через терни, страдания и муки. Я хочу на Иисуса, взирая, идти, петь Ему всею юною грудью, даже если б мне мир это все запретил, и тогда я хвалить Его буду. Буду петь и страдать, ликовать и любить, как бы не было трудно идти. Я прошу об одном, чтобы мне не остыть. Я хочу на Иисуса, взирая, идти.

О теле и душе. Мы для тела работаем много, мы заботимся только о нем, а душа-то стремится ведь к Богу, к небу тянется ночью и днем. Мы идем по широкой дороге, деньги, банки, машины, дома — это рвы на пути нашем к Богу, для души это ад и тюрьма. К Рождеству мы готовимся долго, раздуваем покупков психоз, суетимся, как бурная Волга, на товар повышается спрос. Для чего и кому это нужно? Не для нас, не для наших детей. Это признак духовного ада, это сети порочных страстей. А ведь вечность уже у порога, где смиренье, любовь, простота. Не пора ли нам подумать о Боге, взять пример с Иисуса Христа?

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Новые имена. Я услышала глаголы. Может, мои стихи не очень звучные, не отшлифованные и немного колючие в выражениях, но во мне очень сильно проснувшееся чувство осуждения греха. Я увидела себя самой грешной в этом мире, отпавшей и заблудшейся в греховных лабиринтах жизни. Но Господь призвал, и душа, очнувшись, увидела себя, и пришло осуждение греха. И сложился стих из одних, можно сказать, глаголов. Я услышала в себе глаголы. Это как требование Бога ко мне, то есть, что я должна делать, на то усиленно обращать внимание. Я их стала записывать, и получился стих, может, не такой уж легкий, восприятие. И каждый глагол или прилагательное в устроенном выражении указывало мне важность и силу усмотрения веры во Спасителе Христе. И этот стих так и назвала для себя «Стихотворение с ударением». И еще хочу добавить, читатели, не писатели, не бойтесь свидетельствовать, дорогие, пишите, ибо свидетельствуя, вы облегчите грех, а на облеченный грех умирает, тогда же необлеченный грех продолжает жить. Свидетельство, как лекарственное средство, убивающее вирус греха, ибо мы с вами знаем, что темные силы действуют в тени, хотят быть незамеченными, действуют из-под тишка. А свидетельство проливает свет, и свет этот губительный для греха. Убивая грех, служите Господу, будьте верными помощниками Христа. Мария Дудар.

терпеть и смотреть, и слушать, насыщаться, дарить и хвалить, примерять, познавать, быть послушной, любить, но любовью Христовой любить, терпеть и терпеть и терпеть. Господь, дай мне больше терпения, смотреть и смотреть и смотреть. Открой мне, Господь, душе зрение, слушать и слушать и слушать. Открой мне, Господь, души уши, чтоб правильно все услышать, как взалкавшему хочется кушать. Вкушать мне надо вкушать, чтобы истины Божией насытиться. Дарить и дарить, даровать, дарить, а не расточать, хвалить и хвалить, восхвалять не себя, хвалою Господа возвышать, примерять, примерять, примерять к себе Святое Писание, через Слово себя познать, не искать для себя оправдания. Помнить, не ахнув с бедою вспомнить, всегда и повсюду о Господе помнить. Послушанием, верным Господу, послушанием отправить пороки в изгнание. Терпеть и смотреть и слушать, насыщаться, дарить и хвалить, примерять, познавать, быть послушной, праведной, праведной быть, сорвать с себя маски и не лицемерить, и верить, молиться, и верить.

хоть испытания и не оставили меня. Совершенно случайно в мои руки попал журнал «Сестра». Читала его и радовалась, получая обновление силы, подкрепление вере. Появилось желание написать в редакцию. Меня зовут Лариса Казина. Родилась в 1964 году, живу в Беларуси. По специальности филолог. Работаю в библиотеке. В 1992 году в трудностях и скорбях мне открылся Господь. Это событие было для меня спасением. Хотя жизненные испытания не оставили меня, я знаю, что Бог всегда рядом, что Он помогает и приводит через трудности. Благодаря Ему я приобретаю бесценные качества, которые мне не привили бы никакие наставники и никакие школы. В 2003 году появились первые христианские стихи, которыми и хотела бы поделиться. Надеюсь, с вашей помощью раздавать то, что получаю от Господа. Искушение. «Мой Бог, Тебе доверюсь больше, и искушения не страшны мне. Ты сам их претерпел, и мне поможешь, чтоб я, как Ты, смогла все претерпеть. И если тонкой лестью враг захочет, падение мне подготовив обокрасть, Ты дай мне слышать только голос Божий, чтоб в сети эти хитрые мне не попасть. И если поношение на ближнего мне лжесвидетель тихо поднесет, не дай слова наушника принять за истину, пусть мою веру он не подорвет. А если же обидою смертельною мне ближнее сердце беспощадно полоснет, ты дай мне удержаться от возмездия и рану исцели, мой добрый Бог. И если подогретый злом завистник молву худую обо мне вдруг разнесет, ты дай мне твердости остаться в истине, твой совершенный мир меня спасет. И если лжец, искусный слово истины, как змей эдемский станет превращать, ты сохрани меня, спаситель истины, чтобы иному Богу чести не воздать. И дай сказать тебе, не прибегая к хитрости, когда победу одержу я на войне, что раб я, ничего не стоящий, и сделал то, что должно было сделать мне. И переплавлена я буду в искушениях, возрадуюсь, что, поскорбев от них, я чище стану и в своем служении преображусь в числе твоих святых. Лариса Казина.

Вы нам писали: «Мы 8 лет прожили с мужем вместе. Он единственный сын у матери, и для него всегда все было самое лучшее. Став мужем, а вскоре и отцом, он не захотел взять на себя ответственности за семью. Жил, как и раньше, только для себя. Его цели, стремления не осуществлялись, как он того бы желал, и потому, разочарованный, потерял интерес что-либо искать, делать. Я же мечтала об уюте, тепле, детях. Мои планы муж никогда не поддерживал, у нас не было взаимопонимания. Мы жили каждой своей жизнью, разные интересы, друзья, цели. Я думаю, что мужчина, перед тем, как жениться, должен быть уверен, что может обеспечить семью. А мой муж даже не пытался это сделать. Он не имел и не старался установить душевный контакт с ребенком. Чтобы муж мог успокоить, поддержать в трудной ситуации, вот то немногое, что я хотела иметь в браке. Но произошло полное разочарование. Многие женщины одиноки, потому что мужчины не хотят брать на себя ответственность за семью.

Германии можно прожить и без мужа, благодаря поддержке государства, и потому женщины здесь себя чувствуют уверенней. Мнение, что семью надо сохранять ради детей, я не поддерживаю. Нельзя жить с человеком, для которого семья потеряла ценность. Нелли.

чтобы лодки не перевернуться. С такими размышлениями мы сталкиваемся все чаще и чаще, и потому решили попробовать на нашем женском кружке по изучению Библии ответить на ряд вопросов, почему рушатся семьи и как помочь мужьям стать мудрым управителями семьи. Знаете ли вы такой рецепт? Никто не решит эту проблему без Бога. Посмотрите вокруг. Каждому делу есть свой рецепт, свой порядок и свой мастер. Так, например, каждая машина имеет свой принцип и порядок правильного использования. Любой пирог имеет свой рецепт и порядок приготовления. Любое дерево имеет свой цикл роста, цветения, приношения плодов. Камень не может падать снизу вверх, и вода течет сверху вниз. Это говорит о том, что все имеет свои законы. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Псалом 103:24. Человек также получает от Бога жизнь и рецепт строительства семьи. Представьте себе реку с сильным течением. Вы садитесь в лодку и с вашими детками, и даже если не умеете плавать, доверяете тому, кто будет грести веслами. Река – это жизнь, лодка – семья, муж – кормчий, на которого возложена ответственность за путь по реке и безопасность семьи. Жена, доверяющая мужу управление лодкой, тем самым помогает сохранить жизнь семьи. Могут быть проблемы, если вместо того, чтобы сесть в лодку и управление доверять мужу, жена плывет впереди, стараясь направлять, подталкивать, тащить, выбиваясь из сил. В этой семье будет царить хаос. Для жены важно ответить на вопрос, как правильно сидеть в лодке, чтобы не перевернуться. Есть простые правила техники безопасности. Не вскакивать в опасные моменты, не паниковать, не пытаться самой сражаться с волнами, перекатами, водоворотами, а поддерживать кормчиво молитвой, ибо есть тот, кто может усмирить любую бурю. Всякому мужу глава Христос, жене глава муж. 1 Коринфянам 11:3. Людмила.

Успей прощения попросить. Вспоминая свою семейную жизнь с самого начала, я вижу много перемен, которые произошли после того, как я пришла к Богу. Эти перемены коснулись многих областей моего характера, а потом уже отношений с мужем, детьми. Я увидела, что все мои прежние действия могли привести только к разрушению семьи и к бунту мужа. Раньше мне было очень важно, как можно компактней заполнить план на неделю, чтобы не было ни одного свободного дня. И как только муж приходил с работы, я ему буквально выпаливала все, что напридумывала для него за день. Это была масса неотложных дел. И самое удивительное, что он это делал, хотя время от времени говорил: «Я не хочу гонок». Мне и в голову не приходило, что он может устать после работы, и ему какое-то время хочется побыть в тишине. Около 3 лет он держался, все делал, но потом стал раздражительным и постоянно готовым на конфликт. В этих стычках мы защищали каждый свою точку зрения. Я чувствовала себя обиженной, непонятной. После того, как мы уверовали, сопротивление мужа усилилось, а я не заметила, как сама стала главным инициатором конфликтов, всегда готовая к сражению. По натуре я человек, которому важно все заранее распланировать и потом непременно уложиться в заданное расписание. Я чувствовала себя как гончая. День проходил, но я, обессиленная от ненужных переживаний и дел, планировала новые задания. Это изматывало и мужа, который уже начал отстаивать свою позицию в доме, как глава. От молитвы, наполненной жалостью к себе, Господь вел меня к молитве, исполненной жалостью к мужу. Это происходило в течение года. Победа Господа состояла в том, что я первая научилась просить прощения. Обида может надолго застрять в сердце, если оно не готово к прощению. Можно днями, неделями обижаться. Но если я, преодолевая обиду, находила в себе силы молиться, даже если в тот момент не готова была простить, то в ходе молитвы Господь показывал мне эту ситуацию с другой стороны, и я видела свою неправоту. Когда я просила: «Господи, убери от меня эту обиду и наполни мое сердце любовью», происходило чудо. Я любила своего мужа всем сердцем. Это действие освободило меня от давления негативных мыслей, обид, несмотря на то, что муж в этот момент еще больше начал противостоять, пока я вообще не отступила от желания загружать его. Господь учил меня жертвовать своими желаниями и амбициями. Второй победой Господа было понимание, что все свои планы я должна теперь согласовывать с мужем. Начав эту тактику действия, я увидела, что в семье наступил мир. Как много терпения понадобилось Господу, чтобы заставить меня посмотреть на свою семью Его глазами. Так Бог нас вывел из суеты, и мы стали все успевать. Сейчас я понимаю, что мудрый не тот, кто смог доказать свою правоту, а тот, кто успел первым попросить прощения. Вероника. Прислала Мария Вегель.

Хочет враг слово в сердце похитить, что посеять лишь плевелы в нем. И прошу я в молитве спасите.

пряник для сироты. Проснулась я в 5 часов утра. Обычно после этого не засыпаю, а тут опять уснула и вижу сон, будто нахожусь около какой-то столовой, а там обедают дети-сироты и дети с семьею. А около меня стоит мальчик-сирота. Я взяла большую коробку пряников, угостила мальчика и прошу его, чтобы он позвал ко мне других детей. Я хочу их всех угостить, но он не хочет звать. Он так и не пошел, а я проснулась и все думала, что Господь мне хочет сказать через этот сон. Вечером дома села читать сестру. И когда на 8-9 страницах во 2-м номере увидела этих детей, хоть у них и родители есть, но в каком они положении находятся, мне их стало жаль до слез, и я подумала, можно бы им помочь, но если бы знала, что эти деньги пойдут детям в помощь, а не на пьянку, мне бы не жалко было. И вдруг я вспомнила свой сон и думаю, а не на это ли Господь послал мне сон? Спасибо тебе, мой милостивый Господь, почаще открывай, что мне делать и как поступать. Итак, дорогая сестра, я от чистого сердца высылаю вам эти деньги, а вы, пожалуйста, используйте их на тех детей, которые нуждаются в лечении или в питании. Вам лучше знать, кому они нужнее. Я сама себе ни сестру, ни забытый алтарь не выписываю, но читаю всегда, беру у сестер. Я лучше иногда кому помогу. Пенсия у меня маленькая, и у меня сын в России, ему тоже трудно с семьей. А так жаль всех. Мы здесь, слава Богу, все сыты и одеты. Но самое главное, каждому бы познать волю Божию и научиться ему служить и доверять. А он никогда не оставит свое дитя. Катарина Дерхо.

Простая история. Если хочешь жить легко. Благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. 1 Коринфянам 1:21. Антонина всего год, как вышла на пенсию. Сначала радовалась, наслаждалась отдыхом. На работу рано вставать не нужно. Появилось много времени для отдыха и других приятных дел. Здоровье еще неплохое. Пенсию за многолетний непрерывный труд назначили высокую. Живи и радуйся, ни забот, ни хлопот. Но прошло всего несколько месяцев, и Антонина вдруг потеряла покой. Ничто ее не утешало, хотя жизнь была легкая, без осложнений. Она даже опять на работу устроилась, дежурной в школе, да еще и работа оказалась не такой уж спокойной, как она предполагала. Поэтому через 2 месяца она уволилась, и опять потекли скучные, серые будни. Ни мужа, ни детей у Антонины не было, и она решила съездить ненадолго в гости к племяннице Раечке, которая со своей семьей жила в другом городе и регулярно писала тете, приглашая ее в гости. Полгода назад Рая сообщила, что они с мужем уверовали в Бога и теперь постоянно посещают христианские собрания. Племянница посоветовала ей читать Библию и прислала адрес молитвенного дома в том городе, где жила Антонина. Тетя ответила тогда в письме, что рада за них, но что она тоже считает себя верующей. Бога не отрицает, иногда по праздникам посещает храм и знает наизусть молитву «Отче наш». Встретили Антонину с большой радостью. Она приехала в воскресенье вечером, поэтому все были дома. Юра, муж Раи, работал инженером на большом автопредприятии, а племянница Антонины – воспитательницей в детском саду. Их 5-летний сынишка Олежек посещал тот же детский сад, где работала его мама, и таким образом Рая имела возможность постоянно быть вместе со своим ребенком. «Все это так чудесно устроил Господь», — радостно пояснила тете-племянница, помогая ей распаковывать дорожную сумку. Семья жила в небольшой двухкомнатной квартире. Приветливый муж Раи показал Антонине ее комнатку, где раньше была детская. Здесь спал Олежек, а теперь он временно переселился к родителям. «Спасибо вам», — поблагодарила гостья, оглядывая чистенькую уютную комнату — со свежезасланной постелью. Такого внимания к себе она давно не видела, ни от кого. В дверях появилась Рая и с улыбкой обратилась к тете. «Я приготовила постель. Возможно, вы хотите сразу отдохнуть после дороги?» «Нет-нет», — заторопилась та с ответом. «Я и не устала совсем. Давайте лучше поговорим. Вы расскажите о себе». Хозяйка пригласила всех к столу ужинать. Перед едой Юра коротко помолился, а Рая и Олежек дружно сказали «Аминь». Антонине это очень понравилось, но неожиданно для самой себя она вдруг строго сказала: «Только не уговаривайте меня верить по-вашему. Я не против Бога, но свою веру не поменяю. Поэтому давайте договоримся». При этом тетя посмотрела на племянницу, а затем на ее мужа. «О Боге ни слова». Супруги сразу успокоили ее, заверив, что не будут идти против ее желания. Тем временем перешли к сладким блюдам, и Олежек обратился к Антонине. «Хочешь, я тебе стежок расскажу? Я вчера выучил». «Конечно, милый», — обрадовалась та. Неловко ей как-то было, что так сурово обошлась с приветливыми хозяевами. Мальчик встал с табуретки и громко отчеканил, глядя прямо на Антонину: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко». Его родители с тревогой взглянули на свою гостью, но она, довольно улыбаясь, похвалила: «Молодец, очень хороший стих, и ты замечательно его сказал». «Хвалить можно только Бога, а я просто мальчик», — простодушно объяснил Олежек. Вот так закончился первый день пребывания Антонины в доме племянницы. Юра с Раей сдержали свое слово. Они ничего не говорили тете о Боге, но ей вовсю проповедовал их маленький сын. Антонина приехала в гости на неделю
И в течение этого времени Олежек постоянно рассказывал ей истории из детской Библии, а также о том, что слышал на собраниях в церкви. Но чаще всего он читал ей тот самый стих, который знал наизусть, потому что других еще не выучил. В день отъезда Антонина от всего сердца поблагодарила дружную семью за гостеприимство и пригласила их приехать к ней в гости. В поезде проводник выдал ей комплект белья. Предвкушая ночной отдых, она распечатала пакет и ахнула. Белье оказалось грязным и мокрым. Нахмурившись, Антонина собралась было идти к проводнику, чтобы отругать его за такой неприятный сюрприз. И вдруг: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко», — прозвучал в ее сердце знакомый стих, как будто произнесенный звонким мальчишьим голосом. Не раздеваясь, она прилегла на незастеленный, неопрятный матрац и задумалась, почему, несмотря на то, что она удержалась от ссоры с проводником, злость в ее сердце не проходит. Она долго ворочалась боку на бок и задремала только под утро, когда поезд уже приближался к нужной станции. Потекли будни, но уныние и тяжесть в ее сердце не проходили. Однажды она, как обычно, зашла в храм, чтобы зажечь свечку и помолиться. Сквозь приоткрытую дверь, ведущую в маленькую комнатку, она увидела священника, сидящего на стуле. Он скучающе поглядывал по сторонам. Антонина решительно направилась к нему, чтобы он объяснил ей, почему ее душа так мучается. Деликатно стукнув пару раз в дверь, она вежливо спросила: «Извините, пожалуйста, можно к вам обратиться?» Но священник, грозно взглянув на нее, вдруг крикнул: «А ну-ка, уходите отсюда!» Быстро поднявшись, он захлопнул дверь прямо перед ней. Кровь хлынула ей в голову, такого она не ожидала. Антонина взялась была за ручку двери, чтобы высказать ему все, что сейчас в ее сердце, но: «Если хочешь жить легко и быть с Богом близко, держи сердце высоко, а головку низко», — опять всплыли в памяти знакомые строки детского стиха. Она поспешно вышла из храма, но внутри у нее все кипело. Антонина поняла, что в следующий раз она может не сдержаться, и вообще, что пользы молчать, когда злость переполняет всю ее. Что же делать? Как научиться смиряться, всегда быть спокойной и довольной тем, что есть? Как стать такой, как Раечка или Юра? Как научиться держать свою голову низко? Перед ней в памяти вдруг возникло милое личико Олежки, когда он однажды спросил у нее: «А почему вы не хотите с нами на христианское собрание?» Не получив ответа, мальчик грустно, как взрослый, тяжело вздохнул и, посмотрев на нее, радостно сказал: «А я очень люблю Иисуса Христа». И я хочу любить тебя, Господи», — вырвалось вслух у Антонины. Она вспомнила, что Рая когда-то присылала ей адрес молитвенного дома в том городе, где жила Антонина. Вернувшись домой, она быстро нашла письмо с нужным ей адресом. По улицам Антонина шла быстро и в такт своим шагам мысленно произносила: «Если хочешь жить легко...» В руке она держала записку с адресом молитвенного дома. Сердце ее стучало радостно и торжественно, как будто предчувствуя скорое освобождение. Можно спать свободным от забот, можно из тюрьмы освободиться, только гордость прочно в нас живет, и томимся мы, как в клетке птица. Осуждаем, ссоримся, кричим, а потом на сердце тяжесть давит, и душа пристыженно молчит, кто ее от этих мук избавит? К небу мой воскресший дух взлетел, Богу песни хвалы не умолкает. Есть свобода от себя в Христе, те, кто в нем распяли плоть с грехами. Рассказ и стихотворение Светланы Тимохиной, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.